0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. В музыке жанр ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, считался мужским делом, как, скажем, в спорте шахматы. Хотя женский вокал всегда был украшением жанра. Нани Бригвадзе, Варера, Алла Пугачева и Людмила Барыкина в «Веселых ребятах», Ирина Шачнева в «Самоцветах», а потом в ансамбле «Пламя», Наталья Шаманкова в «Поющих сердцах», Ирина Понаровская в «Поющих гитарах». В шахматах тоже были свои звезды. Вспомним: международные гроссмейстеры Нонна Каприндашвили, Майя Чебурданидзе, Нанна Александрия. Мой сегодняшний рассказ о первом в нашей стране чисто женском профессиональном вокально-инструментальном ансамбле «Девчата». Раньше «Девчат» в 1969 году в Казахском женском педагогическом институте был создан ансамбль «Айгуль» «Лунный цветок», но этот ансамбль так и остался самодеятельным.

Открыла нашу программу песня Виктора Купревича на слова Анатолия Горохова «Девчата танцуют». Играл и пел ансамбль «Девчата». В 1970 году в Москве девчонки, энтузиастки жанра ВИА, решили не отставать от парней, купили электрогитары, барабаны и начали репетировать. Конечно, это была художественная самодеятельность, но девчонки мечтали о профессиональной сцене. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню «Ох, балалайка». Ее авторы Виктор Темнов и Петр Черняев. Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Хорошей школой для девчат стала Всероссийская творческая мастерская, где они учились профессиональной игре на электрогитарах, ударных, саксофоне, трубе, балалайке. Кроме этого, они занимались хореографией и пантомимой, учились играть, петь и танцевать одновременно. В исполнении девчат послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Кнопочки баянные». Кстати, эта песня была написана специально для ансамбля «Девчата». Запись с первого миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Прямо скажу, перспективный и необычный ансамбль взяла под свое крыло Московская областная филармония. В конце мая 1971 года была сдана первая концертная программа ансамбля «Девчата». Официальным днем рождения этого ансамбля считается 1 июня 1971 года.

В исполнении девчат прозвучала песня Алексея Черного и Дмитрия Иванова «Радуга нас соединит». Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году. Ансамбль «Девчата» – это 7 молодых, красивых, талантливых музыкантов. Ирина Щеглова – барабаны, балалайка. Людмила Зотова – рояль, электроорган, аккордеон, балалайка. Наталья Воронина – соло-гитара, аккордеон, тромбон, балалайка. Людмила Гловацких – труба, балалайка. Надежда Ивченкова – саксофон, бас-гитара, балалайка. Наталья Воронцова – ритм-гитара, саксофон. Тамара Тебенихина – бас-гитара, балалайка. Все участницы пели как соло, так и вместе. Художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Девчата» стал Всеслав Лавров. Послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Самое главное». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с первого миньона ансамбля, выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Репертуар ансамбля складывался из песен Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Виктора Темнова, Сергея Дьячкова, Алексея Черного, Олега Иванова. В отличие от большинства ВИА, стоявших на концертах по стойке смирно, выступления девчат превращались в настоящее шоу с танцами, шутками и пантомимой. На сцену девчата выходили в модных расклешенных брюках, пиджаках и галстуках. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню Владимира Шаинского и Михаила Львовского «Солдат молоденький».

Ансамбль полюбился не только простым слушателям, но и руководству. Девчата выступали с концертами на разных площадках страны, в том числе и в недавно открывшемся Государственном центральном концертном зале «Россия». Ансамбль стали приглашать на правительственные концерты. В прессе публиковались положительные рецензии, что открыло девчатам путь за рубеж. Девчата гастролировали в Польше, ГДР, Чехословакии, Югославии и на Кубе. В Югославии был снят телевизионный фильм о необычном ансамбле. В Чехословакии были сделаны первые профессиональные записи ансамбля «Девчата». В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила эти записи на первом миньоне вокально-инструментального ансамбля «Девчата». Песни с этой пластиночки уже прозвучали в нашей программе. Со второго миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году, послушаем песню Юрия Маликова на слова Владимира Преснякова-старшего и Яна Гальперина «Не могу забыть».

1972 году вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал лауреатом первой премии на фестивале молодежной песни. Смена состава в вокально-инструментальных ансамблях на советской эстраде – это обычное дело. Вот разве что челябинский «Ариэль» долгое время сохранял первоначальный состав в неприкосновенности. Ансамбль «Девчата» в этом смысле не исключение. Наталья Воронина и Людмила Гловацких перешли на работу в Москонцерт, где создали свой вокально-инструментальный ансамбль «Москвички», конкурировавший с «Девчатами». В 1974 году «Девчата» вместе с другими артистами из нашей страны приняли участие в международном фестивале «Подмосковные вечера». Впоследствии этот фестиваль стал называться «Мелодии друзей» и проводился ежегодно. В 1975 году руководитель «Девчат» Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии еще один шоу-ансамбль под названием «Фантазия», в котором тоже были девчонки. За короткие юбки Лаврову здорово влетело в прессе. «Фантазию» не расформировали, но надолго приостановили концертную деятельность. Лавров разрывался между двумя коллективами. Тогда в Московской областной филармонии для «Девчат» нашли нового художественного руководителя. Им стал Олег Сорокин. Вторая половина 70-х – это новые явления в музыке, новые ритмы, новые инструменты. Русский фолк-поп в творчестве «Девчат» сменило диско. Послушаем песню Иосифа Тамарина на слова Михаила Шаброва «Если любишь». Запись со второго миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году.

конце 70-х руководитель ансамбля «Девчата» Олег Сорокин перешел в голубые гитары Игоря Гранова. Новым руководителем ансамбля «Девчата» стал Сергей Бондаренко. Он никак не мог наладить дисциплину в коллективе. Бондаренко просто не успевал подготовить новые концертные программы, так как в составе ансамбля очередная солистка или инструменталистка приносила заявление о том, что уходит в декретный отпуск. Несмотря на это, фирма «Мелодия» в 1980 году выпустила второй миньон ансамбля «Девчата», две песни с которого уже прозвучали в нашей программе. В 1982 году, благодаря конкурсу песни «Золотой камертон», который совместно проводили радиостанция «Юность» и фирма «Мелодия», на советской эстраде появилось имя певицы Кати Семеновой. Песни в исполнении победителей конкурса Кати Семеновой и Юрия Шевчука были записаны на гибкой пластинке журнала «Кругозор». Катя Семенова около года проработала солисткой в ансамбле «Девчата». Потом перешла в ансамбль Юрия Антонова «Аэробус», а затем начала сольную карьеру. «Девчата» много гастролировали в Советском Союзе и за рубежом, имели хорошую прессу. В 1985 году в ансамбль «Девчата» вернулся руководителем Олег Сорокин. К тому времени он уже был довольно известным композитором. В этом же году две песни в исполнении ансамбля «Девчата» были выпущены на одной из звуковых страниц журнала «Кругозор». Вот одна из них. Называется она «Такая молодость пора». Написали ее Олег Сорокин и Игорь Шаферан. Слушаем.

В своих программах я не раз отмечал, что вторая половина 80-х – это закат эры классических вокально-инструментальных ансамблей. Не избежал этой участи и ансамбль «Девчата». Появились «Маркиза», «Мона Лиза», «Комбинация», «Мираж», «Ласковый май». В начале 2000-х на волне ностальгии Олег Сорокин попытался воссоздать ансамбль «Девчата», но, естественно, уже с другими участницами. Это совсем другая история. В заключении нашей программы послушаем песню Олега Сорокина на слова Натальи Шемитенковой «Только вперед». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с пластинки Олега Сорокина, выпущенной фирмой «Мелодия» в 1987 году.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчне ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

смочнели, им дожили, им зайдили в чудный лес. Весь по дроде, весь по дроде, зашпевай мы, хотя

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамси», с вами Анка-переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рамсис». www.ramsis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Люба!
1: Радио «Рансес» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Мы вас любим!

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей. Радио «Рансис». Наш адрес в интернете www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 21. Кейт. В день проверки на полиграфе Кейт сидела на стальном стуле перед кабинетом эксперта и всем сердцем желала спрятаться в какой-нибудь норе, где ее никто не смог бы найти. Левая рука у нее безудержно дрожала, поэтому она засунула ее под коленку. «Вы вроде нервничаете сильнее меня», — заметила Александра. Клиентка Кейт сидела рядом с ней, потягивая воду из полугаллонной пластиковой бутылки. Кейт заметила, что когда бы она ни встречалась с Александрой, у этой женщины почти всегда имелась под рукой большая бутыль воды, к которой та регулярно прикладывалась. Кейт никогда еще не встречала человека, который потреблял бы воду в таких количествах. Когда Александра в очередной раз поднесла горлышко к губам, Кейт заметила, что рука ее клиентки слегка подрагивает. Каблук Александры трижды стукнул по плиточному полу. Блок стояла, прислонившись к противоположной стене. Холодная, невозмутимая и настороженная. Ничто не ускользало от ее внимания. Она была словно машина. Все вокруг нее было информацией, которую требовалось усвоить и при необходимости принять к сведению, не упуская ни единой мелочи. Блок постоянно переводила взгляд с Кейт на Александру. «Просто сохраняйте спокойствие. Говорите правду», — произнесла Блок. Александра кивнула, сделала еще глоток. Кейт тоже кивнула и прикусила ноготь на правой руке. Блок оставалась совершенно непоколебимой. Наконец, слева от Кейт открылась дверь, из-за которой вышел какой-то мужчина в лабораторном халате. Поздоровавшись, он представился лицензированным экспертом по проверкам на полиграфе по имени Картер Джонсон и пригласил их войти. Окон в комнате не было. Один из угловых столов был подсвечен лампой, и не считая не более чем 10-футового пространства по обе стороны от нее, комната была погружена во тьму. Рядом с лампой виднелись лэптоп и стационарный компьютер с двумя большими экранами над ним. Рядом со столом стояло кресло, развернутое спинкой к стене. Джонсон усадил на него Александру и принялся прикреплять датчики к большому пальцу, рукам, лбу и шее.
2: «Я здесь только в роли наблюдателя», —
1: послышался чей-то голос из темноты. Определив местонахождение его источника, Кейт увидела половину лица Уэсли Драйера, освещенную голубоватым светом экрана его мобильного телефона.
3: «Я не давала согласия на ваше присутствие здесь», — возмутилась она.
2: «А еще вы никогда не говорили, что мне не разрешается при этом присутствовать. Я уже здесь. Я не буду мешать. Буду сидеть тут, в углу, тихо как мышка», — ответил Драйер.
1: Когда глаза Кейт немного привыкли к полумраку, она различила в противоположном углу комнаты ряд стульев. Они с Блок устроились там бок о бок и стали наблюдать, как Александра готовится к предстоящей проверке. Та делала глубокие вдохи через нос, медленно выдыхая через рот, длинные и медленные. Затем задышала быстрее и короче. И, наконец, выгнула шею и прикрыла глаза. Александра была готова. Эксперт Джонсон объяснил, что собирается задать ей несколько вопросов, чтобы получить базовую реакцию.
4: «Вас зовут Александра Авелина?» — спросил он.
3: «Да».
4: «У вас светлые волосы?»
3: «Да».
4: «Вы живете в Нью-Йорке?»
3: «Да».
1: Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой и старалась держаться как можно неподвижней. Двигались лишь ее пальцы, поглаживающие браслет из кожи и черного жемчуга с несколькими металлическими подвесками. Александра не крутила браслет на запястье, как будто ей было не по себе. Вместо этого потирала пальцами кожу, вертела жемчужины и оглаживала подвески, словно пытаясь определить их форму на ощупь. «Хиллари Клинтон – президент Соединенных Штатов?»
3: «Нет».
1: Пока продолжались эти вопросы, на двух экранах мелькали какие-то строчки, а Джонсон делал пометки в блокноте и щелкал мышью. Это была новая технология. Кейт подумала, насколько же далеко они ушли от бумаги, которая поедается из гудящего аппарата и летающей над ней иглы, выводящей тонкие волнистые линии.
3: Сегодня среда?»
5: «Нет».
3: «Когда вы вошли в здание, шел снег?»
5: «Нет».
3: «Это вы убили Фрэнка Авелина?»
5: «Нет».
3: «Это ваша сестра убила Фрэнка Авелина?»
5: «Да».
3: «Вы солгали в своих ответах на данный момент?»
5: «Нет».
3: Джонсон оглянулся через плечо и кивнул Драйеру, который вздохнул, а затем показал ему поднятый большой палец. Затем левой рукой полез вниз и достал что-то в прозрачном пластиковом пакете. «Это тот нож, которым вы убили Фрэнка Авелина?»
5: Пауза.
3: Александра уставилась на предмет перед собой, в то время как Кейт встала и разразилась тирадой в адрес Драйера. С каждым словом ее голос и негодование поднимались все выше и выше. «Это ловушка. Тест окончен. Я согласилась позволить вашему эксперту задавать вопросы, а не показывать моей клиентке нож, которым был убит ее отец. Это совершенно возмутительно. У вас совсем нет стыда?» Драйер примирительно поднял руки. Блок подошла к Александре. Та так и не ответила на этот вопрос. Отвернулась от ножа, пряча от него глаза. Грудь у нее тяжело вздымалась. Блок сорвала с нее датчики. «Это совершенно недопустимо. С нас хватит, и мы уходим. Моя клиентка – жертва. Как вы посмели показать ей орудие, которым был убит ее отец? Что за больное животное так поступает?» – бушевала Кейт.
5: «Она не жертва, пока 12 человек в жюри не скажут, что она невиновна, мисс Брукс. Вы это знаете. Факты о том, что здесь произошло, могут быть упомянуты в ходе перекрестного допроса. Скажите своей клиентке, что я не купился на ее фальшивые слезы».
3: Блок повела Александру к двери. Кейт последовала за ними. В коридоре она наткнулась на спину Блок. Та вдруг неподвижно застыла на месте, глядя прямо перед собой. Если б Кейт не стояла позади них, то не заметила бы, как Блок протянула руку и крепко схватила Александру за правое запястье. Шагнув в сторону, Кейт посмотрела вперед, наконец обнаружив на другом конце коридора причину, вынудившую Блок остановиться. Навстречу им шли Эдди Флинн, Гарри Форд и Харпер со своей клиенткой Софией. Кейт резко обернулась и увидела Драйера, выходящего из лаборатории. Пройдя вперед, он тоже остановился. Теперь им пришлось бы пройти мимо него и другой команды защиты, чтобы выйти из здания. Кейт не хотела, чтобы для Александры этот момент наступил так скоро. Одним из главных страхов Александры был оказаться со своей сестрой в одном помещении. Столкнуться лицом к лицу с убийцей своего отца – это одно, но тот факт, что это твоя сестра, способен лишь усилить боль.
5: «Александра, опустите глаза в пол и идите со мной. Не смотрите на нее, не разговаривайте с ней», – приказала Блок.
3: Они двинулись дальше.
5: «Вы все это заранее подстроили», –
3: прошипела Кейт Драйеру, когда они проходили мимо него. Тот ничего не ответил. Условия освобождения Александры под залог были такими же, как и у Софии. Ни одна из них не должна была вступать в контакт, прямой или косвенный, ни с кем из свидетелей по делу или друг с другом.
5: «Если вы скажете ей хоть слово, Драйер добьется вашего ареста и попросит суд отменить залог. Не разговаривайте с ней, не смотрите на нее, не поднимайте головы», — сказала Кейт Александре.
3: Судя по всему, Эдди Флинн втолковывал то же самое своей клиентке. Открыв первую попавшуюся дверь, он распахнул ее, и Харпер втащила туда Софию. Они были уже всего в 10 футах. София держалась за дверной проем, а Эдди прикрывал ее от обзора из коридора. София все повторяла им «нет, нет, нет». Когда они проходили мимо, Кейт заметила, как София выглядывает из-за плеча Эдди, и подумала, что никогда не забудет выражение ее лица. Глаза у той горели огнем, кожа вокруг них покраснела, глаза набухли от слез, ненависть и горе так и пылали в них. София больше ничего не сказала, когда они проходили мимо. Гарри Форд прижался к стене, и Кейт приветственно кивнула ему. Он кивнул в ответ, затем посмотрел на клиентку Кейт. Александра прикрыла глаза рукой, как будто ее сестра была вспышкой на солнце, и от одного только взгляда на нее можно было ослепнуть. Ни одна из сестер не проронила ни слова. Кейт положила руку на спину Александры, мягко побуждая ее ускорить шаг, и ощутив, как та резко напряглась, словно из этого дверного проема исходило ядовитое облако. Без происшествия, разминувшись со своими оппонентами, они свернули за угол и направились к выходу. Блок придержала для них дверь, а затем повела к ленд-роверу Александры, оставленному на стоянке. Порывшись в сумочке, та уронила ключи. Кейт подняла их, открыла машину и усадила Александру на водительское сиденье. Все еще держа дверцу открытой, она дожидалась, пока ее клиентка перестанет плакать.
6: «Просто не знаю, как со всем этим справлюсь», — наконец выдавила Александра. «Мы будем рядом с вами на каждом шагу. Вы сильнее, чем думаете», — заверила ее Кейт.
3: Александра издала нервный смешок.
6: «Я в полном раздрае. Я не могу находиться в одном помещении с Софией, зная, что она сделала. Просто не могу». «Сможете и будете находиться», — сказала Блок.
3: Некоторое время все молчали. Наконец Александра кивнула, высморкалась в салфетку и поблагодарила своих спутниц.
1: Кейт пообещала чуть позже отправить по электронке видео с осмотра места преступления. Вдруг Александра сможет обнаружить что-нибудь полезное. Потом захлопнула дверцу машины и проследила, как Александра уезжает.
3: Драйер хотел посмотреть, как она отреагирует на нож и на присутствие своей сестры.
7: «Умно», — сказала Блок.
6: «Он не уверен, кто из них убил Фрэнка Авелина. Он оценивает их. У меня такое впечатление, что Драйер намеренно выводит их из себя. Он хочет, чтобы сестры разорвали друг друга на части, чтобы потом спокойно смыть кровь с рук и осудить их обеих. Будем надеяться, что результаты теста Софии окажутся намного хуже, чем у Александры», — заключила Кейт.
3: Позже, в тот же вечер, Кейт и Блок проследили за тем, чтобы прибыть на Франклин-стрит для осмотра места преступления в строго назначенное время и чтобы Александра при этом не присутствовала. Они больше не хотели никаких контактов между Александрой и Софией. Видеооператор из офиса окружного прокурора встретил их у входной двери, и парень в синей форме полицейского управления Нью-Йорка впустил внутрь. Кейт надеялась, что, увидев дом изнутри, сможет выстроить дополнительную линию защиты, заметит что-то, что поможет доказать невиновность Александры, или, скорее, вину Софии. Когда час спустя, сделав множество фотографий и засняв собственное видео, обе покинули дом, они были разочарованы тем, что так и не нашли какого-то убойного аргумента, позволившего бы выиграть дело. Хотя обе стали лучше понимать планировку и размеры особняка, так что это не было совсем уж пустой тратой времени. К тому времени, как Кейт вернулась домой, оператор окружного прокурора успел прислать оба видео по электронной почте. Пощелкав мышью, Кейт переправила их Александре. Может, ее клиентка сумеет увидеть что-то, чего не заметила она сама.
8: Глава 22. Эдди. Лишь убедившись, что Кейт и ее клиентка благополучно прошли мимо, я отпустил Софию. Она без того была встревожена мыслью о проверке на детекторе лжи, и все это лишь усугубило ситуацию. Когда я увидел, что они направляются к нам, то понял, что должен увести ее. В углу комнаты, в которой мы оказались, были свалены какие-то коробки, а все остальное пространство на стене занимали полки с канцелярскими принадлежностями. Сначала она сопротивлялась. Я видел, как в Софии нарастает гнев. Ей тоже было больно. Сначала она попыталась вырваться, говоря мне «нет», и повторяла это, ухватившись за дверной косяк. София хотела добраться до своей сестры. Александра забрала у нее все. Эмоции захлестнули мою клиентку с головой. Потом София схватила меня, прижала к себе и уткнулась лицом мне в грудь. Схлипывала и крепко обнимала меня. Я положил руки ей на плечи, шепча, что все будет хорошо. Теперь, отпустив ее, я сказал ей, что Александра ушла. Она разжала руки, обнимавшие меня, отступила назад и поправила волосы. София плакала, и на кармане моей рубашки осталось мокрое пятно.
6: «Простите», — пролепетала она.
3: «Все в порядке. За все эти годы на этой рубашке перебывало много слез. В основном моих собственных. Не волнуйтесь, ее больше нет. Вы в полной безопасности».
9: «Все чисто», — объявил Гарри из коридора.
3: Мы присоединились к нему и направились по коридору в кабинет с полиграфом. Внутри я увидел Драйера и эксперта в лабораторном халате, который что-то набирал на компьютере с парой экранов над ним. Рядом стояло кресло для испытуемых. Я попросил Софию расслабиться и присесть на него. Гарри пошел с ней, чтобы убедиться, что она готова, и понаблюдать за ходом проверки.
10: «Надеюсь, это того стоило», — сказал я Драйеру, который, даже не повернув ко мне головы, уже что-то записывал.
11: «Поживем, увидим», — ответил он.
10: Пока эксперт в белом лабораторном халате подключал Софию к своим аппаратам, Гарри мягко разговаривал с ней, напомнив, что нужно говорить правду и, главное, расслабиться. Эксперт начал проверку на детекторе лжи с простых вопросов. Через несколько минут София несколько освоилась и вошла в ритм. Отвечала все более уверенно, придерживаясь своей истории. «Вы убили своего отца?» — спросил экзаменатор. София посмотрела прямо на него, а затем на Драйера с совершенно бесстрастным лицом. Она явно держала себя в руках. Драйер же, напротив, выглядел как человек, который понял, что, скорее всего, сел не на тот автобус. Он прикусил ноготь указательного пальца, затем поправил галстук и снова зажал в зубах уже обкусанный ноготь. Какую бы подлянку он на сегодня не заготовил, все явно пошло не так, как он надеялся. Я вновь переключил внимание на Софию, осознав, что она не ответила на очередной вопрос. Губы у нее задрожали, и она не сразу произнесла «нет». Теперь эксперт что-то держал в руке. Это было в пластиковом пакете для улик. Он положил его рядом с Софией и спросил: «Это вы втыкали этот нож в глаза своему отцу?» Слезы навернулись у нее на глаза и быстро потекли по щекам, когда она прошептала «нет».

из этого осмотра. Копы ничего не упустили из виду. Мы сделали несколько фотографий, но, похоже, в этом не было особого смысла. Прокурор скорее покажет присяжным снимки своего официального фотографа, на котором место преступления изображено во всей красе, с истерзанным телом жертвы, и наверняка вызовет его в качестве свидетеля. Наши фото не имели никакой доказательственной ценности. Можно было, конечно, просмотреть их еще разок, вдруг чего и вытряхнется, хотя я в этом сомневался. Через 2 часа после возвращения в офис, когда Харпер и Гарри уже ушли, я получил электронное письмо из прокуратуры с видеозаписями нашего осмотра. Посмотрел видео Кейт. Не похоже, чтобы они получили какие-либо откровения в результате осмотра, а если и получили, то хорошо скрыли свою реакцию. Я переслал все эти видео Софии, чтобы она тоже их просмотрела, допил свой кофе и завалился спать. Глава 23. Она. Эхо ее гортанного животного рыка отразилось от стен квартиры. На противоположной стене темнело большое пятно, с которого на пол капало красное вино. Под пятном виднелись осколки бокала, который разбился, когда она швырнула его в стену. Она провела пальцем по экрану своего телефона, чтобы отобразить панель управления видео. Выбрав перемотку, прокрутила ролик на 30 секунд назад и посмотрела его еще раз. Она уже изучила обе записи. 2 команды защиты на них осматривали дом, делали фотки, что-то записывали. Она не искала на них ничего, что могло бы помочь ее защите, как это от нее ожидалось. Вместо этого всматривалась в экран, дабы убедиться, что ни одна из сторон защиты не обнаружила в той спальне ничего, что могло бы связать ее с убийством отца. Потому что там наверняка что-то было, что-то, что она упустила из виду. Пол, испещренный множеством разных отпечатков ног, большое рыжее пятно на голом матрасе. Ничего, что отличало бы ее от другой обвиняемой, что касается кровавых следов. На этот счет можно было не переживать. Нет, посмотрев это видео, она увидела лишь единственный прокол в своем плане. Четко и ясно. И, похоже, одна из групп защиты могла раскрыть ее ошибку с помощью одной единственной фотографии. Вспышка мобильного телефона сработала как раз в том месте. Если они не заметили этого сразу, а она была уверена, что этого не произошло, то наверняка заметят, когда напечатают эти фотографии. Судя по видео, та, кто сделала этот снимок, не сознавала его значения, никак не отреагировала, но со временем обязательно поймет. Имелся реальный риск. Только одна команда защиты сделала фото в этом месте. Этот снимок не должен увидеть свет. Если кто-то изучит его, то сразу поймет, кто из сестер настоящая убийца. Слишком уж все очевидно. Надо этому помешать. Никто из живущих на Земле не должен узнать, что она убила своего отца. Этого просто нельзя допустить. Все, ради чего положено столько трудов, пойдет прахом из-за одной дурацкой ошибки и одного удачного снимка на мобильник. Ей нужно действовать. Сегодня же. Прямо сейчас. Достать фотографии. Убить фотографа.

Часть четвертая. Темно-красная ночь. Глава 24. Она. С новым рюкзаком за плечами она продвигалась вдоль темного ряда домов, избегая ярких янтарных пятен, отбрасываемых уличными фонарями на тротуар. В рюкзаке лежали фонарик Maglite, моток веревки, складной нож, зажигалка, небольшая ацетиленовая горелка, тейзер и мощные кусачки-болторезы. Тейзер, английское «тейзер», электрошоковый пистолет, выбрасывающий две тонкие стрелки на тонких проводках под высоким напряжением. Бьет на 5-10 метров. Это будет быстрое убийство. Избавляться от тела не требовалось. Она обставит место преступления так, чтобы все выглядело как неудачная попытка ограбления. При удаче даже не придется задействовать набор для взлома дверей.

0: Если дверь приоткроют на цепочку, придется воспользоваться тейзером. А когда открывший ее будет лежать на полу, разжечь горелку и разогреть ею цепочку. Через 10 секунд болтореза перекусит ее, как спагетти. Она предположила, что на то, чтобы проникнуть внутрь, уйдет примерно 20 секунд, в случае с накинутой цепочкой. Стремно торчать так долго на пороге у жертвы, но иначе никак. Заходить с черного хода гораздо рискованней. Она никогда не была внутри и не знала, какого рода система сигнализации при этом может сработать. Кроме того, на заднем дворе установлены фонари, наверняка срабатывающие от датчика движения. В общем, входить с задней стороны дома не вариант. Она обошла участок по кругу. Залаяла собака, где-то неподалеку. Было сложно определить, доносится ли этот лай из дома объекта или какого-то из соседних домов. Она стояла на задах дома в переулке. На втором этаже зажегся свет. Настольная лампа или торшер. Для потолочной люстры свет был недостаточно ярким, приглушенное теплое свечение. Не исключено, что собака разбудила объект. Она вышла из переулка, плотно натянув капюшон поверх бейсболки, козырек не позволял капюшону сужать поле зрения. Ей нравилась темнота. Она никогда не боялась ночи. Не то что ее сестра, которая хныкала и ныла каждую ночь, пока они росли. Сестре всегда требовался свет, чтобы уснуть. Лампа или просто луч света, падающий в комнату из коридора. А вот она любила темноту. Это было все равно, что надеть прохладный уютный плащ. Она знала, что в темноте нет ничего, что могло бы причинить ей вред даже в самом раннем возрасте. И вполне могла обходиться без сна. Пока вся их семья дрыхла без задних ног, бродила по притихшему дому, всматриваясь в смутные силуэты, вырисовывающиеся в тени, наслаждаясь знакомыми и в то же время чужими углами комнат и мебели, которые в темноте преображались и создавались заново. Лунный свет казался ей прекрасным. В мыслях он представлялся ей неоном дьявола. Сухо треснул гром. Дождь хлынул так, словно кто-то включил душ. Сильный, обильный ливень. На миг она подняла лицо к небесам, позволяя дождю стекать по щекам, придавая ей сил своей холодной лаской. Потом сняла рюкзак и, держа его перед собой, расстегнула молнию и вытащила нож. Открыв его, защелкнула лезвие и аккуратно положила в карман куртки. Пришло время. Собака опять залаяла, когда она поставила ногу на первую ступеньку крыльца. Потом ступила на вторую, сопровождаемая уже целым залпом лая. Она насчитала 5 каменных ступенек, ведущих до входной двери. На крыльце автоматически зажегся фонарь, осветивший ее. Она огляделась по сторонам. На улице ни души. Лай стих. Остались лишь тишина и шелест ветра в ветвях деревьев, выстроившихся на противоположной стороне улицы. Она еще раз оглядела улицу. Там по-прежнему было пусто. Постучала в дверь и поставила рюкзак на крыльцо. Рюкзак был полуоткрыт. Наготове, если придется выхватить тейзер. Больше она ничего не слышала и не заметила, чтобы в коридоре зажегся свет. Она бы увидела его в узкое окошко над дверью. Постучала еще раз, выждала. Подступив ближе, повернула голову, прислонилась ухом к двери, услышала слабое поскрипывание ступенек на лестнице. Кто-то спускался. Не быстро, размеренно. Осторожно по причине ночного времени. Сердце у нее забилось быстрее, когда она почувствовала, как кто-то приближается к ней по ту сторону двери, теперь уже всего в нескольких футах. Она выпрямилась, подавила возбуждение, зная, что через несколько секунд окажется внутри, и горячая кровь потечет по ее запястью, когда она вонзит клинок в мягкую плоть. Гарри. Он понимал, что опять все в том же проклятом сне. И в этом странном сумеречном состоянии между сном и явью сказал себе, что он в полной безопасности, что это всего лишь сон. Что на самом-то деле он вовсе не стоит на коленях в том треклятом подземном тоннеле в джунглях в 20 милях от Ханоя. Что пот, от которого его военная форма прилипла к коже, не настоящий. И что М-16 на самом-то деле не выскальзывает из его мокрых рук. Рук, обогренных кровью его лейтенанта, который наступил на мину и потерял обе ноги после оглушительной, реальной до жестокости вспышки. Ему все это всего лишь снилось. Бывший судья проснулся, пыхтя и отдуваясь, как и почти всегда по ночам. Сел в постели, выпрямив спину, и набрал в легкие больше воздуха. Этой ночью он подавил желание глянуть себе на руки, убедиться, что все это не по-настоящему. Услышал, как заскулил Кларенс, пес поднялся со своей подстилки и осторожно подошел к нему. Мокрый нос пса коснулся щеки Гарри, а затем он ощутил шершавый холодный язык на своем собственном носу.
1: «Умница, Кларенс, все в порядке», —
0: произнес Гарри, поглаживая пса. Через несколько минут дыхание нормализовалось. Только тогда он заметил, что и вправду весь взмок от пота. Его белая майка пропиталась насквозь. Гарри снял ее и зашвырнул в угол. Утром он подберет ее и бросит в корзину с грязным бельем. Самое последнее, теперь тоже уже бывшая миссис Форд, отчитала бы его за такое. Она сейчас на Гавайях, наверняка со своим тренером по теннису.
1: «Это был просто сон, старина», —
0: сказал Гарри, поглаживая Кларенса. Но когда-то все это происходило в реальности. Много лет назад, и это чувство никогда не покинет его, сколько бы ему еще ни отмерено, какая-то часть Гарри Форда всегда будет оставаться в том подземном тоннеле. Кларенс резко повернул голову к двери спальни, глухо зарычал, а затем спрыгнул с кровати и залаял на дверь. Гарри включил лампу на ночном столике, отыскал рядом свои очки и надел их.
1: «Что такое, Кларенс?»
0: Пес повернулся к Гарри, разок гавкнул, а затем опять устремил настороженный взгляд на дверь. Откинув одеяло, Гарри почувствовал, как холодный воздух коснулся его ног. Он спустил ноги с кровати и встал.
1: «Ну, это уж точно не вьетконговцы, черт возьми!»
0: Пробормотал он себе под нос. Сухо треснул гром. Почти сразу же Гарри услышал, как по крыше застучал дождь. Кларенс даже не вздрогнул, не отрывая взгляда от двери. Гарри захотелось в туалет. Старость не радость. Он воспользовался тем, что имелось в спальне, прислушиваясь к тому, как Кларенс все рычит и лает у двери. Гарри велел ему угомониться, но теперь был уверен, что пес услышал или почувствовал еще что-то помимо раскатов грома и что надо бы это проверить. Он спустил воду в унитазе, вымыл руки и для полного счастья ополоснул лицо прохладной водой. Образы из сна уже стерлись из памяти, по крайней мере, до следующей ночи. Выйдя из ванной комнаты, Гарри увидел, что Кларенс скребет лапами дверь. Что-то тут было не так. На секунду он подумал про свой старый армейский ствол, надежно упрятанный в запирающемся ящике комода. Ключ лежал в горшочке на комоде, погребенный под слоем мелочи. Потом покачал головой и открыл дверь спальни. Кларенс извернулся, просунул нос в щель между дверями и протиснулся в нее так быстро, как только мог, а затем сбежал вниз по лестнице. Гарри уже собрался последовать за ним, когда вдруг что-то услышал и остановился. Прислушался еще раз. Вот оно. Слабый стук. Спускаясь по лестнице, он так и не сумел понять, откуда исходит этот стонущий звук, от старых ступенек или от его собственных коленей. Это не имело значения. Ни то, ни другое в ближайшее время чинить не собирались. Спустившись вниз, Гарри уже ожидал увидеть Кларенса, стоящего на страже у входной двери. Только вот Кларенса там не было. Оглядевшись, он увидел его съежившегося в углу коридора. Маленькая головка опущена, хвост поджат. Пес дрожал всем телом, не рычал, не дышал тяжело. Он молчал. Застыв, как показалось Гарри, от страха перед тем, что находилось по ту сторону двери. Кларенс был уличной собакой, и одному богу известно, через что ему пришлось пройти и кто мог обижать его в прошлом, но сейчас Гарри впервые увидел на мордочке своего четвероногого друга откровенный страх. Было ясно. Кларенс до смерти боится того, что находится снаружи, поскольку, как бы ни был напуган, не сводил глаз с входной двери. Гарри двинулся вперед, к двери. У него пересохло во рту. В прихожей было холодно, и золотая цепочка на шее, казалось, усиливала озноб, обвиваясь вокруг тела ледяной петлей. Сдвинув ригель мощного замка, он взялся за дверную ручку и начал поворачивать ее. Блок. Ей всегда было нелегко заснуть. Даже совсем еще маленькой она часами лежала в постели без сна, уставившись на светильник на потолке и на тени, которые тот отбрасывал в комнату в свете уличных фонарей снаружи. Сейчас Блок лежала в комнате, которая когда-то была спальней ее родителей. Она переехала сюда уже несколько месяцев назад, но ей еще только предстояло распаковать вещи и как следует обставить комнаты. Футон, кое-какая мебель для спальни и диван составляли единственную меблировку во всем доме. Сегодня Блок проехала мимо трех магазинов для дома и сада, но мысль о том, чтобы обставить дом своего детства новой мебелью, все еще представлялась ей немного странной. Почему-то казалось, что мама и папа этого не одобрили бы. Умом Блок понимала, что это полная чушь, но пока этого было достаточно, чтобы обстановка дома оставалась до предела спартанской. Вдруг она что-нибудь купит, а это будет не совсем соответствовать ее представлениям об этом месте. Эта мысль беспокоила ее. Она хотела, чтобы все было безупречно. Матрас был безжалостно жестким, но, как ни странно, довольно удобным. На полу стояла старая настольная лампа, провод от которой оказался слишком коротким, чтобы поставить ее на новую тумбочку. На приведение дома в порядок уйдет порядком времени, так что до тех пор ей придется мириться с некоторым несовершенством. Она повернулась, щелкнула выключателем лампы и с треском раскрыла роман Элмора Леонардо, который читала много лет назад, но сейчас уже напрочь забыла. Элмор Джон Леонард-младший, 1925-2013. Американский писатель и сценарист, мастер криминальной литературы и вестернов, произведения которого отличались энергичными диалогами, персонажами-неудачниками и лаконичным юмором. У нее заболела челюсть, и она напомнила себе о необходимости перестать скрежетать зубами. Именно лампа, стоявшая на полу, а не на прикроватной тумбочке, заставляла ее до боли стискивать зубы. Лампа у нее всегда стояла на тумбочке. Блок любила, чтобы все было как полагается. Что-то неуместное в комнате ощущалось, как камушек, попавший в ботинок. Она задумалась о том, где бы раздобыть удлинитель для розетки в такое время суток, сказав себе, что чем-то подобным выпускает ситуацию из-под контроля. Встав с постели, прошлепала в ванную. В стаканчике рядом с умывальником лежала ночная зубная капа. Предполагалось, что она будет надевать ее каждый вечер, чтобы не скрипеть зубами, но из-за этого у нее болели десны, и засыпать было еще труднее. Прополоскав капу, Блок уже совсем собралась вставить ее в рот, когда вдруг услышала собачий лай. Доносился тот не из дома отца Кейт, расположенного по соседству. У Луиса не было собаки. Наверное, от других соседей. Молодой пары из Сан-Диего, которые ездили на Таурусе и парковали его слишком близко к подъездной дорожке Блок. Сухо треснул гром. Собака опять разразилась лаем. Звучал тут не слишком громко. Блок могла сказать, что собака находится где-то в доме. Если б на заднем дворе, лай был бы намного громче. Эти дома были построены не для того, чтобы удерживать шум внутри. Дождь хлестал по дому, как из брандспойта. Блок немного помедлила, после чего выключила свет в ванной и уже возвращалась в спальню, когда услышала что-то еще, кроме шума дождя. Вроде как глухое постукивание, словно ветка задевала о стену. Звук доносился откуда-то снизу. Она перегнулась через перила и вгляделась в темноту внизу. Прислушивалась, но ничего не услышала. Выпрямилась, поднесла капу к губам, открыла рот, и тут услышала это снова. Это была не ветка. Кто-то стучал в ее дверь. Время было позднее, настолько позднее, что вообще-то скорее раннее. Блок быстро прошла в ванную, бросила капу в стакан и медленно спустилась по лестнице. На стене напротив перил висели две фотографии. На одной из них была запечатлена она сама в день окончания полицейской школы, а на другой ее мать и отец где-то на пляже. Вид у обоих был счастливый. Мать подносила к губам рожок с мороженым, а отец целовал ее в щеку. От этого поцелуя она прикрыла глаза. По морщинкам в уголках глаз было понятно, что мать была рада этому поцелую. Он казался ей таким же сладким, как мороженое. Блок продолжила спускаться по лестнице, но, проходя мимо фотографии своих матери и отца, наклонилась и подобрала молоток, который вечером, повесив это фото, оставила на лестнице. Молоток приятно лег в руку. В идеале ей полагалось бы вернуться наверх и взять свой пистолет, прежде чем даже приближаться к входной двери. Кто бы это ни был в это время ночи, ничего доброго это наверняка не сулило. Босиком, в одной только пижаме, Блок прошлепала к входной двери. Постояла там некоторое время, прислушиваясь, потом еще крепче сжала молоток, опустила руку с ним вдоль бока, а затем повернула ручку, сдвигающую засов. Тот щелкнул, вернувшись на свое место в двери. Потом она осторожно толкнула дверь, опасаясь того, что может за ней увидеть. Она. Нащупав в кармане рукоять ножа, она вытащила его и спрятала за спиной. Покосившись вправо, убедилась, что оружие остается незаметным для того, кто сейчас окажется прямо перед ней. Все ее чувства обострились. Она чувствовала себя единым целым со всем миром, с природой, естественным хищником на вершине пищевой цепочки. Ее уши уловили щелчок отпираемой двери, почти неуловимый скрежет металла о металл, когда дверная задвижка отодвинулась, притянутая поворотной ручкой, а затем дверь совсем чуть-чуть приоткрылась. Темный коридор открывался перед ней, словно в замедленной съемке, и она затаила дыхание, приготовившись к внезапному яростному броску. Плечи у нее напряглись, она приподнялась на цыпочки, словно тигрица, готовая выпрыгнуть из высокой травы на добычу, разинув пасть и выпустив когти. Дверь открылась еще шире. Гарри. Гарри стал медленно толкать дверь, держа левую руку на ручке, а правую сжав в кулак. Когда постепенно открылась улица, он увидел стоящую там фигуру. Ночь окутывала ее, как саван. Кларенс жалобно заскулил, а потом завыл. Она. Цепочки, способной преградить ей путь, на двери не оказалось, и она метнулась вперед, ударив дверь правым плечом, чем застала свою жертву врасплох. Внутри в коридоре было темно, но глаза у нее уже привыкли к полумраку. Завыла собака. Когда жертва отлетела назад, она сделала 3 хорошо рассчитанных быстрых шага и вонзила нож в плоть. Лезвие вошло чуть ниже грудной клетки, под идеальным углом. Скользнуло под ребра, чуть отклонившись от вертикали. Кончик ножа нацелился прямо в сердце. Кулак крепко сжал рукоять, и она повернула клинок. В этот момент через канал посередине лезвия хлынул поток артериальной крови, которая потекла по ее руке и запястью. Она выпустила рукоять из руки и услышала глухой стук, с которым тело упало на пол. Ее жертва была мертва еще до того, как ее затылок ударился о ковер. Она опустилась на колени и обыскала тело. Ничего. Потом побежала наверх, в спальню, достала сотовый телефон с фотографиями, порылась в ящиках и высыпала их содержимое на пол. Нашла небольшую сумму наличными, которую положила в карман. Разбила вдребезги лежащий рядом мобильник, а затем сбежала вниз по лестнице. Там низко наклонилась, подхватила безжизненное тело и протащила его дальше по коридору. И тут увидела, как на полу что-то блеснуло. С шеи женщины неподвижно свисала тонкая золотая цепочка. Когда она поднимала труп, то, видно, зацепилась за эту цепочку. Одно из звеньев вытянулось, цепочка порвалась и теперь наполовину лежала на полу. На вид дешевая. Пожалуй, ни один грабитель не счел бы нужным прикарманить ее. Она вышла из дома, закрыла за собой входную дверь и побежала прочь, придерживая лямки подпрыгивающего на спине рюкзака. Блок. Когда она открыла дверь, по телу пробежал холодок ночного воздуха. А когда увидела, что находится по ту сторону, прикрыла рот рукой и в ужасе зажмурилась. На тельце маленькой зеленой птички, одного из попугаев-квакеров, сидел большой жирный ворон, который с такой силой клевал свою жертву, что его клюв насквозь пробивал добычу, стуча о доски внизу. Большая черная птица кормилась с такой алчностью, что вся голова у нее была в какой-то бурой каше, а кровь попугая залила крыльцо. Блок прикрикнула на ворона, и тот захлопал крыльями, взлетев на перила крыльца. Подобрав одну из немногих пустых упаковочных коробок, она оторвала от нее верх и, воспользовавшись им как совком, собрала в нее останки попугая. Потом закрыла коробку и занесла ее в дом. Закрывая дверь, Блок увидел, что ворон уставился на нее, а потом отрывисто каркнул, возмущенный прерванным пиршеством. Попугай был давно мертв. Но Блок не могла спокойно смотреть, как его тельце разрывает на части у ее входной двери. Утром она закопает птицу вместе с коробкой и всем остальным на заднем дворе. Гарри. Фигура, стоявшая у его входной двери, выглядела странно, скрюченная, сутулая, словно придавленная какой-то непосильной тяжестью. Кларенс опять заскулил. Фигура быстро шагнула вперед, на свет. Эдди выглядел так, словно едва не утонул под дождем. Костюм и рубашка прилипли к телу. Он поднял голову, и Гарри увидел, что лицо у него мокрое не только от дождя. Оно исказилось от боли и страдания. Эдди не мог говорить, хотя губы у него шевелились. Пальцы Гарри инстинктивно потянулись к золотой цепочке на шее, с которой свисали личные жетоны двух его лучших друзей, так и не выбравшихся из своих туннелей одной темной ночью в жарких джунглях к востоку от Ханоя. Эдди поднял руку. Там, вплетенная в его пальцы, поблескивала золотая цепочка, с которой свисал старый потускневший крестик. Даже под дождем Гарри мог разглядеть кровь на цепочке и на крестике. Это была цепочка Харпер. И только тут Гарри заметил, что Эдди сжимает в другой руке промокший букет цветов в обертке с логотипом Circle K. Дешевые цветы с бензоколонки. Circle K, английское Circle K. Крупная американская сеть автозаправок с магазинами повседневного спроса. Ее больше нет. Я пошел туда, чтобы подарить ей эти цветы, и увидел возле ее дома полицейские машины. Проговорил Эдди, в голосе у него звучала боль, грозящая разорвать его на части. Харпер убили.

0: Часть пятая. Суд. 3 месяца спустя. Глава 25. Она. 1:00 ночи. Судебный процесс начнется через 9 часов. За ее ногами было не уследить и глазом, так быстро она перебирала ими над тротуаром, сохраняя устойчивый темп, а впереди были еще многие мили. Бег позволил вернуться мыслями к событиям последних дней. Она не смотрела на свою сестру в те первые 2 дня в суде, когда адвокаты отбирали присяжных. Чувствовала на себе ее взгляды, но не смотрела, не могла смотреть. Взамен сосредоточилась на судье, своем адвокате и присяжных. Вот и все. Знала, что если повернет голову и посмотрит на свою сестру, то не сможет удержаться от улыбки, и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь это увидел. Она не могла снимать свою маску во время судебного процесса. Все ее труды сводились к этому. Шахматная партия у нее в квартире была точной копией той старой игры, в которую она некогда играла со своей сестрой. Все фигуры оставались на прежних местах с того самого момента, как был сделан последний ход, прямо перед тем, как мать свернула себе шею. С того самого дня она переигрывала эту партию с сестрой у себя в голове, выстраивала пешки, выводила коня и ладью на идеальную позицию для атаки. Ее ферзь оставался в резерве. Скоро тому тоже предстояло вступить в игру, самой сильной фигуре в ее арсенале. Заполучить все состояние отца было бы и вполовину не так приятно, если б не удалось заодно наказать сестру. Заключительные ходы в этой игре длиною в жизнь будут сделаны в зале суда через 9 часов. Ей понадобятся все ее силы, чтобы довести дело до конца. Днем она была ни в чем не повинной сестрой, ложно обвиненный в убийстве собственного отца. Ночью у нее будет очень много работы. Приближаясь к ресторану, она замедлила бег. Пробежала мимо, заглянув в витрину. Хэл Коэн держал за руку какую-то молодую женщину, сидящую напротив. На нем был элегантный черный костюм от Армани или Лагерфельда, на женщине настолько обтягивающее красное платье, что оно наверняка затрудняло кровообращение. Хотя явно и стимулировало кровообращение Коэна. Она предположила, что эта женщина вдвое моложе его и по меньшей мере на 20 лет моложе его жены. Она остановилась у большого бокового окна ресторана. Ее мобильный телефон в прозрачном пластиковом чехле был прикреплен к нарукавной манжете. В ушах беспроводные наушники. Легонько прижав пальцем кнопку на одном из наушников, она включила камеру своего телефона, держа руку под идеальным углом, чтобы запечатлеть тайную пару. Вытащив телефон из манжеты, выбрала фотографию и отправила ее через мессенджер Хэлу, а сама свернула за угол в переулок. Но предварительно сделала еще один снимок и отправила его тоже. Хэл должен пройти через кухню и встретить ее на заднем дворе. Переулок проникало совсем мало света. Она прошла дальше, мимо мусорных контейнеров, к стальным дверям в задней части ресторана. Одна из дверей открылась, Хэл вышел и закрыл ее за собой. Если то, что он ей сказал, полностью соответствовало действительности, то требовалось провернуть кое-какую сделку, из тех, которые лучше всего заключать в темноте.
1: «Я получила ваше сообщение. Это правда?» — сходу спросила она.
2: «Сама посмотри», — ответил Хэл, доставая из внутреннего кармана пиджака единственный листок бумаги и протягивая его ей.
0: Включив фонарик на телефоне, она просмотрела исписанную страницу, и сердце у нее забилось чаще.
2: «Это, конечно, ксерокопия, но ты же видишь, что я говорю правду», — добавил Хэл.
0: Она кивнула.
1: «Вы написали в сообщении, что нам следует обсудить какую-то сделку. А вы не забыли, что у нас уже есть сделка?»
2: «То было раньше», — сказал Хэл.
1: «Раньше чего?»
2: «Раньше того, как я это нашел», — ответил он, ткнув пальцем в листок.
1: «И как это все меняет?»
2: «Ну, я думаю, твоя сестра могла бы заплатить и больше», — заметил Хэл, и на его темном лице появилась ехидная ухмылка.
0: В полутьме она выглядела еще более зловеще, как у собаки, обнажившей зубы перед тем, как укусить.
1: «Где оригинал?» — спросила она.
2: «Он у окружного прокурора. Я отправил его 2 дня назад».
1: «Что?»
2: «Без меня этот документ не имеет никакой ценности. Разве ты не понимаешь, без моих показаний он практически ничего не стоит?»
1: «Что вы сказали окружному прокурору по этому поводу?»
2: «Совсем мало. но им не терпится узнать больше».
1: «И сколько же стоят ваши показания?» — поинтересовалась она.
2: 10. Исключительно для тебя. Авансом».
1: «У меня нет таких денег», — ответила она.
2: «Это твои проблемы. У тебя есть время до 9 часов завтрашнего утра, а затем я пообщаюсь с твоей сестричкой. Я могу изменить свои показания в любую сторону, в зависимости от того, кто готов заплатить больше».
0: Хелл распахнул заднюю дверь кухни, возвращаясь к своей красотке в ресторане, и закрыл ее за собой. Она уперла руки в бока. Сейчас у нее не было 10 миллионов долларов. Когда она получит наследство, то сможет без особого труда снять такие деньги, но прямо сейчас никак. Бросившись бегом, она промчалась по переулку, а к тому времени, когда добралась до уличных фонарей, у нее в голове уже созрел план.
2: Глава 26. Эдди.
1: «Не знаю, сколько времени прошло с той ночи», — произнес я. «Когда я думаю об этом, то никак не могу собрать все воедино. В памяти сохранилось не все, только отдельные фрагменты. Может, это и к лучшему. Психиатр сказал бы мне, что это основной симптом душевной травмы». Я провел пальцами по надписи на надгробии. «Мэри Элизабет Харпер». Я не смог заставить себя дочитать остальное. Несмотря на то, что Харпер и ее партнер по детективной фирме Джо Вашингтон уже почти 2 года как уволились из ФБР, бюро устроило ей похороны со всеми почестями. Джо не стал со мной разговаривать. Ее бывшие коллеги оказались более любезны, позволив мне постоять у могилы вместе с остальными скорбящими. Вероятно, потому что я пришел с Гарри. Когда служба закончилась, ко мне подошла одна из агентов, Пейдж Дилейни. Не так давно мы вместе с Харпер работали над одним делом, и Пейдж и Харпер спасли мне жизнь. Она была аналитиком в отделе поведенческого анализа ФБР и одним из умнейших людей, которых я только встречал. Дилейни уже несколько месяцев находилась в Нью-Йорке, выслеживая убийцу с Кони-Айленда. «Джо одумается», — сказала она. «Ему больно, потому что его не было рядом, чтобы спасти ее». Я благодарно кивнул, хоть и знал, что эта рана не заживет никогда. Джо винил себя и меня за то, что нас не было рядом, когда она нуждалась в нас. Я не винил его. Это я должен был быть рядом. Мне следовало раньше сказать ей, как много она для меня значит. Наверное, если б я пришел к ней домой чуть пораньше, Харпер была бы до сих пор жива. В вечер ее убийства я долго стоял перед зеркалом, пытаясь собраться с духом, чтобы пойти к ней и высказать все, что накопилось у меня на душе. Если б я был более храбрым человеком, ничего из этого не произошло бы. Пейдж положила руку мне на плечо. «Я спрашивала в полиции Нью-Йорка, нельзя ли мне взглянуть на материалы дела. Я уже работаю над профилем убийцы Харпер. Если что-нибудь услышу, в смысле, если они кого-нибудь поймают, ты узнаешь об этом первым».
2: «Спасибо, я ценю это».
0: На этом она развернулась и ушла, присоединившись к своим коллегам-агентам. Пейдж был уже за 50, она одинока и замужем за своей работой. Ее серебристые волосы разметались по плечам черного пиджака, и мне снова показалось, что меня ударили в грудь. Харпер никогда не достигнет такого возраста. Мой брак распался отчасти из-за того, что я оттолкнул свою семью ради их же безопасности. Моя работа часто вынуждает меня общаться с плохими людьми, хотя дело не в этом. Просто почему-то моя жизнь не приносит ничего, кроме боли и потерь, всем, кто меня окружает. Тем, кого я люблю больше всего на свете. Потеряла свою жизнь не только Харпер. Мне казалось, что меня отняли какую-то часть моей собственной. Шанс обрести счастье с той, которую я любил. Смерть Харпер что-то перевернула во мне. Что-то темное, что всегда было со мной. Я подавлял это чувство, боролся с ним с помощью друзей, с помощью Эми, с помощью Харпер. Теперь я больше не мог это контролировать. Я поднял взгляд над надгробием. Первый день процесса по делу Авелина солнце почти взошло. Мои губы коснулись мрамора, и я поднялся на ноги. «Я найду того, кто это сделал», — произнес я. «Прости меня». Основание надгробия было все еще усыпано цветами,
2: дань памяти от друзей. Открытки, почти полностью расклякшие от снега и дождя. Хотя одна выглядела посвежей прочих, засунутая под целлофан, в который была завернута дюжина роз. Открытка была от Софии. Там говорилось «Мои соболезнования». Слезы застилали мне дорогу обратно к машине. Я поехал на Манхэттен, стиснув зубы и вцепившись в руль побелевшими пальцами. Поставив машину возле своего офиса, я поднялся наверх. Гарри с Кларенсом уже были там. Гарри сидел за моим письменным столом, Кларенс лежал в своей корзинке, он проводил здесь порядочно времени, и я хотел, чтобы, по крайней мере, пес чувствовал себя комфортно. Теперь Гарри с Кларенсом были неразлучны. Гарри просматривал материалы защиты, которыми мы поделились с обвинением, и Кейт Брукс не далее, как на прошлой неделе.
3: «Тебе не кажется, что прошло уже достаточно времени?» — спросил он. «Не можешь же ты постоянно продолжать это делать?»
2: «Делать что?»
3: «Каждый день ездить к ней на могилу. Ее похоронили уже почти 3 месяца назад. Пора начать думать о том, чтобы оставить все это в прошлом. Рана никогда не исцелится, если ты так и будешь бередить ее».
2: «А я не хочу исцеляться. Я хочу добиться оправдания Софии, а затем выяснить, кто сделал это с Харпер». Зазвонил мой стационарный телефон. Я снял трубку.
4: «Эй, Эдди Финт, я внизу. Выходи на улицу, нужно кое о чем побалакать».
2: Голос был хоть и с нью-йоркским выговором, но с изрядной примесью итальянского акцента, и принадлежал он Джимми Феллини по прозвищу Кипарик. Последнее время больше никто не называл меня Эдди Финт, хотя некогда это имечко частенько звучало в стенах баров, букмекерских контор и бильярдных. Мы с Джимми вместе выросли, учились боксу в одном спортзале. А стоит лишь подружиться с Джимми Кипариком, как вам придется прибегнуть к хирургической операции, чтобы удалить его. Он всегда оказывался рядом, когда вы в нем нуждались. У большинства игроков в Нью-Йорке в любой сфере был друг в лице Джимми. Глава нью-йоркской преступной семьи – это тот человек, которого хорошо иметь в своем углу ринга. «Привет, Джимми, я сейчас спущусь», – сказал я.
3: «Эдди», –
2: начал было Гарри, но я перебил его. «Я ненадолго». Гарри не одобрял эту сторону моей натуры. Перед тем, как податься в адвокаты, я жил по ту сторону закона, и иногда мне приходилось опять переступать эту черту. Спустившись вниз, я вышел на улицу. Посреди западной 46-й улицы стоял здоровенный лимузин с работающим мотором. Сзади к нему подъехал мусоровоз, и водитель нажал на клаксон. Мусоровоз не смог проехать. Лимузин не двигался с места. Я открыл его заднюю дверцу. Мусорщики вылезли из кабины, а некоторые обошли лимузин и начали орать, чтобы он убирался. Это были крупные мужики, их было 5, у них была работа, которую нужно было выполнять. Им не понравилось, что лимузин их задерживает.
4: «Шевели задницей, пижон!» – орали они.
2: Джимми выбрался из машины, повернулся к мужчинам и спросил:
4: «У нас какие-то проблемы?»
2: Все знали Джимми Кипарика. Если не в лицо, то по репутации. Мусорщики тут же примирительно вскинули руки и попятились, рассыпаясь в извинениях.
5: «Мне очень жаль, сэр», – залебезил водила. «Мы сейчас сдадим назад, не беспокойтесь, мы не хотели вас оскорбить».
2: «Джимми был, что твоя ручная граната». Я сел в лимузине напротив него. На нем были черные брюки, до блеска начищенные итальянские туфли ручной работы, белая рубашка с расстегнутым воротом и, конечно же, знаменитая кепка его деда, от которой и кликуха. Я ни разу не видел его без этой кепки с тех самых пор, как он возглавил криминальную семью Феллини. В наши дни бизнес Джимми был на 99% легальным. Он владел целой кучей недвижимости, у него были солидные доли во всяких законных и прибыльных частных предприятиях и прямая связь с нью-йоркским отделом планирования. Любой застройщик на Манхэттене, желающий получить разрешение, мог убить пару лет по уши, зарывшись в бумажную волокиту, или же позвонить Джимми, после чего за малую мзду приступить к строительству буквально в течение месяца. Джимми протянул ко мне руки, и мы обнялись. Отпустив меня, он с размаху хлопнул меня по спине, как это делают суровые мужики, привыкшие выражать свою привязанность такими вот хлопками, тычками кулаком и поцелуями в обе щеки, которые вроде как причиняют боль, но имеют под собой одни лишь добрые намерения. Я и понятия не имел, что поцелуй способен причинить физическую боль, пока не подружился с Джимми.
4: «Паршиво выглядишь. Ты хоть когда-нибудь ешь?» — поинтересовался он.
2: «Последнее время у меня нет особого аппетита».
4: «Соболезную насчет твоей подруги. Я попросил Мэри удержать меня в курсе».
2: Это была не в том смысле подруга, хотя мы были очень близки. В кожаном салоне лимузина воцарилась тишина. Джимми кивнул и облизнул губы.
4: «Как я уже сказал, Мэри даст мне знать, если копы найдут подозреваемого», — сказал он.
2: Джимми ко всему подходил с практической точки зрения. Если кто-то причинит вред другу или, не дай бог, члену его семьи, Джимми обязательно позаботится о том, чтобы правосудие восторжествовало. Он был давним знакомым и деловым партнером Фрэнка Авелина, и, похоже, у Джимми по-прежнему оставались кое-какие дружки в мэрии. Если ему требовалась информация о каком-либо деле об убийстве в городе, он мог получить ее в мгновение ока.
4: «Она занималась какими-нибудь стрёмными делами? Кто-нибудь имел на нее зуб?»
2: Я покачал головой. Насколько я знаю, единственным делом, над которым она работала, было мое, дело Авелина. Она посадила нескольких плохих людей, когда была федералом. Думаю, копы уже тщательно проверили ее предыдущие дела, чтобы убедиться, что никто из тех, у кого были причины убить Харпер, не был недавно освобожден из федеральной тюрьмы. Тут по нулям.
4: «Похоже на работу профессионала», — заметил Джимми. «Ты не можешь так вот запросто грохнуть кого-то в его собственном доме и бесследно исчезнуть. По крайней мере, все произошло быстро, Эдди».
2: Она умерла мгновенно. По крайней мере, как мне сказали копы. Хотя не знаю. Ты раздобыл то, о чем я просил? Джимми покосился влево на коричневый конверт, лежащий рядом с ним.
4: «Копы говорят, что ты был там в ту ночь», — заметил он.
2: «Да, но я почти ничего об этом не помню. Когда я добрался туда, ее уже увезли. Я протолкался в прихожую, нашел ее цепочку, лежащую на полу, и понял, что она мертва. Я взял эту цепочку, просто не мог оставить ее лежать там». В этот миг я ощутил потребность прикоснуться к собственной шее, где всегда носил медальон со святым Христофором на цепочке, на удачу. Цепочку Харпер я сохранил, исправил вытянувшиеся звенья и носил ее вместе со своей собственной. Было приятно позволить хотя бы чему-то нашему опять оказаться вместе, пусть даже это всего лишь дешевая золотая цепочка. Мне нужно то, что в этом конверте, Джимми. В ту ночь я неважно соображал. Возможно, я что-то упустил, — сказал я.
4: То, что там внутри, тебе лучше не видеть. Я привез это, но не думаю, что тебе стоит смотреть.
2: Я должен, — сказал я. Я не могу доверять копам в этом деле, это слишком важно. Она была слишком важна. Джимми кивнул и передал мне конверт. «У тебя есть что-нибудь на Фрэнка?» — спросил я.
4: «Конечно, просто недавно я был немножко занят, вот и все. Один из моих парней из ресторана, малыш Тони П., загремел, блин, в больничку с черепно-мозговой травмой. Его сбили, когда он переходил улицу, представляешь? Я собираюсь навестить его, когда мы тут закончим. У меня много чего в голове. Прости, что это заняло так много времени. Но мне еще и пришлось подождать, пока вернутся все мои информаторы, чтобы рассказать мне, что они накопали. У Фрэнка было много друзей и еще больше врагов. Я должен был убедиться, что его убийство не было заказухой. Все вернулись домой с одной и той же историей. Не было ни мотива, ни возможности, ни старых счетов, которые кто-нибудь желал бы свести, ни денег, летающих по ветру, ни контрактов на голову нашего дорогого покойника».
2: Я так и думал, но мне нужно было в этом убедиться. Джимми подтвердил мои опасения, это не было заказухой. Это было отцеубийство. Вне всякого сомнения. «Насколько близки вы были с Фрэнком?» — спросил я.
4: «Зависит от того, кто хочет это знать. Если это ты меня спрашиваешь, то да, мы были корешами. Если спросит окружной прокурор, то я едва знал этого мужика».
2: «А ты знал Софию или Александру?»
4: «Фрэнк по большей части держал семью в стороне, как и многие мои деловые партнеры. Я считаю, будет лучше, если ФНС, ФБР... да и любая другая правительственная лавочка из трех букв ничего не будут знать о наших отношениях. Мы не бухали и не ходили вместе по бабам, когда он был на своем посту. Но не сомневайся, что это я усадил его в кресло мэра. Он даже праймерис не прошел бы без помощи профсоюзов. Его дочки? На дни рождения, семейные торжества, не то чтобы их было так уж много. Фрэнк ходил с ними в мой ресторан.
1: Какая-нибудь из них не показалась тебе малость эксцентричной?
4: Настолько эксцентричной, чтобы без всякой причины нарубить в капусту собственного старика? Нет. Они недолюбливали друг друга, вот это я знал. Фрэнк всегда на это жаловался. Я знаю, что у них в доме всегда было полно денег, но зелень — это еще не все. Семья. Вот самое важное, что у тебя есть. Фрэнк дважды становился вдовцом. Ты в курсе? Это должно было оставить свой след. Эти девчонки не были счастливы в этом доме. Фрэнк как-то сказал мне...
1: Джимми замялся. Вообще-то он любил поговорить. Мы выросли вместе. Джимми не видел во мне законника, да и я знал достаточно подробностей, чтобы засадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Хотя не то, чтобы мне этого хотелось. Хоть когда-либо. У нас было взаимное доверие. Тот факт, что Джимми колебался, означал, что он не хотел предавать доверие, которое было оказано ему кем-то другим. Фрэнком. Джимми был человеком старой закалки. «Ты можешь мне доверять», — сказал я. Джимми выглянул в окошко лимузина, разглядывая мой дом.
4: «Почему бы тебе не поселиться в каком-нибудь приличном месте, Эдди? Эта халупа не подходит для такого человека, как ты».
1: «Меня все устраивает».
3: «Да ладно тебе. Послушай, то, что я хочу тебе сказать, может и ни о чем. Совсем ни о чем. Наверняка это не что иное, как... Джимми. Это насчет первой жены Фрэнка». Она свалилась с лестницы и застряла башкой в перилах. Обе девчонки были тогда в доме и видели тело. Это была настоящая трагедия, понимаешь? На следующий день Фрэнк пришел ко мне. У меня есть человечек в городском морге, который у меня в платежной ведомости. Только не спрашивай меня, почему.
1: Если я и был в чем-то уверен, так это в том, что мне совсем не хочется выяснить, зачем Джимми свой человек в морге. Хотя мог и сам догадаться. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, что некоторые мешки для трупов могут отправиться в печь с дополнительным жмуриком внутри.
3: Фрэнк попросил об одолжении. Мой человек пообщался с судмедэкспертом, и я этим озаботился.
1: Чем озаботился?
3: Отсчетом о вскрытии.
1: Его Харпер уже тоже раздобыла в ходе наших предварительных исследований. Я уже читал его. «Смерть от несчастного случая». Причина – обширная травма спинного мозга в результате падения с лестницы, приведшая к мгновенной смерти. Я не стал давить на Джимми. Просто молчал, позволяя ему самому закончить рассказ.
4: В результате в этом отчете кое про что не упомянуто. Это не имело отношения к причине смерти. У Джейн Эвелина была характерная отметина на икре. След от укуса. Маленький. Примерно такого же размера, какой мог оставить ребенок.
1: Ярко вспыхнувший у меня в голове образ даже заставил меня крепко зажмуриться. Этот образ был словно резкий удар, болезненный, хотя и не физически. А увидел я Софию в допросной первого райотдела, кровь на губах и щеках, след от укуса на запястье. Я отогнал эту мысль, поежился и сказал себе, что это совсем другое дело, вовсе не то же самое, что укусить кого-то другого. И что она сделала это с собой только потому, что у нее не было бритвы. Шрамы у нее на руках ясно говорили об этом. И имелся еще и эксперт по следам укусов, который утверждал, что отметина на груди у Фрэнка Авелина совпадает с отпечатком зубов Александры. Похоже, смерть Джейн Авелина была далеко не случайной. «Господи, ты думаешь, что София или Александра укусили свою мать, отчего та упала с лестницы и сломала шею?» Лицо у Джимми потемнело.
4: «Упала она или ее столкнули, сказать невозможно. Судмедэксперт считает, что след от укуса появился позже. После того, как она уже была мертва. Все это тебе ничуть не поможет, поскольку Фрэнк так и не узнал, что произошло на самом деле». Через месяц после похорон он отправил обеих девочек в школу-интернат. Кто стал бы его винить? Он следил за тем, чтобы обе вне дома посещали психиатров, а те информировали Фрэнка касательно прогресса. Один из мозгоправов сказал ему, что укус мог быть реакцией на травму, вызванную обнаружением их матери в таком виде и, возможно, попыткой разбудить ее. «Короче, чем-то в этом роде», — сказал Джимми, закатив глаза.
1: «То есть ты так не думаешь?»
4: Фрэнк сказал мне, что Джейн была суровой женщиной, жесткой, со своими детьми, понимаешь? Фрэнк и сам был крепким орешком, но он любил своих дочек,
6: хотя с Джейн я встречался всего лишь раз. Она мне не понравилась. Холодная бездушная тетка. Фрэнк сказал мне, что она била девочек и кусала их. Мой вот старик тоже был тяжел на руку, но я любил его и никогда не поднимал на него руку в ответ. Это же был мой папаня. Одна из этих девочек была такой же суровой и холодной, как их мать.
0: Жестокое обращение способно травмировать людей. Оно разрушает жизни.
6: Дело не только в этом. Это тоже болезнь. Душевная. Вот что я тебе скажу. Я не знаю ни одной маленькой девочки, которая нашла бы свою мать мертвой на лестнице, а затем откусила бы от ее трупа целый кусок. Ты все еще ходишь в церковь?
0: Я покачал головой.
6: Я вот хожу каждое воскресенье. Я говорил об этом с отцом Лоуни. Он сказал, что у Фрэнка в доме жил демон. Одна из тех девушек была злом.
0: «Я не придаю большого значения тому, что думают священники», — сказал я. Джимми подался вперед, и когда он заговорил в следующий раз, его голос так и не поднялся выше шепота. Казалось, он боится, что кто-то или что-то подслушает его.
3: «В прошлом я совершал поступки, от которых тебя стошнило бы. Хотя то, что произошло в доме Фрэнка, было чем-то другим. Одна из этих девчонок укусила свою мертвую мать. Это не какая-то там девчонка, у которой просто не все в порядке с головой. Это зло в чистом виде».
0: Глава 27. Кейт. В кабинетике для консультаций в здании суда на Сентер-стрит было холодно и неуютно. Александра, одетая в элегантный черный брючный костюм и белую шелковую блузку под жакетом, поеживалась, и Кейт не могла сказать, из-за температуры или же из-за мысли о судебном процессе, который должен был начаться через час. Блок облачилась в темно-синий блейзер, голубую рубашку и бежевые мягкие брюки чинос, специально для присяжных. Вид у нее был профессиональный и в то же время достаточно неформальный, чтобы не чувствовать себя скованно. Для появления в суде Кейт предложила подруге тоже надеть костюм, но та ничего не сказала в ответ, и теперь Кейт приняла этот наряд как вполне разумный компромисс. Натянув подол юбки на колени, Кейт перечитывала заметки к своей вступительной речи перед жюри. Она готовила ее почти неделю, репетируя перед зеркалом, в итоге сократив продолжительность своего выступления с часа 10 минут до всего лишь 10 минут. В речи затрагивались все основные моменты, касающиеся доказательной базы защиты, подчеркивался принцип презумпции невиновности и закладывалась основа для осуждения Софии. Александру и Кейт разделял старый, изрядно поцарапанный стол. Александра барабанила пальцами по столешнице. В последние недели она все больше нервничала, ее тревога росла с каждым днем. Это представлялось вполне естественным, и пока Кейт удавалось скрывать от клиентки свои собственные переживания, у Александры не возникало особых проблем. Отложив записи в сторону, Кейт переключила внимание на свою клиентку.
7: «Вы всерьез напуганы, и это совершенно естественно. Бояться — это нормально. Я бы скорее стала переживать, если бы вы были совершенно спокойны. Вам просто нужно пережить следующие несколько дней. Вот и все. Помните, что я вам говорила?»
0: Александра кивнула.
7: «Хорошо, я попробую».
0: Пальцы у нее разжались и неподвижно замерли. Она сделала глубокий вдох, и на нее сразу же снизошло нечто близкое к спокойствию. Кейт посоветовала Александре шевелить пальцами ног, если она вдруг занервничает. И никто этого не увидит. Этому трюку Кейт научили в юридической школе. Свидетели, обвиняемые и даже адвокаты просто не могут не нервничать. Остановить это невозможно, но все-таки имелись способы справиться с волнением. Осознанное шевеление пальцами ног дает выход тревоге и беспокойству. Никто не видит, как вы это делаете. Поэтому при взгляде со стороны вы совершенно спокойны и уверены в себе.
7: «Я приму сразу две, это поможет мне расслабиться», — сказала Александра, после чего вытряхнула себе на ладонь две таблетки из блистерной упаковки и проглотила их, запив водой.
0: Это был довольно слабенький, противотревожный препарат. Александра принимала по одной таблетке каждый день. Удвоить дозу в первый день судебного разбирательства по делу об убийстве показалось Кейт неплохой идеей. За спиной у нее послышался стук в дверь. Блок отлепилась от стены, опустив сложенные на груди руки, после чего слегка приоткрыла дверь и выглянула наружу.
2: Каким-то образом Кейт и Блок до сих пор удавалось избежать общения с журналистами и всякими писаками, которые вились вокруг подобных судебных дел, словно птицы-падальщики, жаждущие полакомиться свежим трупом.
7: «Это Драйер», — объявила Блок.
2: Кейт встала и последовала за ней в коридор.
7: «О, Господи, что случилось? Что-то плохое?»
0: — воскликнула ей в спину Александра. Всякого притворного спокойствия как не бывало. Плечи у нее напряглись, а руки поднялись, как будто она собиралась отразить удар.
7: «Я уверена, что все в порядке. Подождите здесь, я скоро вернусь», — успокоила ее Кейт.
0: Драйер стоял в коридоре в компании трех своих помощников, подтянутых моложавых мужчин, по меньшей мере лет на 5 помладше его. «Маленькие Драйеры в роли придворной свиты», — подумала Кейт. В руках он держал документ в ламинированном переплете с заголовком «Дополнение к обвинительному акту».
7: «А это еще что?» — поинтересовалась Кейт. «Только не говорите мне, что я должна была получить это еще пару месяцев назад, иначе я подам уведомление судье. Вы даете мне отличные очки для апелляции еще до начала процесса».
8: «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Драйер.
0: Кейт глянула на молодых людей у него за спиной и сказала: «Блок останется».
7: «Как пожелаете», — ответил Драйер.
0: Он шагнул вперед, его свита рассеялась. Документ он протянул ей так, словно тот был ядовитым. Не так давно на нее подали в суд, и она опасалась принимать любые бумаги, предварительно не выяснив, что в них содержится.
7: «В чем там суть?» — спросила Кейт.
8: «Мы получили запрос от Флина на токсикологическое исследование тела Фрэнка Авелина. Были проведены анализы крови и внутренних органов. Вот результаты. Я не обязан делиться этим с вами, но считаю, что вы с Флином должны, по крайней мере, бороться по-честному».
0: Кейт взяла документ и пролистала его до конца. «Что такое галоперидол?» — спросила она. Следы этого вещества были обнаружены в печени, мозге и крови Фрэнка Авелина.
8: «Могли бы и сами догадаться.
0: Сейчас мы переворачиваем все там вверх дном в поисках любых следов этого препарата.
8: Вообще-то вам стоит задуматься о том, как Флинн узнал, что нужно провести подобную экспертизу, когда мы сами до этого не додумались, и почему галоперидол вообще присутствовал в организме Авелина. Смею предположить, что ответы могут оказаться не слишком-то выгодными для вашей клиентки, мисс Брукс».
0: Когда Драйер ушел, Кейт передала отчет Блок. Та пролистала страницы, прочла заключение и менее чем через минуту вернула документ Кейт, которая уже открыла Google на своем телефоне и пыталась найти какую-нибудь научную статью про галоперидол, что-нибудь более надежное, чем Википедия.
2: «Можешь не искать», — сказал ей Блок. «Это успокоительное средство. Одна моя давняя подруга когда-то работала в доме престарелых в Бэй-Сити. Говорила, что в основном ее работа заключалась в уборке дерьма. В Бэй-Сити любили

0: эта заведующая неудачно споткнулась о складку ковра и сломала себе обе руки. Кейт в очередной раз порадовалась, что Блок считает ее своей подругой. Она никогда не захотела бы видеть ее в качестве врага. Почему Фрэнк Авелина принимал его? В его медицинской карте ничего про это не упоминается? Спросила Кейт. Что-то в этом отчете заставило ее задуматься, как будто она стояла на пороге чего-то ключевого для всего этого дела. Блок добралась туда раньше ее. Может, Фрэнк и не знал, что принимает его? Предположила Блок. Как только Кейт вернулась в кабинет, Александра резко вздернула голову от стола.
1: «Чего он хотел?» — спросила она.
0: Кейт взмахнула документом и театрально уронила его на стол. «Это токсикологический отчет. В нем говорится, что в организме вашего отца, когда его убили, наличествовало большое количество успокаивающего средства — галоперидола. Вы когда-нибудь слышали о нем?» Плечи Александры расслабились, выражение лица изменилось. Если до возвращения Кейт она была напряженной и обеспокоенной, то теперь выглядела совсем по-другому. Губы у нее сжались в некоем подобии решимости, в глазах блеснул огонь, и она сказала: «Да, я слышала про галоперидол. Я знала о нем много лет. Моя сестра частенько принимала его, когда была маленькой».
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Инна Варламова, девочка с Батлымки.

10 лет назад по заданию окружной газеты я поехала в дальний рыболовецкий колхоз, расположенный на одном из многочисленных притоков Аби. Мне было поручено написать очерк о работе этого колхоза, который славился на весь округ своими высокими уловами редких и дорогих пород рыб. Много дней прожила я в колхозе. И за это время я сроднилась с колхозниками. Когда кончился срок моей командировки, мне не хотелось уезжать от них. Ранним утром на берегу Батлымки мы простились.

вставало солнце, серебрилась далеко на востоке поверхность Аби, но над Батлымкой было еще сумрачно и тихо. За несколько лет работы в окружной газете я привыкла путешествовать одна по необъятным водным просторам севера. Я села в свою долбленую лодочку, отплыла от берега и оглянулась.

0: И вот неожиданно за поворотом Батлымка разлилась, образуя небольшое проточное озеро. В бухте у высокого берега притаился плашкоут, несамоходное грузовое судно, которое служит на севере для приемки рыбы. На палубе я увидела маленькую босоногую девочку со шваброй в руках. На ней был короткий яркий сарафан и белоснежная косынка, концы которой смешно торчали на затылке в разные стороны. Видимо, дочка приемщика. Загляну-ка к ним. Кстати, узнаю, сколько рыбы за эту неделю сдали колхозники. Я направила лодку к плашкоуту и взобралась на палубу. Здравствуй, девочка! Здравствуй!
1: Здравствуйте!
0: Ты с кем здесь?
1: С батькой.
0: А где он?
1: Поехал на рыбзавод.
0: Ах, какая досада!
1: У нас весы отказали.
0: Ах, а он мне нужен бы.
1: А я вместо него.
0: Да ну! Тебе сколько же лет?
1: 11, 12.
0: И ты помогаешь отцу?
1: Ему без меня не управиться.
0: Да, на плашкоуте у тебя чисто, не придерешься. А еще что ты делаешь?
1: Ой, что придется. Качаем воду, когда набирается в трюмы, пересыпаем солью рыбу, лед таскаем с ледника. Вон там, вон под горой ледник, видите? Вон, угу, вон.
0: Да-да.
1: Вот, ну, все делаем. А надо так рыбу приму и взвешу, и запишу, все делаем.
0: Разве ты не учишься?
1: Ха, зачем это не учусь? Обязательно учусь. В 5-м классе, однако, учусь. Вот солнце подойдет сюда, значит, полдень. Я сяду в лодку и поеду.
0: Куда?
1: В Батлым, там наша школа.
0: А мамы нет у тебя?
1: Мамы нет. Умерла. Батька на войну ушел, а маму медведь задрал.
0: Медведь?
1: Она была охотница. Застрелила медвежонка и повесила шкурку вялить на чердаке.
0: Угу.
1: А медведица по запаху нашла. 3 ночи подряд подходила к нашей избе и подкараулила маму.
0: Ай.
1: Жива-здорова возвращалась мама Сурмана, а вот в родной деревне погибла ни за что. Батя правильно говорит. Охотники, как саперы, только раз ошибаются. Такая уж, видно, у мамы судьба. Идемте к нам в каюту.
0: Пойдем. Ты можешь показать мне квитанции на сданную рыбу?
1: Могу. А зачем вам?
0: Я, девочка, буду писать в газету о работе колхозников. Вот, смотри, это мое удостоверение.
1: Ой, удостоверение. Ага, да-да. Ой, значит, вы о нас в газету писать будете, да?
0: Непременно.
1: И о моем бате, да?
0: И о твоем бате.
1: Ну тогда и идемте в каюту.
0: Идем, идем. Ах, как славно тут у вас. Стены каюты были сверху донизу оклеены разноцветными этикетками от рыбных консервов. Синие, красные, желтые, зеленые, черные полоски. Они были так искусно, с такой фантазией подобраны, что получались стройные и сложные орнаменты.
2: Кто это клеил?
1: Ты я.
2: Ты? Как интересно. Да ты художница? Ах, как занятно. Скажи, а эта спираль что-нибудь означает или просто так?
1: Это была у меня лестница.
2: Лестница?
1: Ну да. Вот эти синие — лестница.
2: Ага.
1: А желтые — это бы ковер на лестнице.
2: Ах, вот что.
1: Она высоко уходит и кружит, кружит.
2: А это что?
1: А это бы речка.
2: Желтая.
1: Так ведь солнышко встает. А красная — это круги на речке. Как плеснет рыбина-то, ну и пошли круги. А тут небо отражается голубое, и пень, мы его монахом называем, и облачко. Я хотела наш плашкоут сделать, да вот нет у меня таких бумажек.
2: А какие же надо?
1: Сама не знаю. Только эти не подходят.
2: А вот эти цветные полоски над столом — что-то очень знакомое, а вспомнить никак не могу.
1: Это же ленточки от батькиных медалей.
2: А, ну конечно!
1: Узнали
2: ну,
1: теперь,
2: конечно.
1: Да? Вот, за оборону Ленинграда,
2: да,
1: за взятие
2: Варшавы,
1: за взятие Берлина,
2: за победу
1: над Германией.
2: Ну конечно, вот. Правда, очень похоже. Да ты настоящий художник.
1: Ну вот, вот вам квитанции-то.
2: Девочка протянула мне книжку с отрывными листками. По корешкам можно было узнать все, что нужно. Перед тем, как выйти из каюты, я еще раз окинула ее взглядом. Искусные орнаменты, чисто заправленная койка, овальное зеркальце, накрытый вязаной скатертью стол, пихтовая веточка в бутылке. Прощаясь, я крепко, как взрослый, пожала девочке руку. И только гораздо позже, с сожалением, вспомнила, что не узнала ни имени ее, ни фамилии. Утренняя девочка. Вот как назвала я ее тогда. Самая утренняя из всех девочек там, на Батлымке. В маленькой бухте под пихтами моет палубу плашкоута в ранний час, когда низко над обью движется огромное, рыжее, по-осеннему нежаркое солнце. Моет палубу и радуется жизни. И ноги у девочки стройные и крепкие, чуть-чуть покрасневшие от утреннего холода, а глаза серьезные, добрые. Вторая встреча с моей северной приятельницей, девочкой из Батлымки, произошла совсем неожиданно. Это случилось в 1952 году, летом. Я ехала в Каховку. Меня направили на работу в многотиражную газету «Великой стройки».
3: Право руля.
4: Есть право руля.
3: Так держать.
4: Есть так держать.
2: Мне не спалось, и в третьем часу ночи я вышла на палубу. Так спокойно, привольно и тихо на ночной реке.

И пароход, пошлепывая плицами, идет вдоль невидимых берегов. Только по запаху полыни можно догадаться, что по берегам степь. И трудно понять, с какой скоростью движемся мы на пароходе. Иной раз кажется, что красный бакен впереди налетает на нас стремительно, как торпедный катер. Иногда же палуба будто застывает, мягко содрогаясь между небом

На палубе, на носу парохода, едва различимые в темноте, прижавшись друг к другу, сидят юноша и девушка. Их приглушенные голоса вплетаются в журчание воды. И что-то знакомое, далекое слышится мне в женском голосе.

0: Скучаешь?
1: Да, скучаю, Костя. Все время перед глазами лицо бати. Как тебе рассказать? И счастливая, и сердитая вместе. Будто хочет счастливое выражение спрятать, согнать, и не может. И такое получается жалкое лицо. Даже больно и немножко противно смотреть. Понимаешь?
0: Понимаю, Зоенька, понимаю. Говори.
1: Хочешь, я тебе опишу, какой у меня батя?
0: Опиши.
1: Сам загорелый. Волосы уже не густые, тонкие стали, послушные. Зачешешь их вниз, они и лежат. Сделаешь на бок, и эдак согласные. А глаза, ну вот, вроде не старятся с годами, а молодеют. У нас, говорят, похожие глаза.
0: Зоенька, опиши меня.
1: Ой, ну что тебя описывать?
0: Ну, что?
1: Ну, самое обыкновенное у тебя лицо.
0: Обыкновенное?
1: Обыкновенное.
0: Ну...
1: Хочешь, я тебе мачеху свою опишу?
0: Мачеху?
1: Да.
0: Ну, опиши.
1: Лицо у нее такое широкое, конопатое, а сквозь конопатки так будто клюквенный сок брыщет. И глаза... Что такое, скажи мне, Костя, человеческие глаза?
0: Ну, как?
1: Через них, если... Душа не глядит. Ведь значит, грязная душа. Это точно, это проверено.
0: Да нет никакой души.
1: Есть?
0: Да откуда? Нет.
1: Да есть.
0: Да, но ведь ты про мачеху начала.
1: А, да-да-да. А у Раисы, у мачехи, у нее глаза такие именно чистые. Синие такие, ясные, как озерки таежные. Не глаза, а загляденье. Только все равно ненавижу я ее.
0: Просто маленькая ты еще, Зоюшка.
1: Может быть. Но ты подумай, Костя. Могу ли я любить ее? Полюби-ка ты человека, что отнял у тебя самое дорогое. А мы уж с батей как ладно жили на Плашковоте. Уж как ладно жили.
0: Любишь, а уехала.
1: И уехала. Сколько плакала. Слезы те, как бы цветные были, воду в батлымки бы перекрасили. Раиса, она учительница. Приехала в деревню, а мужики так и зашнырили мимо ее избы. Тот дверь привесит, этот дров наколет. Батя, на что уж без руки? И тот, гляжу, направляет крылечко Раисе. Она каждому улыбки дарит, не скупится. Я сразу не взлюбила ее. Ходит чистенькая, всегда в белом платье, даже зимой белое носила. Придет зерно веять, смотреть чудно, будто на гулянье. И картошку копать, и на Тоню к рыбакам всегда в белом ходила.
0: Ты ее за это осуждаешь?
1: Нет, за это я ее не осуждаю, я за другое. Батя каждый вечер повадился ездить в Батлым. Я пригрозилась, уйду к дяде Илье. Не помогло. Однажды сижу на Плашковоте, светло еще, ноги

0: Не стоите. Мама один на один на медведя ходила. Мама была храбрая, пригожая, умная. А вы нехорошие. Вы батьку моего сбили с панталыку. Уходите с нашего плашкоута. Щеки загорелись у нее. А батька потемнел, сжал кулаки. Еще слово скажешь? И не договорил. Повернулся к Раисе, взял ее за руку и повел в каюту. И сводит по ступенькам за руку, точно боится, что она сейчас разобьется.
1: Любил, значит.
0: Это точно, что любил. Стала к нам Раиса ездить на плашкоут. Я больше ни слова не говорила ей, даже здравствуй не говорила. А батя хоть тогда и покричал, словно начал бояться меня. Даже работать перестал заставлять. Зоюшка, дочушка, в клубе интересные картины, поди развейся, я сам рыбу переберу. И правда переберет. Только Раиса помогала ему. А не то гостинец привезет из рыбзаводского магазина. Кофточку мне рижскую купил, туфли на высоком каблуке. Но я не поддаюсь. Такая мне обида, такая мне тоска. Вот опротивило все. Уехал как-то батя с Раисой ставить сети, а я зашла в каютку и поздирала со стен все картинки. Вот сама сдираю и реву. Ну, точно сердце свое, вот детство свое кромсаю на куски. Батя пришел, посмотрел, покачал головой и лег. А я на палубе села и сижу.
1: Бить тебя некому.
0: Ты слушай. Вдруг стон из каюты. Кинулась, не кончается ли там батя часом. Угу. А он плачет навзрыд. Схватился с койки, вытолкнул меня из каюты и еще сильнее залился. Ну, думаю, баста, нужно кончать такую глупую жизнь. Ни себе, ни корысти, ни ему. Уеду. Решила, уеду, и сразу стало мне легче. Легла спать, уснула. Знаешь, Костя, давно так спокойно не спала, как в ту ночь.

0: Кость.
1: Что?
0: Дурная я.
1: Что?
0: Дурная я.
1: Ну, что ты?
0: Гадкая я, Костя.
1: Что ты, Зоюшка, что ты?
0: А наутро батя мне сказал, что решил жениться на Раисе. Злая ты, недобрая ты, извела ты меня. А за что? Раиса, мол, чистая, образованная, тихая, матерью тебе будет, мне хозяйкой. Покорись, мол, дочка, я тебе 100 раз отслужу. А я ответила, что уеду. Никогда не забуду, как посмотрел на меня батя. И будто жалеет меня, и укоряет, и против воли радость выразил его взгляд. Сразу погасил он эту радость, но я заметила ее. «Куда ты, — говорит, — мала еще, дома сиди!» А я читаю в его глазах. «Дочка, поезжай, развейся, жизнь посмотри, у людей поучись, а отца прости».
1: Что ж, простила?
0: Костя, смотри!
1: Что?
0: Рассвет!
1: Это не рассвет, это же новая Каховка!
0: Каховка? Здравствуй, новая Каховка!
2: Небо над горизонтом стало бледно-розовым. В приближающемся городе

0: В котловане горели бесчисленные огни. Палуба наполнялась пассажирами. Гулко, протяжно зазвучал привальный гудок над Днепром. Речные трамваи, сияя огнями, отваливали от причала, освобождая место пароходу. «Здравствуй, утренняя девочка», сказала я негромко, когда проходила с чемоданом мимо Зои. Она оглянулась, но, видимо, не узнала меня. Зоя мало переменилась, только очень выросла, раздалась в плечах, но лицо и самое его выражение, радостное, как будто немного удивленное, сохранилось. Глаза карие, ясные, весело смотрели кругом. Рядом с ней стоял Костя. Лицо его было действительно обыкновенным, ничем не примечательным. Русые волосы, откинутые назад, серые глаза, родинка на щеке. Я подумала, что если завтра встречу его на улице, то не узнаю. И тут он неожиданно улыбнулся Зое. Все по-новому заиграло, засияло в нем. И небольшие глаза, и ямочки на щеках, и самая родинка. «Ну, не забуду вас, друзья», – подумала я. И пошла на крутой берег, по щиколотку увязая в не успевшем остыть за ночь тонком каховском песке. Однажды я проснулась от шума и скрежета под окнами гостиницы. Наше двухэтажное, наспех выстроенное здание стояло посреди еще пустого, изрытого ямами квартала. Кое-где из песка торчали колышки, обозначая углы будущих зданий. И вот, наконец, пришел на пустырь бульдозер. Он урчал, тарахтел гусеницами, ходил без конца взад и вперед по двору. Спать было невозможно. Я вышла во двор и села на перевернутой тачке. Бульдозерист, видимо, заметил одинокую фигуру у дома. Заглушил мотор и приоткрыл дверцу.
1: Что? Спать помешал?
0: Конечно, помешал.
1: Все равно ночь пропащая. Садитесь в бульдозер, покатай.
0: Костя!
1: Я?
2: А вы что, меня знаете?
0: Знаю. Случайно слышала ваш разговор с Зоей на пароходе.
2: И ее вы знаете? Зою?
0: Знаю. Давно, 10 лет тому назад, встретила я маленькую Зою на далекой утренней Батлынке.
2: О, чудеса! Вот жизнь закручивает, почище художественной литературы. Скажите, вам нравится Ромео и Джульетта?
0: Почему Ромео и Джульетта?
2: Нет, вы не смеетесь. Понимаете, мне всегда казалось немного примитивной эта пьеса. Ну, во всяком случае, для нашего времени. Ну, скажите мне, кто сейчас влюбляется с первого взгляда?
0: Ну, положим, бывает. Ну,
2: бывает. Согласен, бывает. Но я считал, что это глупо. Мы ведь должны искать в девушке друга, правда?
0: Правда.
2: Вот. А с первого взгляда легко ошибиться, правда?
0: Опять правда.
2: Словом, отвергал. И вот сам...
0: Влюбились.
2: А, нет, не то слово. Не влюбился, нет. Нашел. Понимаете, нашел ее. И с первого взгляда.
0: Где же вы ее встретили?
2: В том-то и дело, что случайно. На вокзале в Москве. Вот могли бы разойтись, и тогда...
0: И тогда бы не встретились.
2: Дурак я. Она же в Каховку ехала, и я тоже. Все равно бы встретились, только позднее. Вижу, идет... Высокая, стройная. Ни на кого не похожая. Увидела меня, вроде как мельком взглянула и улыбнулась. Будто я ей знакомый или родной, право. Мы с ней стали в очередь за билетами. Разговорились. Спрашиваю, в каховку? А она... Конечно. Ну, я, конечно. По пути я ей все рассказал про себя. А она мне... Ну, нет, даже подумать страшно, чтобы другая. Интересный случай.
0: Каждая любовь интересный, необыкновенный, сказочный случай, Костя.
2: Да.
0: Да и неверно любовь называть случаем.
2: Я...
0: Ну, а когда свадьба?
2: Не знаю.
0: Как не знаю?
2: Ну, не хочет пока выходить замуж. Говорит, я на батькину свадьбу не дала согласия. И свою тоже не хочу справлять без него. Просто беда мне с ней. Да ведь только она упрямая, а я хитрее. Сам батя написал письмо. Верное дело, он поймет меня, я знаю.
0: А вы-то, Костя, понимаете Зою?
2: Я-то понимаю. Ей тяжело, что она так рассталась с батей. Давно догадалась, что прощать-то его не за что. Ну и мучает стыдом, себя наказывает. А вместе с собой и меня.
0: Минул почти год. Была необычно холодная весна. Однажды я возвращалась с котлована в город. Не первый раз шла я этой дорогой, арматурным цементным двором. И странно, всегда у временной колеи мне преграждала путь длинная 10-тонная машина. И небольшой кран, январец, грузил на машину арматурный пакет. Поневоле мне пришлось остановиться. Сквозь запотевшее стекло кабины крана неожиданно мелькнуло знакомое женское лицо. И я узнала Зою, девочку с Батлымки. Трудно было связать вместе ту далекую девочку со шваброй в руках и даже недавнюю, что сходила с парохода на Каховский берег, с тем уверенным человеком, чье напряженное и нахмуренное лицо виднелось сейчас за стеклом. Человеком, который управлял на моих глазах мудреными механизмами, поднимавшими многотонные тяжести. Кончалась смена. Зоя легко спрыгнула с крана, приостановилась, чтобы надеть перчатки, потуже завязать платок на голове. Она была в обычном наряде женщин, работающих на стройке. Телогрейка, лыжные штаны и поверх них широкая юбка. Но все это на ней выглядело как-то необыкновенно ладно пригнанным, даже щеголеватым. Серьезно, открыто смотрела на меня Зоя из-под нарядного платка. Я подошла к ней. Здравствуйте, Зоя. Не узнаете? Нет?
3: Нет, не узнаю.
0: Очень давно. Когда-то мы с вами встречались. На Батлымке, помните? Вы еще мне показывали свою каюту.
3: Ой!
0: Вспомнила?
3: Конечно, вспомнила. Ой, ну где же нам с вами свидеться-то пришлось? Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Зоенька.
3: А знаете, у меня ведь с собой газетка-то ваша.
0: Что вы говорите?
3: С очерком-то. Ведь она уж пожелтела вся, порвалась на сгибах. А вот все вроде легче. Будто кусочек дома с собой увезла.
0: Помните дом-то?
3: Я ничего забыть не могу.
0: Что же, можно и вернуться? Или держит что-нибудь?
3: Возвращаться по следу нетрудно. А вот новые тропы искать. Мы с Костей решили, не надо повторять ничего. Новые лучше. Кончим строить каховку, поедем на Ангару. А там, может, и у нас на Аби ГЭС строить будут.
0: Поженились с Костей?
3: Нет еще.
0: Что так?
3: Можно бы, да нет. Отец очень хорошее письмо написал. Ласковое, хорошее. И Раиса тоже прислала письмо. Женитесь, мол, будьте счастливы, дети. Но я хочу, чтобы батя к нам в Каховку вот сюда на свадьбу приехал.
4: Правильно.
3: Чего тебе? Сейчас иду! Ничего, что долго ждать, мы с Костей подождем.
4: Да, Костя будет ждать. Привет ему от меня, пожалуйста.
3: Спасибо, обязательно передам. Ах, ну и погодка, а?
4: Да, и зима не зима, и весна не весна.
3: Не говорите, не то, что у нас в Сибири. А в Сибири уж зима так зима, весна да. так весна. До свидания.
4: До свидания, Зоенька,
3: до свидания.
4: Зоя махала мне, все еще оборачиваясь. Она шла легко, преодолевая холодный колючий ветер. И я подумала о ее матери, сибирской охотнице, что один на один ходила на медведя. Не струсила, не отступила бы и Зоя. Той же породы, той же закалки человек.
5: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
6: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransis.
5: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! 31 декабря 1978 года на Центральном телевидении состоялась премьера фильма «31 июня». Режиссер Леонид Квинихидзе. Музыку к фильму написал Александр Зацепин. Весь музыкальный материал был записан в его домашней студии. Давайте послушаем песню «Любовь нас выбирает» Александра Зацепина и Леонида Дербенева. Поет эстонский певец Яак Йоала.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady», русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, а сегодняшний выпуск будет посвящен вовсе не программам, не устройствам и даже не каким-то онлайн-сервисам, а людям. Дело в том, что многие слушатели моей программы имеют представление о вот этих проблемах, которые создают введение тотальной интернет-цензуры, только из каких-то частных разговоров, из каких-то отрывочных сведений, доходящих из каких-то источников. Поэтому я решил в сегодняшнем выпуске систематизировать и описать всю информацию, которую мне удалось собрать, по следующему вопросу. Как известно, где-то в середине 2025 года у нас началась тотальная интернет-цензура. Начали блокировать и всячески искоренять иностранные мессенджеры, причем самые функциональные и популярные. Заблокировали доступ к различным онлайн-ресурсам, вследствие чего перестали работать видеозвонки через Be My Eyes. А сейчас на полном серьезе уже идет дело к тому, что предлагают заблокировать вообще доступ к любым не отечественным, не родным, а зарубежным онлайн-сервисам типа нейросетей, искусственного интеллекта. Ну, мол, они данные собирают и врагам куда-то туда передают. А большинство решений, которые инвалиды по зрению используют в своей жизни для решения и бытовых задач, и при учебе, и для работы, они базируются как раз на иностранных решениях. Ну, потому что у нас либо доступностью вообще никто не занимается, либо только делает вид. И об этом я сейчас чуть попозже расскажу. Так вот, в силу этого у людей проблемы только усугубляются. И многие задаются вопросом, ну, а почему же никто об этом не говорит? Почему же никто не пытается это донести до непосредственных виновников торжества, в кавычках? Почему же ситуацию не пытаются как-то объяснить тем, кому следует? Пытаются. И я попытаюсь сейчас вам пересказать то, что мне удалось набрать и систематизировать. Начну я с публикации, которая в самом конце марта появилась в блоге Анатолия Попко. Это сотрудник компании Яндекс. И это, кстати, единственное имя, которое я могу назвать вот имя конкретного человека. Потому что проблема большинства публикаций состоит в том, что там конкретные имена не называются, в том числе и в публикации Анатолия. Он здесь описывает, как он пытался прийти как раз на мероприятие под названием «ВК-инклюзия». Ну, во-первых, это мероприятие, где должны были публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Внимание! Публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Но, оказывается, сначала нужно с организаторами выяснить и договориться, какие темы желающие там хотят обсудить. Так это публичное открытое обсуждение или это просто мероприятие, как в советские времена пионеры радостно рапортовали любимому Леониду Ильичу, как они учатся на благо любимой родины. Примерно то же самое. Так вот, выяснилось, что сначала они пытались дать понять, что надо обходить неприятные высшим, так сказать, сферам темы. У нас только позитивные темы, а вот эти все ваши рассказы о проблемах, которые создают введение интернет-цензуры, давайте только в кулуарах. Ну и зачем тогда вообще подобные мероприятия проводить? Провели мероприятие, радостно рапортовали о том, что у нас успехи в плане цифровой доступности, а о проблемах, которые создают те, кто вот эту цензуру вводит, вообще упоминать не надо. Ну, возвращаемся в те самые времена Советского Союза. То есть мероприятие проводят, но рапортовать и обсуждать там нужно только, как они выражаются, позитивные моменты. Но самое главное еще есть предцензурирование. То есть сначала организаторам нужно объяснить, кто и про что хочет говорить. Дальше. В этой же статье и в некоторых других источниках рассказывается о том, что еще в сентябре 2025 года некие инвалиды встречались с некими хозяевами вот этого самого пресловутого не то он Макс, не то он Мах, но в народе его уже называют Промах. Ну, действительно, промах, причем с разворотом на 180 градусов, потому что если даже когда-нибудь его сделают доступным, то в плане раскрутки, пиара и, ну, просто, что называется, создания информационного повода, это полнейший провал. Но это напоминает опять историю, как людей заставляли смотреть отечественные телевизоры, слушать отечественные магнитофоны, а народ все гонялся за эксклюзивными японскими, корейскими и прочими, но которые просто были качественными и удобными, и функциональными. А отечественные телевизоры, ну, сами понимаете, что из себя представляли. Так вот, якобы в сентябре эта встреча состоялась. И там сказали, что, мол, мы примем к сведению. Но в других источниках я встречал заявление, что якобы пообещали в сентябре 2026 года какую-то доступность в этом самом промахе реализовать. Но тут, люди дорогие, не то что здравому, даже не здравому смыслу ситуация не поддается. То есть в сентябре 2025 года информация об отсутствии доступности дошла, а в сентябре 2026 только ей заниматься начнут. Ну, люди дорогие, даже полноценную операционную систему с нуля, я думаю, месяцев этак за 5-6 вполне можно сделать. А тут какой-то злосчастный мессенджер сделать доступным, ну, элементарно, поручить разработчикам зайти на сайт Google в раздел Developer Documents и почитать документацию. Прогнать через определенные утилиты и подкрутить этот самый промах. И на это нужно год. Ну, выводы делайте сами.
0: Инфотрон.
1: А это я все к чему все рассказываю. Доносят, сообщают, пытаются даже поднять публично это обсуждение. Но цензура не только в интернете, цензура на всех уровнях. Ну вот я здесь что-то по радио рассказываю, ну, расскажу я здесь по радио. Я знать не могу, услышат ли это какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, например, в России есть организация, которая называется Всероссийское общество слепых. У этой организации есть представители, которые время от времени приходят на какие-то официальные мероприятия. Даже вроде бы есть депутаты, которые состоят в этом самом Всероссийском обществе слепых, которые сидят в Государственной Думе. Так почему бы этим депутатам не попытаться поставить на разработку закон, который обязует любые программные и аппаратные продукты отечественного производства делать доступными? А те, кто этого делать не хочет, будут подвергаться штрафам. Почему же такой закон не принимают? Абсолютно идиотский закон. Я тут время от времени тоже встречаю законы, которые принимают. Вот без них, конечно, жить невозможно. А вот такие законы почему-то даже не пытаются реализовать. Кроме того, те официальные представители Всероссийского общества слепых, которые на подобных мероприятиях появляются, вполне могут сурово и по существу донести до этих самых ответственных товарищей, в кавычках, вот эту самую ситуацию. Потому что здесь нужно не церемониться, а прямым текстом говорить, что же вы, люди дорогие, делаете. У нас и так люди, благодаря вам, многое себе просто купить не могут. Смартфон купить, какой-то прибор, потому что они все бешеных денег стоят. А вы еще и блокируете доступные мессенджеры, доступные сервисы. И вообще делаете все, чтобы люди опять сидели и читали брайлевские книжки. А ведь люди вполне могут учиться, могут работать, используя всевозможные решения. Но все эти решения, как правило, не отечественного производства. А ваше отечественное производство – это вот самый промах. Ну и что? Будут ли официальные представители вот так вот напрямую все это рассказывать? Что-то я сильно сомневаюсь, потому что если они так начнут все рассказывать, то, может быть, этих самых официальных представителей лишат официальной должности, официальной зарплаты и вообще объявят, так сказать, какими-нибудь врагами советской власти. Дело в том, что люди, которые возмущаются вот так на локальном уровне, в своих сообществах, в каких-то частных беседах и разговорах, конечно, все это высказывают, негодуют, но кто из них, когда им удастся попасть на мероприятие, где они это могут высказать уже каким-то ответственным товарищам, вот так рискнут? А людей, которые должностей не занимают, официальная организация не представляет, будут ли допускать на подобное мероприятие? Вот такой замкнутый круг и получается. Ну, взяли бы эти самые чиновники из какого-нибудь там министерства, по какой-нибудь там цифровой доступности или недоступности. Ну, взяли бы, провели бы открытую встречу, куда бы вот просто пригласили всех желающих, а лучше всего онлайн-встречу. Вот вообще в легкую. Взяли бы и провели онлайн-встречу, чтобы со всей страны все желающие могли подключиться и поговорить вот с теми, кто непосредственно вот такие вот издевательские приказы дают и такие решения принимают. Ну, взяли бы и на эту встречу притащили и хозяев этого промаха, и товарищей из Яндекса, и из Mail.ru, какие там у нас еще есть компании. Ну, вот и попытались бы послушать то, что им непосредственно народ напрямую скажет. Ну, например, там Bittrex24, Контур и так далее. Потому что пока что у нас все представители частных структур, они это в порядке личной инициативы, в порядке какого-то жеста доброй воли, вот эту доступность могут реализовать, а могут и нет. А могут просто отчитаться, что они ее сделали, но потом как-то особо этим не заниматься. И что мы имеем в итоге? Итак, все упирается в то, что непосредственные виновники торжества, в кавычках, они с народом даже разговаривать не хотят. Как я рассказывал, либо приходите и радостно рапортуйте о том, как доблестно трудятся все кругом и радуются той недоступности, которую нам тут навязывают, либо вообще сидите и помалкивайте. А если хотите нам что-то сообщить, то, пожалуйста, вот обращайтесь к третьему заместителю, второго секретаря, четвертого помощника. Он нам положит какую-нибудь записку, мы ее прочитаем, поставим резолюцию «принято к сведению» и пойдем дальше вам жизнь портить. Я не знаю, услышат ли мою вот эту передачу какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, если бы у меня была возможность, я бы им сказал, даже не пару ласковых, а как минимум 10-20 ласковых бы я им сказал. Да кто со мной разговаривать станет? Ну, в общем, что я, дорогие слушатели, в итоге вам могу сказать. Конечно, пытаются ситуацию эту донести, пытаются о ней говорить, но, как я думаю, вы уже поняли, особо это тем самым товарищам, которые нам жизнь портят, и не нужна. Народная мудрость гласит следующее. Сытый голодного не разумеет. Так что выводы делайте дальше самостоятельно. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org. Come on,

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. В музыке жанр ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, считался мужским делом, как, скажем, в спорте шахматы. Хотя женский вокал всегда был украшением жанра. Нани Бригвадзе, Варера, Алла Пугачева и Людмила Барыкина в «Веселых ребятах», Ирина Шачнева в «Самоцветах», а потом в ансамбле «Пламя», Наталья Шаманкова в «Поющих сердцах», Ирина Понаровская в «Поющих гитарах». В шахматах тоже были свои звезды. Вспомним: международные гроссмейстеры Нонна Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе, Нанна Александрия. Мой сегодняшний рассказ о первом в нашей стране чисто женском профессиональном вокально-инструментальном ансамбле «Девчата». Раньше «Девчат» в 1969 году в Казахском женском педагогическом институте был создан ансамбль «Айгуль» «Лунный цветок», но этот ансамбль так и остался самодеятельным.

Открыла нашу программу песня Виктора Купревича на слова Анатолия Горохова «Девчата танцуют». Играл и пел ансамбль «Девчата». В 1970 году в Москве девчонки, энтузиастки жанра ВИА, решили не отставать от парней, купили электрогитары, барабаны и начали репетировать. Конечно, это была художественная самодеятельность, но девчонки мечтали о профессиональной сцене. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню «Ох, балалайка». Ее авторы Виктор Темнов и Петр Черняев. Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Хорошей школой для девчат стала Всероссийская творческая мастерская, где они учились профессиональной игре на электрогитарах, ударных, саксофоне, трубе, балалайке. Кроме этого, они занимались хореографией и пантомимой, учились играть, петь и танцевать одновременно. В исполнении девчат послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Кнопочки баянные». Кстати, эта песня была написана специально для ансамбля «Девчата». Запись с первого миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Прямо скажу, перспективный и необычный ансамбль взяла под свое крыло Московская областная филармония. В конце мая 1971 года была сдана первая концертная программа ансамбля «Девчата». Официальным днем рождения этого ансамбля считается 1 июня 1971 года.

В исполнении девчат прозвучала песня Алексея Черного и Дмитрия Иванова «Радуга нас соединит». Запись с первого миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году. Ансамбль «Девчата» – это 7 молодых, красивых, талантливых музыкантов. Ирина Щеглова – барабаны, балалайка. Людмила Зотова – рояль, электроорган, аккордеон, балалайка. Наталья Воронина – соло-гитара, аккордеон, тромбон, балалайка. Людмила Гловацких – труба, балалайка. Надежда Ивченкова – саксофон, бас-гитара, балалайка. Наталья Воронцова – ритм-гитара, саксофон. Тамара Тебенихина – бас-гитара, балалайка. Все участницы пели как соло, так и вместе. Художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Девчата» стал Всеслав Лавров. Послушаем песню Виктора Темнова и Вениамина Бутенко «Самое главное». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с первого миньона ансамбля, выпущенного фирмой «Мелодия» в 1973 году.

Репертуар ансамбля складывался из песен Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Виктора Темнова, Сергея Дьячкова, Алексея Черного, Олега Иванова. В отличие от большинства ВИА, стоявших на концертах по стойке смирно, выступления девчат превращались в настоящее шоу с танцами, шутками и пантомимой. На сцену девчата выходили в модных расклешенных брюках, пиджаках и галстуках. В исполнении ансамбля «Девчата» послушаем песню Владимира Шаинского и Михаила Львовского «Солдат молоденький».

Ансамбль полюбился не только простым слушателям, но и руководству. Девчата выступали с концертами на разных площадках страны, в том числе и в недавно открывшемся Государственном центральном концертном зале «Россия». Ансамбль стали приглашать на правительственные концерты. В прессе публиковались положительные рецензии, что открыло девчатам путь за рубеж. Девчата гастролировали в Польше, ГДР, Чехословакии, Югославии и на Кубе. В Югославии был снят телевизионный фильм о необычном ансамбле. В Чехословакии были сделаны первые профессиональные записи ансамбля «Девчата». В 1973 году фирма «Мелодия» выпустила эти записи на первом миньоне вокально-инструментального ансамбля «Девчата». Песни с этой пластиночки уже прозвучали в нашей программе. Со второго миньона ансамбля «Девчата», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году, послушаем песню Юрия Маликова на слова Владимира Преснякова-старшего и Яна Гальперина «Не могу забыть».

В этом году вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал лауреатом первой премии на фестивале молодежной песни. Смена состава в вокально-инструментальных ансамблях на советской эстраде – это обычное дело. Вот разве что челябинский «Ариэль» долгое время сохранял первоначальный состав в неприкосновенности. Ансамбль «Девчата» в этом смысле не исключение. Наталья Воронина и Людмила Гловацких перешли на работу в Москонцерт, где создали свой вокально-инструментальный ансамбль «Москвички», конкурировавший с «Девчатами». В 1974 году «Девчата» вместе с другими артистами из нашей страны приняли участие в международном фестивале «Подмосковные вечера». Впоследствии этот фестиваль стал называться «Мелодии друзей» и проводился ежегодно. В 1975 году руководитель «Девчат» Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии еще один шоу-ансамбль под названием «Фантазия», в котором тоже были девчонки. За короткие юбки Лаврову здорово влетело в прессе. «Фантазию» не расформировали, но надолго приостановили концертную деятельность. Лавров разрывался между двумя коллективами. Тогда в Московской областной филармонии для «Девчат» нашли нового художественного руководителя. Им стал Олег Сорокин. Вторая половина 70-х – это новые явления в музыке, новые ритмы, новые инструменты. Русский фолк-поп в творчестве «Девчат» сменило диско. Послушаем песню Иосифа Тамарина на слова Михаила Шаброва «Если любишь». Запись со второго миньона «Девчат», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1980 году.

конце 70-х руководитель ансамбля «Девчата» Олег Сорокин перешел в голубые гитары Игоря Гранова. Новым руководителем ансамбля «Девчата» стал Сергей Бондаренко. Он никак не мог наладить дисциплину в коллективе. Бондаренко просто не успевал подготовить новые концертные программы, так как в составе ансамбля очередная солистка или инструменталистка приносила заявление о том, что уходит в декретный отпуск. Несмотря на это, фирма «Мелодия» в 1980 году выпустила второй миньон ансамбля «Девчата», две песни с которого уже прозвучали в нашей программе. В 1982 году, благодаря конкурсу песни «Золотой камертон», который совместно проводили радиостанция «Юность» и фирма «Мелодия», на советской эстраде появилось имя певицы Кати Семеновой. Песни в исполнении победителей конкурса Кати Семеновой и Юрия Шевчука были записаны на гибкой пластинке журнала «Кругозор». Катя Семенова около года проработала солисткой в ансамбле «Девчата». Потом перешла в ансамбль Юрия Антонова «Аэробус», а затем начала сольную карьеру. «Девчата» много гастролировали в Советском Союзе и за рубежом, имели хорошую прессу. В 1985 году в ансамбль «Девчата» вернулся руководителем Олег Сорокин. К тому времени он уже был довольно известным композитором. В этом же году две песни в исполнении ансамбля «Девчата» были выпущены на одной из звуковых страниц журнала «Кругозор». Вот одна из них. Называется она «Такая молодость пора». Написали ее Олег Сорокин и Игорь Шаферан. Слушаем.

своих программах я не раз отмечал, что вторая половина 80-х – это закат эры классических вокально-инструментальных ансамблей. Не избежал этой участи и ансамбль «Девчата». Появились «Маркиза», «Мона Лиза», «Комбинация», «Мираж», «Ласковый май». В начале 2000-х на волне ностальгии Олег Сорокин попытался воссоздать ансамбль «Девчата», но, естественно, уже с другими участницами. Это совсем другая история. В заключении нашей программы послушаем песню Олега Сорокина на слова Натальи Шемитенковой «Только вперед». Поет и играет ансамбль «Девчата». Запись с пластинки Олега Сорокина, выпущенной фирмой «Мелодия» в 1987 году.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчнемий». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осетской, «Червоной гитары».

В эфире радио «Ранси», «Славянка-переводчица». Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка Переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья! Добра година, дродзи пшиячели!
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение программы.
2: А в гостях у нас сегодня преподаватель, кандидат филологических наук, директор автономной некоммерческой организации АКМЭ Анна Владимировна Мещерякова из Владимира. Кроме инклюзивного образования, вы являетесь директором некоммерческой организации АКМЭ. Что это за организация, чем она занимается, как она возникла?
3: Эта организация достаточно молодая. Зарегистрировали мы ее в январе 2018 года. И, в общем-то, к ее созданию привело множество факторов. Во-первых, это неудовлетворенность нашей существующей системой образования для незрячих и слабовидящих. Неудовлетворенность как школьным образованием, так и вузовским образованием. Также к этому привел еще тот факт, что я в течение 4 лет работала в частной школе, то есть в альтернативной системе образования. И, в общем-то, мне есть чем сравнить. Официальное наше образование, предоставляемое государством, и образование такое, вот, скажем, несколько самодеятельное.
2: В чью пользу сравнение?
3: Я думаю, что сравнение все-таки в пользу частных учреждений. Во всяком случае, я работала в школе семейного обучения. У меня впечатления, конечно, двойственные, но я считаю, что альтернативное образование сейчас имеет гораздо большие перспективы, нежели наша государственная система. К сожалению, почему-то вот формальный бюрократический подход сейчас у нас процветает. А в частном образовании вот этого нет. Есть определенные минусы, да, и не всякая частная школа, конечно, дает хороший уровень образования. И не всякая семья может обеспечить ребенку полноценное образование вне школы. Это тоже факт. Тем не менее, видя ситуацию в университете и в школе, видя ситуацию со студентами, и сейчас у меня еще появились ученики, младшие школьники, которые занимаются пространственной ориентировкой, занимаются такими общеразвивающими коррекционными занятиями со мной, я просто понимаю, что надо включаться и пытаться что-то менять. Именно поэтому мы эту организацию и создали. Она специализируется на помощи молодым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья, в основном с нарушениями зрения. В основном это консультативные услуги, образовательные услуги, да, такие реабилитационно-просветительские. И также мы участвуем активно в различных конкурсах социальных проектов культурной направленности. То есть сейчас мы сосредоточились на тифлокомментировании. За вот эти прошедшие полгода нами были выиграны и сейчас реализуются два достаточно серьезных для нашего региона проекта. Первый проект называется «Видят все». Он направлен на повышение уровня доступности культурно-массовых мероприятий в нашем регионе. То есть целью этого проекта является создание мобильного комплекса тифлокомментирования, то есть оборудование плюс профессиональный тифлокомментатор, который сможет, в общем-то, в любую точку нашей области, в любое учреждение культуры выезжать по требованию и осуществлять тифлокомментирование либо спектакля, либо какого-то иного культурно-массового мероприятия, либо, если это кинотеатр, то мы имеем возможность показать фильм уже с готовым, да, тифлокомментарием. Такая идея. В рамках этого проекта будет у нас проходить 6 тестовых мероприятий различной направленности, а впоследствии у нас как раз-таки вот эта система будет действовать по требованию зрителей с ограниченными возможностями здоровья. И второй проект у нас нас называется «Владимир Венчальный городок». Это проект организации «Тифло-экскурсии» по местам, связанным с пребыванием во Владимире Александра Ивановича Герцена. Дело в том, что этот маршрут, как ни странно, ни в один туристический путеводитель не входит, хотя у нас во Владимире достаточно много памятных мест, связанных с этим писателем и философом, но почему-то ни одно там турагентство или музей вот такую экскурсию пока не разработал, хотя материалов краеведческого характера по этой теме достаточно много. Я, опять же, как филолог, да, вот мне было интересно заняться именно литературным краеведением, разработать эту экскурсию. Наши экскурсии, они действительно адаптированы для людей с нарушениями зрения. Эта адаптация заключается в следующем. Во-первых, осмотр каждой достопримечательности у нас сопровождается демонстрацией 3D-модели соответствующего объекта и каких-то его интересных, так скажем, элементов, да, скажем, Дмитриевский собор и несколько изразцов, которые являются точной копией барельефов Дмитриевского собора. Успенский собор и, скажем, икона Владимирской Божьей Матери, выполненная тоже в технике барельефа. Кроме того, показ каждой из моделей сопровождается тифлокомментарием. То есть мы рассказываем не только об истории этого памятника, не только о его роли в жизни Герцена, но и о его архитектурных особенностях, характерных чертах стиля, или рассматриваем, в какой части здания, да, что располагалось, для чего нужна та или иная архитектурная деталь. То есть мы стараемся, чтобы максимально приблизить наших экскурсантов к тем памятникам, о которых мы рассказываем.
2: Анна, я знаю, что вы занимаетесь также и проблемами восприятия незрячих людей, восприятия литературных произведений и фильмов с тифлокомментариями. Вы выявили проблемы, связанные с восприятием вот именно фильмов с тифлокомментариями. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях на эту тему.
3: Проблема восприятия незрячими фильмов с тифлокомментариями, она имеет такой двусторонний характер. Далеко не все фильмы, особенно фильмы, имеющие такую серьезную концептуальную составляющую, да, то есть обладающие определенными символическими деталями, символикой цвета и так далее, они озвучиваются, комментируются недостаточно качественно. Все-таки озвучить фильм, такой как, например, фильм Андрея Кончаловского «Рай», это совсем не то же самое, что озвучить какую-нибудь комедию, где просто нужно максимально озвучить какие-то действия, да, персонажи, может быть, какие-то игровые ситуации и прочее. Здесь, на самом деле, символический пласт, он очень серьезный. И, к великому сожалению, многие создатели тифлокомментариев почему-то не считают необходимым советоваться с искусствоведами, филологами, культурологами, которые просто вот на таком профессиональном уровне выявили бы те детали, которые действительно должны вербализоваться. Потому что всю визуальную информацию в фильме озвучить, конечно, совершенно невозможно. Это понятно. И хронометраж фильма этому противится, да. Но, тем не менее, нужно к этому вопросу, мне кажется, подходить так более скрупулезно. Почему-то у нас укоренилось именно такое американское понимание тифлокомментирования как технического перевода. На самом деле, когда мы имеем дело с тифлокомментированием, это скорее синтез искусств. И когда мы создаем этот комментарий, главный принцип, который должен действовать, это «не навреди». И нельзя вносить в изначально целостное художественное произведение какую-то инородную составляющую, которая просто будет его портить. Поэтому тифлокомментарий должен как-то не только с технических, но и с эстетических позиций тоже оценивать. Достаточно много я занималась изучением процессов межсемиотического перевода, рассматривала, опять же, в диссертации различные формы синтеза искусств, и совершенно точно могу сказать, что тифлокомментарий, да, это один из видов синтеза искусств, и к нему нужно подходить, то есть с такой более, вот, наверное, художественной точки зрения. Вторая проблема, она связана именно с восприятием самих незрячих людей. Слепорожденных, да, особенно тотально слепых, очень часто складываются либо неадекватные, либо вообще отсутствуют представление о визуальной культуре. Вот этим визуальным кодом, да, визуальной культуре, по крайней мере, ее основам, тоже надо как-то обучать.
2: Здесь имеется в виду мимика, жесты и так далее?
3: И мимика, и жесты, и символика цвета, да, и какие-то детали. То есть здесь много, на самом деле, вот в какую-то систему это в рамки вогнать, наверное, сложно. Вот даже те же дорожные знаки. Вот много ли незрячих понимает, как выглядят дорожные знаки? А это ведь только лишь вот такие элементарные знаки, да, вот, в общем-то, достаточно простые пиктограммы. А сколько у нас знаков визуальных, которые, в принципе, вообще незнакомы незрячим людям, да, они даже не знают об их существовании. Например, у нас вот студент на первом курсе, у него шнурки порвались, он пошел в магазин и купил первые попавшиеся шнурки. Он приходит в университет, а ему девчонки говорят: «Тимур, ты поосторожней. У тебя белые шнурки и черные ботинки, а это знак скинхедов. Ты там
2: ничего
3: не попади
2: себе
3: в нехорошую компанию». То есть просто, а человек даже не подозревал об этом, да, что вот это знак принадлежности к какому-то меньшинству, так скажем. И таких знаков в нашей жизни очень-очень много. И я считаю, что все-таки вот должен быть, наверное, какой-то спецкурс или в школах, или, ну, наверное, все-таки в школах, да, который все-таки знакомил бы незрячих с основами визуальной культуры. Потому что, конечно, вот та концепция, которую традиционно пропагандирует университет Герцена, да, что при обучении незрячих, там, мы даже вот когда описания какие-то, да, берем из литературного произведения, мы стараемся, или картины описываем, комментируем, мы стараемся вот элементы, которые не могут быть восприняты, например, цвет, вообще умалчим.
2: А вам не кажется, что это пережиток какой-то советский?
3: Мне тоже так кажется.
2: Вот
3: потому что, на мой взгляд, знать
2: что
3: это надо. Пусть
2: конечно
3: это для нас на уровне иностранного языка. Но знать об этом хотя бы логически, теоретически, мы обязаны.
4: На самом деле это комплексная проблема, действительно. Если даже говорить об экзаменах, там, я не знаю, по русскому языку, о диктантах, да, мы все знаем, что по Брайлю все пишется с маленькой буквы.
3: Да.
4: И, например, вы пишете где-то диктант. Там я, например, искренне узнал, что перед тире там и после тире пропущена клетка, когда я стал печатать на пишущей машинке.
3: Я очень часто замечаю проблему с большими буквами, да, как раз когда переписываюсь с незрячими по электронной почте или в мессенджерах. Это прям вот очень распространенная ошибка. И мне вот, например, да, когда я это вижу, меня как-то это коробит. А на самом деле, когда это видят зрячие люди, то есть это, опять же, вот помимо нашей воли, где-то там в уголке сознания, очень отдаленном, рождает ощущение неграмотности, да, человека. Как-то странно, когда тема письма подписана с маленькой буквой. Или когда там письмо начинается с маленькой буквы. Ну, как-то вот несколько странновато и уже отношение определенным образом меняет.
4: Может влиять. Ну, а то, что тифлокомментарий американский, наверное, это связано с тем, что он, собственно говоря, оттуда и пришел в начале 2000-х годов, и нам действительно нужно подумать о том, как его усовершенствовать, создать что-то свое, хотя, опять же, некоторые могут сказать, что это разговор об особом пути.
3: Дело в том, что я так понимаю, что в основе вот этой концепции тифлокомментирования лежит американская концепция журналистики, да? Это репортажная журналистика. Журналистика факта, когда на читателя как раз-таки вот вываливают факты без какой-либо интерпретации, и читатель должен уже самостоятельно эту интерпретацию какую-то выстроить. А на самом деле в европейской традиции журналистика все-таки была более такой оценочной. Помимо факта, все-таки репортеры, журналисты старались дать какое-то его осмысление, какую-то интерпретацию, да, то есть найти какие-то в нем все-таки смыслы, выстроить связь с какими-то другими явлениями. И я не считаю, что на самом деле оценочность или какие-то вещи, связанные с интерпретацией, будут портить тифлокомментарий. Далеко не всегда в тифлокомментарии отражаются такие вещи, которые понятны, да? Например, та же мимика и жесты, но они априори не совсем понятны людям. И сказать, что герой улыбнулся или на его там губах появилась улыбка, значит ничего вообще не сказать. улыбка может быть всевозможной, да, и жест может означать совершенно разные вещи, причем в разных культурах. Поэтому мне кажется, что вот моменты, все-таки связанные с визуальной культурой, с визуальными кодами, со значением каких-то визуальных знаков, они должны быть прописаны в тифлокомментарии. Это все равно, как мы откроем, например, «Войну и мир», и там часть текста приведена на французском языке. Ну, современный читатель не обязан знать французский язык. Может быть, в 19 веке эти сноски были не нужны, но в 20 и 21 они совершенно точно нужны. Нужен перевод, нужны пояснения, нужны какие-то комментарии, да, нужны, может быть, примечания даже более развернутые к этим фразам. И здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, да, то есть это, в общем-то, ссылка, это сноска на определенный культурный пласт. Я считаю, что это не навяжет читателю инородное видение, точнее, зрителю, да? А в конце концов, почему мы так боимся навязывания каких-то интерпретаций? У человека всегда есть своя точка зрения, и он вправе согласиться, да, с авторской трактовкой, с трактовкой комментатора, а вправе с ней и не согласиться. И в любом случае любое восприятие, оно субъективно. И все, что дано в комментарии, разные люди все равно поймут по-разному, на самом деле. Истолкуют и поймут. И говорить, что если вот я в комментарии там какие-то элементы концепции туда вложу, да, попытаюсь зрителя навести на какую-то трактовку, что он непременно до этой трактовки дойдет и согласится. На самом деле, если он находится на достаточно хорошем уровне развития, он сам подумает и примет свое решение, да, принимать это или не принимать. А во-вторых, если он находится на таком уровне, что он не может свое мнение в принципе сформулировать, то из разрозненных каких-то фактов он вообще ничего не сформулирует и ничего не выведет. И там концепции вообще никакой не будет, никакой интерпретации. Будет просто восприятие фактов, которые лежат на поверхности, вне связи их друг с другом. То есть никаких обобщений, там, выхода на идею уже в принципе не будет. А я, например, столкнулась с таким, когда вот мы с ребятами рассмотрели фильм «Рай», и я так поняла, что вот этот пласт символический, который связан с тем, что герои исповедуются перед Богом, да, и, в общем-то, вот их жизнь – это своеобразная исповедь перед Богом и их предстояние перед страшным судом, да, на страшном суде, она была вообще не понята, абсолютно. Люди восприняли как вот, ну, военная история какая-то, все. То есть вот это и то, что Бог в конце совершил этот суд и сказал, кто из них достоин войти в рай, да, кто более грешен, кто менее грешен, то есть они это не поняли совершенно. Хотя в фильме это вот на уровне именно композиции, на уровне цветового решения сцен эта линия проходила.
4: Чтобы это понимать, нужно формировать в себе какой-то навык анализа, но тут есть две проблемы, с этим связанные. Проблема первая заключается в том, что мы очень часто боимся высказываться, боимся, что кто-то что-то о нас не так подумает и тому подобное. Я вот вспоминаю, в школе читали мы поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но так получалось, что я месяц проболел и лишен был этого анализа нашего учителя по литературе Татьяны Владимировны, да? И я понял, что я не могу написать сочинение. Не знаю почему. И второй момент заключается в том, наверное, что прочитали мы какое-то художественное произведение по Брайлю, в аудиоварианте, и у нас просто зачастую нет времени посидеть и подумать, действительно. Или мы хотим, чтобы подумали за нас, или мы не хотим думать вообще. Впечатления достаточно поверхностные. Вот этого навыка, к сожалению, у многих действительно нет.
3: Я с вами полностью согласна, но особенно страдают навыки интерпретации именно предметно-пространственной среды произведений и фильмов. Да? Каждая вещь, которая окружает героя, она обладает каким-то смыслом. И как-то о герое говорит. Но вот, к великому сожалению, у нас почему-то на эти описания, которые очень часто носят именно визуальный характер, стараются их опускать в школах именно незрячих, слабовидящих детей, потому что вроде бы сложно этот предмет представить, сложно как-то интерпретировать там его визуальные особенности и так далее. То есть почему-то считается, что это не нужно. А как раз-таки на это и нужно направлять особое внимание. Для того, чтобы человек все-таки мог видеть в обычных предметах какие-то знаки, какие-то смыслы.
2: Это касается фильмов с тифлокомментариями. Но ведь в восприятии литературы, литературных произведений, есть проблема. Кто-то, например, представляет себе литературные произведения и представляет, как выглядят герои. Кто-то представить себе не может. А вот с чем связаны вот такие проблемы?
3: Вообще такие проблемы связаны с тремя очень важными факторами. Первый фактор – это как раз тот фактор, о котором сейчас уже говорил Дмитрий, да, что есть определенный набор знаний, умений, навыков, которые входят в понятие читательская культура. Вот как человека, собственно, с детства приучили обращаться с литературным произведением, так он и поступает. То есть кто-то описание прочитывает и пытается себе

0: пытаемся представить, не пытаемся представить. Второй момент связан с чувственным опытом и с запасом представлений, да, которые содержатся в нашей памяти. Дело в том, что, опять же, когда мы воспринимаем словесное описание, в нашем сознании происходит своеобразная перекодировка вербального кода в визуальный. То есть мы пытаемся себе предмет представить. Если он в вашем чувственном опыте был, вы его когда-то ощущали, да, или видели, или слышали, да, или как-то иным способом воспринимали, вам это сделать гораздо проще. В памяти актуализируются определенные представления, у вас образ как бы всплыл, да, в сознании. Если такового образа нет, то, соответственно, включается воспроизводящее воображение. И оно уже пытается скомбинировать, сконструировать образ из тех кусочков, которые, опять же, содержатся в памяти. Ну вот, например, такой хрестоматийный пример. Описание барского дома в рассказе Тургенева «Муму». Там в начале рассказа приводится описание барского дома. То есть это дом, который стоял на одной из отдаленных улиц Москвы. Дом с колоннами, антресолями и покривившимся балконом. И вот опять же, мы понимаем, что если читатель когда-то видел вот эти старомосковские особняки конца 18-го, начала 19 века, у него в сознании сразу этот образ появится, да, он его вспомнит. А другой читатель, он никогда этих особняков не видел, но видел все-таки какую-то архитектуру классицизма, имеет о ней представление, и он уже вспоминает, ну, что-то такое подобное, отдаленно напоминающее, ну, может тоже воспроизвести. А кто-то вот вообще не имеет никаких представлений. Но, видите, есть слово «колонна», есть слово «балкон», да, есть слово «антресоль». Ну, примерно представляем, что это такое, каждый из этих элементов. Да? Ну, такой среднестатистический читатель, он, в принципе, способен вот эти вот отдельные элементы сконструировать и соединить в какой-то целостный образ. Понятно, что незрячий читатель может и вообще не иметь представления о том, что такое колонны, антресоли и балкон, да, и в принципе не сможет это все в голове как-то воспроизвести и сконструировать хотя бы из отдельных элементов. Вот, это вопрос о как раз чувственном опыте и уровне развития воспроизводящего воображения.
1: За современной литературой вы следите сейчас, и есть ли в ней шедевры, или все уже как бы написано, а остальное компиляция?
0: Я слежу в основном за зарубежной современной литературой, и в основном это авторы эпохи постмодернизма. Сейчас она вроде бы уже у нас к концу подходит, но тем не менее есть авторы, да, которых стоит почитать, как, например, Антония Байет, Исигура, Джулиан Барнс, Умберто Эко и так далее.
2: Как относитесь к отечественной литературе, сейчас популярной? Алексея Варламова таким современным классиком считают, Водолазкина.
0: Отечественная современная литература, честно, не привлекает. Я, конечно, знакома, но каких-то дифирамбов петь не буду. Вот. Ну, вообще, я такой читатель достаточно придирчивый, и мне хочется, когда есть какие-то новации на уровне формы, на уровне содержания. То есть мне, конечно, скучновато, честно сказать, читать какие-то действительно вещи, которые, ну, наверное, повторяют отчасти какие-то элементы, особенности поэтики предшественников, но ничего нового именно в саму художественную форму не вносит. А все-таки я вот смотрю не только с позиции содержания, да, но и с позиции формы на произведение. Хочется откопать какую-то изюминку.
1: Ну и еще хотелось бы удовлетворить свое любопытство, поскольку вы сказали, что работали в частной школе. Вот дети стали читать меньше.
0: На самом деле, я не могу сказать, потому что у меня нет статистических исследований, да, как вот в количественном отношении меньше или не меньше. Я, например, видела в частной школе семьи, которые действительно пытались детей привлекать к чтению и пытаются до сих пор. И там, в принципе, с чтением ситуация обстоит неплохо. У нас в формате читательского клуба мы проводим, и до сих пор я там работаю, да, именно в формате читательских клубов. Мы собираем где-нибудь там в соцсети ВКонтакте, в Фейсбуке, кидаем клич, спрашиваем, что хотели бы прочитать и обсудить. У нас дети и родители очень активны вносят свои предложения, то мы выбираем какую-то одну книгу и один раз в месяц

0: месяц вот мы проводим такое заседание читательского клуба, обсуждаем произведения. И дети, что удивительно, читают. Нет такого, чтобы ребенок пришел с непрочитанным текстом. А вот что касается моей работы на филфаке, вот там я с этим сталкиваюсь сплошь и рядом, да, когда приходят студенты с непрочитанными текстами. Хотя вроде бы это входит в их профессиональную компетенцию, они это делать должны. А может быть, здесь, конечно, еще проявляется такой элемент, как принуждение и непринуждение, да, то есть если в читательском клубе все-таки это в более свободном формате происходит, то когда мы сталкиваемся с университетом, да, с практическими занятиями, с экзаменами, то здесь уже формат, конечно, совсем другой. Что касается незрячих студентов, то здесь я вот просто поражаюсь, насколько люди мало читают. То есть вот здесь я явно вижу разницу между тем, сколько читали мы в свое время, читали, слушали, и тем, сколько читают сейчас. Поражает то, что у людей нет такой потребности. Причем люди, которые не сильно, так скажем, загружены какими-то учебными текстами и могли бы вполне себе позволить. Сейчас все это гораздо легче происходит, да, есть библиотека Михайлова, есть тифлофлешплееры, и там гораздо проще найти и прослушать нужную книгу, которая тебя интересует или тебе необходима, но тем не менее у людей вот какой-то потребности внутренней нет. И вот это меня, конечно, очень беспокоит.
1: Ну, а школьная программа, она насколько соответствует, скажем так, возрастной норме детей? Потому что, ну, сложная тема, да, периодически я встречаю какие-то дискуссионные статьи об этом, что хватит там детей заставлять читать, потому что они классику в их возрасте воспринять не в состоянии. С другой стороны, если бы мы там не читали в школе, скажем, «Войну и мир», учитывая нынешний темп жизни, я вообще не уверен, что я когда-то стал бы это читать.
0: На мой взгляд, школьная программа вообще не соответствует возрастным нормам. Для того, чтобы как-то обогащать социальный опыт учащихся, а, собственно, это и есть основная, главная цель, да, литературного образования в школе, мы должны все-таки подбирать произведения с такими героями и ситуациями, которые, с одной стороны, ну, все-таки были бы понятны, с другой стороны, как-то все-таки обогащали бы чувственный эмоциональный опыт. Ну вот, например, в 6 классе рассказ Олдриджа «Последний дюйм». Да? Действительно, герой-сверстник, но вряд ли кто-то из пятиклассников, шестиклассников попадал в такую ситуацию, когда ему приходилось там раненого чуть живого отца самостоятельно на самолете перевозить за много миль, да, и причем в ситуации, когда там поднялся буран, сильный ветер, шторм, ситуация совершенно экстремальная, да, и вот здесь действительно произведение может обогатить чувственный опыт. С другой стороны, герой все-таки по возрасту, это 10-летний мальчик, он близок учащимся 5-6 класса, да, в принципе, себя представить в такой ситуации вполне можно. Но как, например, 9-класснику себя представить в ситуации Печорина, я вот честно... всегда ломаю себе голову. Вот как бы так вот суметь?
1: С Печориным мне другое запомнилось. Мы там написали как-то сочинение. Печорин там любуется природой, еще чем-то. А почему вы не обращаете внимания, что всего этого не делает Грушницкий? А я вслух не сказал, а про себя подумал. Так мы же журнал Печорина читаем, извините. Мы про Грушницкого ничего не знаем.
0: Да, там показано именно сознание Печорина, а каково сознание Грушницкого и что он в это время думает и чувствует, там вообще остается за кадром. Мне кажется, что все-таки надо программу очень здорово пересматривать и многие произведения вообще поднимать куда-то выше в систему университетского образования, потому что вот там литература, мне кажется, очень нужна. Это то же самое, что философия. Она формирует мировоззрение. И многим литература более понятна, чем философия. Да? Она эмоционально воспринимается, она все-таки как-то связана с жизнью, а философия – это абстракция. Вот как раз-таки абстракции мало кому понятны. А с литературой в таком возрасте работать вот самое-самое милое дело. Вот. В то же время в школе имеет место быть такой фактор, как инфантилизм учащихся, да, как зрячих, так и незрячих. Потому что с введением множество технических каких-то нововведений, изобретений, у нас дети получают достаточно мало социального опыта. К сожалению, этот социальный опыт очень часто получают где-то в интернете, в виртуальной среде, да, а не в процессе реального общения, реальной деятельности. Деятельность вся какая-то вот виртуальная. Поэтому сейчас уже вообще случаи иногда бывают, что ребенок, например, не знает, как выглядит трамвай, да, никогда в нем не ездил, там, или троллейбус, или там не был в ситуации какой-то совершенно бытовой, которая еще там лет 10-20 назад была совершенно нормальной для любого ребенка, да, то есть это гиперопека родителей, это, опять же, какие-то технические изобретения, нововведения, они как-то вот человека от мира несколько отдаляют, я бы сказала. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас вообще понимание литературы в школе, оно затруднено многими-многими факторами. Там очень многие произведения, которые вот я бы дала 16-17-летним людям, как, например, «Каменный цветок» Бажова, «Корзина с еловыми шишками» Паустовского, там «Аталия Принцепс» Гаршина, они почему-то попали в 4-5-6 класс. Как вообще это получилось? Как воспринимают эти произведения те, кто эту программу составляли? У меня очень большие, конечно, вопросы. Это произведение для юношества явно, а то и для взрослых людей. То есть в таком возрасте они никак поняты быть не могут.
1: Блиц-опрос. Ну, наша программа близится к завершению, и напоследок Анна предлагает для вас небольшой блиц-опрос. Ваше жизненное кредо?
0: Стремиться к вершине, наверное.
1: Ну, про любимую книгу, наверное, спрашивать бесполезно, но все-таки ваш любимый литературный герой или тот герой, с которым вы себя, может, сравниваете?
0: Наверное, я себя сравню не с героем, а с типом лишнего человека, который много чего хочет, но достаточно редко находит себе применение вот в реальном теперешнем мире. Либо все приходит тогда, когда уже как-то это не слишком надо.
1: А ваше любимое блюдо?
0: Я очень люблю грудинку.
1: А есть ли у вас какое-то хобби?
0: Хобби есть, это выступление на публике, которое не обязательно носит творческий характер. Общение с людьми в такой, скажем, открытой аудитории. Передача какой-то информации, какого-то своего видения людям.
1: Какими студентами вам приятно работать и какие вас раздражают?
0: Меня раздражают студенты без инициативы, которым ничего не надо и которые сами не проявляют ни к чему интерес. Я очень люблю работать со студентами, которые задают вопросы, которые как-то откликаются, которые даже спорят, дискутируют. Но тем не менее я вижу, что я в их сознании что-то могу изменить и что-то могу затронуть. Хуже всего, когда студент сидит вот такой беспомощный, безинициативный, совершенно где-то в другом мире.
1: Представьте себе, что сегодня вам предстоит читать лекцию, но проснувшись утром, вы поняли, что пропал голос. Что делать?
0: Я думаю, что я буду читать даже шепотом.
1: А есть какой-то рецепт по восстановлению голоса на короткое время?
0: Вообще, один раз у меня был такой случай, но не с лекцией, а с записью материалов для журнала. Был голос очень сильно охрипший. Честно сказать, муж посоветовал выпить 2 глотка коньяка, и вот на буквально 20 минут голос приобрел нормальные качества, но потом было то же самое. Там кровообращение как-то усиливается, поэтому, видимо, и обжигает, да, коньяк, и начинается активная деятельность, и вроде бы что-то появляется.
1: И напоследок, если бы в ваших руках сейчас оказался 7-й лепесток, какое желание вы бы загадали?
0: Наверное, я бы загадала желание, чтобы у меня была хорошая команда, которая бы меня всегда сопровождала во всех моих начинаниях, во всех случаях жизни. Я понимаю, что хорошую команду собрать очень-очень трудно. Мне нужны люди. Я думаю, что если есть голова и будут люди, все приложится. Команда у меня есть, но она пока очень маленькая. Хочется, чтобы она стала больше и надежнее.
1: А какая мелодия отражает ваше настроение в данный конкретный момент?
0: Я думаю, что это мелодия из оперы Глюка «Орфей». Там есть такая очень красивая мелодия, которая исполняется на флейте и клавесине.

0: Ну что ж, Анна, будем нашу встречу завершать. И какие будут ваши пожелания, напутствия, может быть, тем, кто нас сейчас слушает?
1: Основное главное пожелание и напутствие заключается в том, чтобы каждый человек шел своей дорогой. Почему-то мы очень часто себя ощущаем недотягивающими до зрячих людей. У нас почему-то существует стереотип, что мы должны всех догнать и перегнать. А я думаю, что у каждого есть своя дорога и свой путь. И вот не поддавайтесь всеобщей вот этой истерии, да, и какому-то желанию совершать там, я не знаю, невероятные подвиги и прочее. На самом деле часто более ценен тот человек, который в повседневной жизни выполняет какую-то определенную, да, свою работу тихо, мирно, не пиаря себя, вот, но тем не менее достигает больших результатов, чем те люди, которые стараются участвовать в каких-то очень там крупных, броских проектах, пытаются какие-то рекорды ставить миру. Нужны не столько подвиги, сколько такая вот планомерная, постоянная работа. И мне кажется, каждый из вас свое место в этом мире может найти, несмотря ни на какие там проблемы со здоровьем. На этом месте вы действительно окажетесь незаменимым. То есть идите своей дорогой. Вот это мое пожелание.
0: Полностью с вами согласна.
2: Ну, а я со своей стороны пожелал бы вам, Анна, все-таки как можно реже чувствовать себя лишним человеком, потому что то, что вы делаете, все-таки очень важно. И я вот задумался над тем, что действительно вот... А что было бы, если бы не было литературы? Да, может быть, сейчас действительно собирать какую-то технику важнее, но зачастую получается так, что мы и технику собирать не умеем. Но литература, она действительно нужна для чего? Хотя бы для того, чтобы видеть в ней какое-то отражение, может, себя, образы, это очень важно. И, ну, я не знаю, как бы выглядел наш мир, если бы не было книг, если бы мы их не читали.
1: Спасибо, что вы разделяете мое мнение и мою вот такую страсть к литературе.
0: Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Анна Мещерякова. И ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес skmf@rancis.org. А над сегодняшней программой работали редактор выпуска Кирилл Зорин, звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочедыкова.
0: До новых встреч в эфире «Радио Рансис».

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: В день проверки на полиграфе Кейт сидела на стальном стуле перед кабинетом эксперта и всем сердцем желала спрятаться в какой-нибудь норе, где ее никто не смог бы найти. Левая рука у нее безудержно дрожала, поэтому она засунула ее под коленку.
1: «Вы вроде нервничаете сильнее меня», — заметила Александра.
0: Клиентка Кейт сидела рядом с ней, потягивая воду из полугаллонной пластиковой бутылки. Кейт заметила, что когда бы она ни встречалась с Александрой, у этой женщины почти всегда имелась под рукой большая бутыль воды, к которой та регулярно прикладывалась. Кейт никогда еще не встречала человека, который потреблял бы воду в таких количествах. Когда Александра в очередной раз поднесла горлышко к губам, Кейт заметила, что рука ее клиентки слегка подрагивает. Каблук Александры трижды стукнул по плиточному полу. Блок стояла, прислонившись к противоположной стене. Холодная, невозмутимая и настороженная. Ничто не ускользало от ее внимания. Она была словно машина. Все вокруг нее было информацией, которую требовалось усвоить и при необходимости принять к сведению, не упуская ни единой мелочи. Блок постоянно переводила взгляд с Кейт на Александру.
1: «Просто сохраняйте спокойствие. Говорите правду», — произнесла Блок.
0: Александра кивнула, сделала еще глоток. Кейт тоже кивнула и прикусила ноготь на правой руке. Блок оставалась совершенно непоколебимой. Наконец, слева от Кейт открылась дверь, из-за которой вышел какой-то мужчина в лабораторном халате. Поздоровавшись, он представился лицензированным экспертом по проверкам на полиграфе по имени Картер Джонсон и пригласил их войти. Окон в комнате не было. Один из угловых столов был подсвечен лампой. И не считая не более чем 10-футового пространства по обе стороны от нее, комната была погружена во тьму. Рядом с лампой виднелись лэптоп и стационарный компьютер с двумя большими экранами над ним. Рядом со столом стояло кресло, развернутое спинкой к стене. Джонсон усадил на него Александру и принялся прикреплять датчики к большому пальцу, рукам, лбу и шее.
2: «Я здесь только в роли наблюдателя», —
0: послышался чей-то голос из темноты. Определив местонахождение его источника, Кейт увидела половину лица Уэсли Драйера, освещенную голубоватым светом экрана его мобильного телефона.
1: «Я не давала согласия на ваше присутствие здесь», — возмутилась она.
2: «А еще вы никогда не говорили, что мне не разрешается при этом присутствовать. Я уже здесь. Я не буду мешать. Буду сидеть тут, в углу, тихо, как мышка», — ответил Драйер.
0: Когда глаза Кейт немного привыкли к полумраку, она различила в противоположном углу комнаты ряд стульев. Они с Блок устроились там бок о бок и стали наблюдать, как Александра готовится к предстоящей проверке. Та делала глубокие вдохи через нос, медленно выдыхая через рот. Длинные и медленные. Затем задышала быстрее и короче. И, наконец, выгнула шею и прикрыла глаза. Александра была готова. Эксперт Джонсон объяснил, что собирается задать ей несколько вопросов, чтобы получить базовую реакцию.
3: «Вас зовут Александра Авелина?» — спросил он.
1: «Да».
3: «У вас светлые волосы?»
1: «Да».
3: «Вы живете в Нью-Йорке?»
1: «Да».
0: Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой и старалась держаться как можно неподвижней. Двигались лишь ее пальцы, поглаживающие браслет из кожи и черного жемчуга с несколькими металлическими подвесками. Александра не крутила браслет на запястье, как будто ей было не по себе. Вместо этого потирала пальцами кожу, вертела жемчужины и оглаживала подвески, словно пытаясь определить их форму на ощупь.
3: «Хиллари Клинтон – президент Соединенных Штатов?»
1: «Нет».
0: Пока продолжались эти вопросы, на двух экранах мелькали какие-то строчки, а Джонсон делал пометки в блокноте и щелкал мышью. Это была новая технология. Кейт подумала, насколько же далеко они ушли от бумаги, которая поедается из гудящего аппарата и летающей над ней иглы, выводящей тонкие волнистые линии.
3: «Сегодня среда?»
1: «Нет».
3: «Когда вы вошли в здание, шел снег?»
1: «Нет».
3: «Это вы убили Фрэнка Авелина?»
1: «Нет».
3: «Это ваша сестра убила Фрэнка Авелина?»
1: «Да».
3: «Вы солгали в своих ответах на данный момент?»
1: «Нет».
0: Джонсон оглянулся через плечо и кивнул Драйеру, который

0: вдохнул, а затем показал ему поднятый большой палец. Затем левой рукой полез вниз и достал что-то в прозрачном пластиковом пакете. «Это тот нож, которым вы убили Фрэнка Авелина?» Пауза. Александра уставилась на предмет перед собой, в то время как Кейт встала и разразилась тирадой в адрес Драйера. С каждым словом ее голос и негодование поднимались все выше и выше. «Это ловушка. Тест окончен. Я согласилась позволить вашему эксперту задавать вопросы, а не показывать моей клиентке нож, которым был убит ее отец. Это совершенно возмутительно. У вас совсем нет стыда?» Драйер примирительно поднял руки. Блок подошла к Александре. Та так и не ответила на этот вопрос. Отвернулась от ножа, пряча от него глаза. Грудь у нее тяжело вздымалась. Блок сорвала с нее датчики. «Это совершенно недопустимо. С нас хватит, и мы уходим. Моя клиентка — жертва. Как вы посмели показать ей орудие, которым был убит ее отец? Что за больное животное так поступает?» — бушевала Кейт.
1: «Она не жертва, пока 12 человек в жюри не скажут, что она невиновна, мисс Брукс. Вы это знаете. Факты о том, что здесь произошло, могут быть упомянуты в ходе перекрестного допроса. Скажите своей клиентке, что я не купился на ее фальшивые слезы».
0: Блок повела Александру к двери. Кейт последовала за ними. В коридоре она наткнулась на спину Блок. Та вдруг неподвижно застыла на месте, глядя прямо перед собой. Если б Кейт не стояла позади них, то не заметила бы, как Блок протянула руку и крепко схватила Александру за правое запястье. Шагнув в сторону, Кейт посмотрела вперед, наконец обнаружив на другом конце коридора причину, вынудившую Блок остановиться. Навстречу им шли Эдди Флинн, Гарри Форд и Харпер со своей клиенткой Софией. Кейт резко обернулась и увидела Драйера, выходящего из лаборатории. Пройдя вперед, он тоже остановился. Теперь им пришлось бы пройти мимо него и другой команды защиты, чтобы выйти из здания. Кейт не хотела, чтобы для Александры этот момент наступил так скоро. Одним из главных страхов Александры было оказаться со своей сестрой в одном помещении. Столкнуться лицом к лицу с убийцей своего отца – это одно, но тот факт, что это твоя сестра, способен лишь усилить боль.
2: «Александра, опустите глаза в пол и идите со мной. Не смотрите на нее, не разговаривайте с ней», – приказала Блок.
0: Они двинулись дальше.
1: «Вы все это заранее подстроили», –
0: прошипела Кейт Драйеру, когда они проходили мимо него. Тот ничего не ответил. Условия освобождения Александры под залог были такими же, как и у Софии. Ни одна из них не должна была вступать в контакт, прямой или косвенный, ни с кем из свидетелей по делу или друг с другом.
2: «Если вы скажете ей хоть слово, Драйер добьется вашего ареста и попросит суд отменить залог. Не разговаривайте с ней, не смотрите на нее, не поднимайте головы», — сказала Кейт Александре.
0: Судя по всему, Эдди Флинн втолковывал то же самое своей клиентке. Открыв первую попавшуюся дверь, он распахнул ее, и Харпер втащила туда Софию. Они были уже всего в 10 футах. София держалась за дверной проем, а Эдди прикрывал ее от обзора из коридора. София все повторяла им: «Нет, нет, нет». Когда они проходили мимо, Кейт заметила, как София выглядывает из-за плеча Эдди, и подумала, что никогда не забудет выражение ее лица. Глаза у той горели огнем, кожа вокруг них покраснела, глаза набухли от слез, ненависть и горе так и пылали в них. София больше ничего не сказала, когда они проходили мимо. Гарри Форд прижался к стене, и Кейт приветственно кивнула ему. Он кивнул в ответ, затем посмотрел на клиентку Кейт. Александра прикрыла глаза рукой, как будто ее сестра была вспышкой на солнце, и от одного только взгляда на нее можно было ослепнуть. Ни одна из сестер не проронила ни слова. Кейт положила руку на спину Александры, мягко побуждая ее ускорить шаг, и ощутив, как та резко напряглась, словно из этого дверного проема исходило ядовитое облако. Без происшествия, разминувшись со своими оппонентами, они свернули за угол и направились к выходу. Блок придержала для них дверь, а затем повела к ленд-роверу Александры, оставленному на стоянке. Порывшись в сумочке, та уронила ключи. Кейт подняла их, открыла машину и усадила Александру на водительское сиденье. Все еще держа дверцу открытой, она дожидалась, пока ее клиентка перестанет плакать.
2: «Просто не знаю, как со всем этим справлюсь», — наконец выдавила Александра. «Мы будем рядом с вами на каждом шагу. «Вы сильнее, чем думаете», — заверила ее Кейт.
0: Александра издала нервный смешок.
2: «Я в полном раздрае. Я не могу находиться в одном помещении с Софией, зная, что она сделала. Просто не могу». «Сможете и будете находиться», — сказала Блок.
0: Некоторое время все молчали. Наконец Александра кивнула, высморкалась в салфетку и поблагодарила своих спутниц.
3: Кейт пообещала чуть позже отправить по электронке видео с осмотра места преступления. Вдруг Александра сможет обнаружить что-нибудь полезное. Потом захлопнула дверцу машины и проследила, как Александра уезжает.
0: Драйер хотел посмотреть, как она отреагирует на нож и на присутствие своей сестры.
4: «Умно», — сказала Блок.
2: «Он не уверен, кто из них убил Фрэнка Авелина. Он оценивает их. У меня такое впечатление, что Драйер намеренно выводит их из себя. Он хочет, чтобы сестры разорвали друг друга на части, чтобы потом спокойно смыть кровь с рук и осудить их обеих. Будем надеяться, что результаты теста Софии окажутся намного хуже, чем у Александры», — заключила Кейт.
0: Позже, в тот же вечер, Кейт и Блок проследили за тем, чтобы прибыть на Франклин-стрит для осмотра места преступления в строго назначенное время и чтобы Александра при этом не присутствовала. Они больше не хотели никаких контактов между Александрой и Софией. Видеооператор из офиса окружного прокурора встретил их у входной двери, и парень в синей форме полицейского управления Нью-Йорка впустил внутрь. Кейт надеялась, что, увидев дом изнутри, сможет выстроить дополнительную линию защиты, заметит что-то, что поможет доказать невиновность Александры, или, скорее, вину Софии. Когда час спустя, сделав множество фотографий и засняв собственное видео, обе покинули дом, они были разочарованы тем, что так и не нашли какого-то убойного аргумента, позволившего бы выиграть дело. Хотя обе стали лучше понимать планировку и размеры особняка, так что это не было совсем уж пустой тратой времени. К тому времени, как Кейт вернулась домой, оператор окружного прокурора успел прислать оба видео по электронной почте. Пощелкав мышью, Кейт переправила их Александре. Может, ее клиентка сумеет увидеть что-то, чего не заметила она сама.
5: Глава 22. Эдди. Лишь убедившись, что Кейт и ее клиентка благополучно прошли мимо, я отпустил Софию. Она без того была встревожена мыслью о проверке на детекторе лжи, и все это лишь усугубило ситуацию. Когда я увидел, что они направляются к нам, то понял, что должен увести ее. В углу комнаты, в которой мы оказались, были свалены какие-то коробки, а все остальное пространство на стене занимали полки с канцелярскими принадлежностями. Сначала она сопротивлялась. Я видел, как в Софии нарастает гнев. Ей тоже было больно. Сначала она попыталась вырваться, говоря мне «нет», и повторяла это, ухватившись за дверной косяк. София хотела добраться до своей сестры. Александра забрала у нее все. Эмоции захлестнули мою клиентку с головой. Потом София схватила меня, прижала к себе и уткнулась лицом мне в грудь. Схлипывала и крепко обнимала меня. Я положил руки ей на плечи, шепча, что все будет хорошо. Теперь, отпустив ее, я сказал ей, что Александра ушла. Она разжала руки, обнимавшие меня, отступила назад и поправила волосы. София плакала, и на кармане моей рубашки осталось мокрое пятно.
2: «Простите», — пролепетала она.
0: «Все в порядке. За все эти годы на этой рубашке перебывало много слез. В основном моих собственных. Не волнуйтесь, ее больше нет. Вы в полной безопасности».
2: «Все чисто», — объявил Гарри из коридора.
0: Мы присоединились к нему и направились по коридору в кабинет с полиграфом. Внутри я увидел Драйера и эксперта в лабораторном халате, который что-то набирал на компьютере с парой экранов над ним. Рядом стояло кресло для испытуемых. Я попросил Софию расслабиться и присесть на него. Гарри пошел с ней, чтобы убедиться, что она готова, и понаблюдать за ходом проверки.
6: «Надеюсь, это того стоило», — сказал я Драйеру, который, даже не повернув ко мне головы, уже что-то записывал.
2: «Поживем, увидим», — ответил он.
0: Пока эксперт в белом лабораторном халате подключал Софию к своим аппаратам, Гарри мягко разговаривал с ней, напомнив, что нужно говорить правду и, главное, расслабиться. Эксперт начал проверку на детекторе лжи с простых вопросов. Через несколько минут София несколько освоилась и вошла в ритм. Отвечала все более уверенно, придерживаясь своей истории. «Вы убили своего отца?» — спросил экзаменатор. София посмотрела прямо на него, а затем на Драйера совершенно бесстрастным лицом. Она явно держала себя в руках. Драйер же, напротив, выглядел как человек, который понял, что, скорее всего, сел не на тот автобус. Он прикусил ноготь указательного пальца, затем поправил галстук и снова зажал в зубах уже обкусанный ноготь. Какую бы подлянку он на сегодня не заготовил, все явно пошло не так, как он надеялся. Я вновь переключил внимание на Софию, осознав, что она не ответила на очередной вопрос. Губы у нее задрожали, и она не сразу произнесла «нет». Теперь эксперт что-то держал в руке. Это было в пластиковом пакете для улик. Он положил его рядом с Софией и спросил: «Это вы втыкали этот нож в глаза своему отцу?» Слезы навернулись у нее на глаза и быстро потекли по щекам, когда она прошептала «нет».
7: «Черт возьми!» — воскликнул я. «Это низко! Немедленно прекратите этот тест!»
0: Прежде чем Драйер успел вмешаться, София произнесла:
2: «Нет, все нормально. Я в полном порядке. Спрашивайте дальше».
0: Я покачал головой.
7: «Это ловушка, София. Результаты этого теста искажены. Ваша реакция на орудие убийства вполне естественна. И это будет зафиксировано в виде всплесков данных этого вот доктора Мудозвона, который будет утверждать, что вы солгали в этом ответе», — сказал я, указывая на эксперта.
0: Тот повернулся ко мне и сказал: «Я просто выполняю свою работу».
7: «Если ваша работа состоит в том, чтобы запугивать мою клиентку, то вы отлично с этим справляетесь. Да ладно, это же просто шоу уродов, а не тест».
2: «Нет, все в порядке. Я говорю им правду», — вмешалась София.
0: Вообще-то мне сейчас оставалось лишь подойти к ней и снять с ее кожи все эти чертовы датчики, но я на секунду задумался. И правильно сделал. Я посмотрел на средний из трех экранов перед экспертом, довольно плавная линия на котором сменялась какими-то дикими каракулями, сигналом того, что от реакции Софии на орудие убийства сенсоры просто с ума посходили. Было тут что-то не то.
2: «Задать ей последний вопрос еще раз», — потребовал я.
0: «Разумно», — ответил эксперт.
7: «Это вы воткнули этот нож в череп своего отца?»
2: «Нет»,
0: — сказала София. Я посмотрел на экран. Ни единого всплеска.
7: «Правда».
0: На меня нахлынуло облегчение. Теплой волной, которая омыла меня, унеся с собой все сомнения. Я не ошибся в своем выборе. София была невиновна. Однако утешение от этого знания длилось недолго. Как бы быстро ни возникло это чувство, оно быстро рассеялось под натиском ответственности. Если я потерплю неудачу, это ни в чем не повинная, психически нездоровая молодая женщина отправится в тюрьму и при первой же возможности накинет себе на шею веревку из одеяла. Процесс по делу об убийстве с невиновным клиентом подобен спасению человека, готового сорваться с обрыва. Ты держишь его за руку, ты должен держаться сам, ты должен вытащить его обратно, туда, где ничего ему не грозит, его жизнь в твоих руках. Твоя сила и выдержка — вот все, что отделяет его от дна пропасти. Просто еще пара-тройка недель. Затем суд. Тогда как я не сомневался, что Драйер совершенно противоположного мнения и был готов поспорить на что угодно, что он просто рассчитывал немного прояснить отношения между обвиняемыми с помощью этого теста на детекторе лжи, это вышло ему боком. И вот теперь он грыз ногти, игнорируя меня и наблюдая за экраном эксперта. Потом вздохнул, встал и сказал:
2: «Будьте готовы к слушанию. Миндальничать я не стану, Эдди».
0: «Флаг в руки», — отозвался я. Осмотр места убийства в тот же вечер оказался практически безрезультатным. Я не получил ничего, кроме лучшего представления о планировке особняка. В машине, на обратном пути в мой офис, Харпер и Гарри подтвердили, что тоже мало что вынесли из этого осмотра. Копы ничего не упустили из виду. Мы сделали несколько фотографий, но, похоже, в этом не было особого смысла. Прокурор скорее покажет присяжным снимки своего официального фотографа, на котором место преступления изображено во всей красе, с истерзанным телом жертвы, и наверняка вызовет его в качестве свидетеля. Наши фото не имели никакой доказательственной ценности. Можно было, конечно, просмотреть их еще разок, вдруг чего и вытряхнется, хотя я в этом сомневался. Через 2 часа после возвращения в офис, когда Харпер и Гарри уже ушли, я получил электронное письмо из прокуратуры с видеозаписями нашего осмотра. Посмотрел видео Кейт. Не похоже, чтобы они получили какие-либо откровения в результате осмотра, а если и получили, то хорошо скрыли свою реакцию. Я переслал все эти видео Софии, чтобы она тоже их просмотрела, допил свой кофе и завалился спать. Глава 23. Она. Эхо ее гортанного животного рыка отразилось от стен квартиры. На противоположной стене темнело большое пятно, с которого на пол капало красное вино. Под пятном виднелись осколки бокала, который разбился, когда она швырнула его в стену. Она провела пальцем по экрану своего телефона, чтобы отобразить панель управления видео. Выбрав перемотку, прокрутила ролик на 30 секунд назад и посмотрела его еще раз. Она уже изучила обе записи. 2 команды защиты на них осматривали дом, делали фотки, что-то записывали. Она не искала на них ничего, что могло бы помочь ее защите, как это от нее ожидалось. Вместо этого всматривалась в экран, дабы убедиться, что ни одна из сторон защиты не обнаружила в той спальне ничего, что могло бы связать ее с убийством отца. Потому что там наверняка что-то было, что-то, что она упустила из виду. Пол, испещренный множеством разных отпечатков ног, большое рыжее пятно на голом матрасе. Ничего, что отличало бы ее от другой обвиняемой, что касается кровавых следов. На этот счет можно было не переживать. Нет, посмотрев это видео, она увидела лишь единственный прокол в своем плане. Четко и ясно. И, похоже, одна из групп защиты могла раскрыть ее ошибку с помощью одной единственной фотографии. Вспышка мобильного телефона сработала как раз в том месте. Если они не заметили этого сразу, а она была уверена, что этого не произошло, то наверняка заметят, когда напечатают эти фотографии. Судя по видео, та, кто сделала этот снимок, не сознавала его значения, никак не отреагировала, но со временем обязательно поймет. Имелся реальный риск. Только 1 команда защиты сделала фото в этом месте. Этот снимок не должен увидеть свет. Если кто-то изучит его, то сразу поймет, кто из сестер настоящая убийца. Слишком уж все очевидно. Надо этому помешать. Никто из живущих на земле не должен узнать, что она убила своего отца. Этого просто нельзя допустить. Все, ради чего положено столько трудов, пойдет прахом из-за одной дурацкой ошибки и 1 удачного снимка на мобильник. Ей нужно действовать. Сегодня же. Прямо сейчас. Достать фотографии. Убить фотографа.

0: Часть четвертая. Темно-красная ночь. Глава 24. Она. С новым рюкзаком за плечами она продвигалась вдоль темного ряда домов, избегая ярких янтарных пятен, отбрасываемых уличными фонарями на тротуар. В рюкзаке лежали фонарик Maglite, моток веревки, складной нож, зажигалка, небольшая ацетиленовая горелка, тейзер и мощные кусачки-болторезы. Тейзер, английское «тейзер», электрошоковый пистолет, выбрасывающий две тонкие стрелки на тонких проводках под высоким напряжением. Бьет на 5-10 метров. Это будет быстрое убийство. Избавляться от тела не требовалось. Она обставит место преступления так, чтобы все выглядело как неудачная попытка ограбления. При удаче даже не придется задействовать набор для взлома дверей. Если дверь приоткроют на цепочку, придется воспользоваться тейзером. А когда открывший ее будет лежать на полу, разжечь горелку и разогреть ею цепочку. Через 10 секунд болтореза перекусит ее, как спагетти. Она предположила, что на то, чтобы проникнуть внутрь, уйдет примерно 20 секунд в случае с накинутой цепочкой. Стремно торчать так долго на пороге у жертвы, но иначе никак. Заходить с черного хода гораздо рискованней. Она никогда не была внутри и не знала, какого рода система сигнализации при этом может сработать. Кроме того, на заднем дворе установлены фонари, наверняка срабатывающие от датчика движения. В общем, входить с задней стороны дома не вариант. Она обошла участок по кругу. Залаяла собака, где-то неподалеку. Было сложно определить, доносится ли этот лай из дома объекта или какого-то из соседних домов. Она стояла на задах дома в переулке. На втором этаже зажегся свет. Настольная лампа или торшер. Для потолочной люстры свет был недостаточно ярким, приглушенное теплое свечение. Не исключено, что собака разбудила объект. Она вышла из переулка, плотно натянув капюшон поверх бейсболки. Козырек не позволял капюшону сужать поле зрения. Ей нравилась темнота. Она никогда не боялась ночи, не то что ее сестра, которая хныкала и ныла каждую ночь, пока они росли. Сестре всегда требовался свет, чтобы уснуть. Лампа или просто луч света, падающий в комнату из коридора. А вот она любила темноту. Это было все равно, что надеть прохладный уютный плащ. Она знала, что в темноте нет ничего, что могло бы причинить ей вред даже в самом раннем возрасте. И вполне могла обходиться без сна. Пока вся их семья дрыхла без задних ног, бродила по притихшему дому, всматриваясь в смутные силуэты, вырисовывающиеся в тени, наслаждаясь знакомыми и в то же время чужими углами комнат и мебели, которые в темноте преображались и создавались заново. Лунный свет казался ей прекрасным. В мыслях он представлялся ей неоном дьявола. Сухо треснул гром. Дождь хлынул так, словно кто-то включил душ. Сильный, обильный ливень. На миг она подняла лицо к небесам, позволяя дождю стекать по щекам, придавая ей сил своей холодной лаской. Потом сняла рюкзак и, держа его перед собой, расстегнула молнию и вытащила нож. Открыв его, защелкнула лезвие и аккуратно положила в карман куртки. Пришло время. Собака опять залаяла, когда она поставила ногу на первую ступеньку крыльца. Потом ступила на вторую, сопровождаемая уже целым залпом лая. Она насчитала 5 каменных ступенек, ведущих до входной двери. На крыльце автоматически зажегся фонарь, осветивший ее. Она огляделась по сторонам. На улице ни души. Лай стих. Остались лишь тишина и шелест ветра в ветвях деревьев, выстроившихся на противоположной стороне улицы. Она еще раз оглядела улицу. Там по-прежнему было пусто. Постучала в дверь и поставила рюкзак на крыльцо. Рюкзак был полуоткрыт. Наготове, если придется выхватить тейзер. Больше она ничего не слышала и не заметила, чтобы в коридоре зажегся свет. Она бы увидела его в узкое окошко над дверью. Постучала еще раз, выждала. Подступив ближе, повернула голову, прислонилась ухом к двери. Услышала слабое поскрипывание ступенек на лестнице. Кто-то спускался. Не быстро, размеренно. Осторожно по причине ночного времени. Сердце у нее забилось быстрее, когда она почувствовала, как кто-то приближается к ней по ту сторону двери, теперь уже всего в нескольких футах. Она выпрямилась, подавила возбуждение, зная, что через несколько секунд окажется внутри, и горячая кровь потечет по ее запястью, когда она вонзит клинок в мягкую плоть. Гарри. Он понимал, что опять все в том же проклятом сне. И в этом странном сумеречном состоянии между сном и явью сказал себе, что он в полной безопасности, что это всего лишь сон. Что на самом-то деле он вовсе не стоит на коленях в том треклятом подземном тоннеле в джунглях в 20 милях от Ханоя. Что пот, от которого его военная форма прилипла к коже, не настоящий. И что М-16 на самом-то деле не выскальзывает из его мокрых рук. Рук, обогренных кровью его лейтенанта, который наступил на мину и потерял обе ноги после оглушительной, реальной до жестокости вспышки. Ему все это всего лишь снилось. Бывший судья проснулся, пыхтя и отдуваясь, как и почти всегда по ночам. Сел в постели, выпрямив спину, и набрал в легкие больше воздуха. Этой ночью он подавил желание глянуть себе на руки, убедиться, что все это не по-настоящему. Услышал, как заскулил Кларенс, пес поднялся со своей подстилки и осторожно подошел к нему. Мокрый нос пса коснулся щеки Гарри, а затем он ощутил шершавый холодный язык на своем собственном носу.
1: «Умница, Кларенс, все в порядке», —
0: произнес Гарри, поглаживая пса. Через несколько минут дыхание нормализовалось. Только тогда он заметил, что и вправду весь взмок от пота. Его белая майка пропиталась насквозь. Гарри снял ее и зашвырнул в угол. Утром он подберет ее и бросит в корзину с грязным бельем. Самая последняя, теперь тоже уже бывшая миссис Форд, отчитала бы его за такое. Она сейчас на Гавайях, наверняка со своим тренером по теннису.
1: «Это был просто сон, старина», —
0: сказал Гарри, поглаживая Кларенса. Но когда-то все это происходило в реальности. Много лет назад, и это чувство никогда не покинет его, сколько бы ему еще ни отмерено, какая-то часть Гарри Форда всегда будет оставаться в том подземном тоннеле. Кларенс резко повернул голову к двери спальни, глухо зарычал, а затем спрыгнул с кровати и залаял на дверь. Гарри включил лампу на ночном столике, отыскал рядом свои очки и надел их.
1: «Что такое, Кларенс?»
0: Пес повернулся к Гарри, разок гавкнул, а затем опять устремил настороженный взгляд на дверь. Откинув одеяло, Гарри почувствовал, как холодный воздух коснулся его ног. Он спустил ноги с кровати и встал.
1: «Ну, это уж точно не вьетконговцы, черт возьми!»
0: Пробормотал он себе под нос. Сухо треснул гром. Почти сразу же Гарри услышал, как по крыше застучал дождь. Кларенс даже не вздрогнул, не отрывая взгляда от двери. Гарри захотелось в туалет. Старость не радость. Он воспользовался тем, что имелось в спальне, прислушиваясь к тому, как Кларенс все рычит и лает у двери. Гарри велел ему угомониться, но теперь был уверен, что пес услышал или почувствовал еще что-то помимо раскатов грома и что надо бы это проверить. Он спустил воду в унитазе, вымыл руки и для полного счастья ополоснул лицо прохладной водой. Образы из сна уже стерлись из памяти, по крайней мере до следующей ночи. Выйдя из ванной комнаты, Гарри увидел, что Кларенс скребет лапами дверь. Что-то тут было не так. На секунду он подумал про свой старый армейский ствол, надежно упрятанный в запирающемся ящике комода. Ключ лежал в горшочке на комоде, погребенный под слоем мелочи. Потом покачал головой и открыл дверь спальни. Кларенс извернулся, просунул нос в щель между дверями и протиснулся в нее так быстро, как только мог, а затем сбежал вниз по лестнице. Гарри уже собрался последовать за ним, когда вдруг что-то услышал и остановился. Прислушался еще раз. Вот оно. Слабый стук. Спускаясь по лестнице, он так и не сумел понять, откуда исходит этот стонущий звук, от старых ступенек или от его собственных коленей. Это не имело значения. Ни то, ни другое в ближайшее время чинить не собирались. Спустившись вниз, Гарри уже ожидал увидеть Кларенса, стоящего на страже у входной двери. Только вот Кларенса там не было. Оглядевшись, он увидел его съежившегося в углу коридора. Маленькая головка опущена, хвост поджат. Пес дрожал всем телом, не рычал, не дышал тяжело. Он молчал. застыв, как показалось Гарри, от страха перед тем, что находилось по ту сторону двери. Кларенс был уличной собакой, и одному богу известно, через что ему пришлось пройти и кто мог обижать его в прошлом, но сейчас Гарри впервые увидел на мордочке своего четвероногого друга откровенный страх. Было ясно. Кларенс до смерти боится того, что находится снаружи, поскольку, как бы ни был напуган, не сводил глаз с входной двери. Гарри двинулся вперед, к двери. У него пересохло во рту. В прихожей было холодно, и золотая цепочка на шее, казалось, усиливала озноб, обвиваясь вокруг тела ледяной петлей. Сдвинув ригель мощного замка, он взялся за дверную ручку и начал поворачивать ее. Блок. Ей всегда было нелегко заснуть. Даже совсем еще маленькой она часами лежала в постели без сна, уставившись на светильник на потолке и на тени, которые тот отбрасывал в комнату в свете уличных фонарей снаружи. Сейчас Блок лежала в комнате, которая когда-то была спальней ее родителей. Она переехала сюда уже несколько месяцев назад, но ей еще только предстояло распаковать вещи и как следует обставить комнаты. Футон, кое-какая мебель для спальни и диван составляли единственную меблировку во всем доме. Сегодня Блок проехала мимо трех магазинов для дома и сада, но мысль о том, чтобы обставить дом своего детства новой мебелью, все еще представлялась ей немного странной. Почему-то казалось, что мама и папа этого не одобрили бы. Умом Блок понимала, что это полная чушь, но пока этого было достаточно, чтобы обстановка дома оставалась до предела спартанской. Вдруг она что-нибудь купит, а это будет не совсем соответствовать ее представлениям об этом месте. Эта мысль беспокоила ее. Она хотела, чтобы все было безупречно. Матрас был безжалостно жестким, но, как ни странно, довольно удобным. На полу стояла старая настольная лампа, провод от которой оказался слишком коротким, чтобы поставить ее на новую тумбочку. На приведение дома в порядок уйдет порядком времени, так что до тех пор ей придется мириться с некоторым несовершенством. Она повернулась, щелкнула выключателем лампы и с треском раскрыла роман Элмора Леонардо, который читала много лет назад, но сейчас уже напрочь забыла. Элмор Джон Леонард-младший, 1925-2013. Американский писатель и сценарист, мастер криминальной литературы и вестернов, произведения которого отличались энергичными диалогами, персонажами-неудачниками и лаконичным юмором. У нее заболела челюсть, и она напомнила себе о необходимости перестать скрежетать зубами. Именно лампа, стоявшая на полу, а не на прикроватной тумбочке, заставляла ее до боли стискивать зубы. Лампа у нее всегда стояла на тумбочке. Блок любила, чтобы все было как полагается. Что-то неуместное в комнате ощущалось, как камушек, попавший в ботинок. Она задумалась о том, где бы раздобыть удлинитель для розетки в такое время суток, сказав себе, что чем-то подобным выпускает ситуацию из-под контроля. Встав с постели, прошлепала в ванную. В стаканчике рядом с умывальником лежала ночная зубная капа. Предполагалось, что она будет надевать ее каждый вечер, чтобы не скрипеть зубами, но из-за этого у нее болели десны, и засыпать было еще труднее. Прополоскав капу, Блок уже совсем собралась вставить ее в рот, когда вдруг услышала собачий лай. Доносился тот не из дома отца Кейт, расположенного по соседству. У Луиса не было собаки. Наверное, других соседей. Молодой пары из Сан-Диего, которые ездили на Таурусе и парковали его слишком близко к подъездной дорожке Блок. Сухо треснул гром. Собака опять разразилась лаем. Звучал тут не слишком громко. Блок могла сказать, что собака находится где-то в доме. Если б на заднем дворе, лай был бы намного громче. Эти дома были построены не для того, чтобы удерживать шум внутри. Дождь хлестал по дому, как из брандспойта. Блок немного помедлила, после чего выключила свет в ванной и уже возвращалась в спальню, когда услышала что-то еще, кроме шума дождя. Вроде как глухое постукивание, словно ветка задевала о стену. Звук доносился откуда-то снизу. Она перегнулась через перила и вгляделась в темноту внизу. Прислушивалась, но ничего не услышала. Выпрямилась, поднесла капу к губам, открыла рот, и тут услышала это снова. Это была не ветка. Кто-то стучал в ее дверь. Время было позднее, настолько позднее, что вообще-то скорее раннее. Блок быстро прошла в ванную, бросила капу в стакан и медленно спустилась по лестнице. На стене напротив перил висели две фотографии. На одной из них была запечатлена она сама в день окончания полицейской школы, а на другой ее мать и отец где-то на пляже. Вид у обоих был счастливый. Мать подносила к губам рожок с мороженым, а отец целовал ее в щеку. От этого поцелуя она прикрыла глаза. По морщинкам в уголках глаз было понятно, что мать была рада этому поцелую. Он казался ей таким же сладким, как мороженое. Блок продолжила спускаться по лестнице, но, проходя мимо фотографии своих матери и отца, наклонилась и подобрала молоток, который вечером, повесив это фото, оставила на лестнице. Молоток приятно лег в руку. В идеале ей полагалось бы вернуться наверх и взять свой пистолет, прежде чем даже приближаться к входной двери. Кто бы это ни был в это время ночи, ничего доброго это наверняка не сулило. Босиком, в одной только пижаме, Блок прошлепала к входной двери. Постояла там некоторое время, прислушиваясь, потом еще крепче сжала молоток, опустила руку с ним вдоль бока, а затем повернула ручку, сдвигающую засов. Тот щелкнул, вернувшись на свое место в двери. Потом она осторожно толкнула дверь, опасаясь того, что может за ней увидеть. Она. Нащупав в кармане рукоять ножа, она вытащила его и спрятала за спиной. Покосившись вправо, убедилась, что оружие остается незаметным для того, кто сейчас окажется прямо перед ней. Все ее чувства обострились. Она чувствовала себя единым целым со всем миром, с природой, естественным хищником на вершине пищевой цепочки. Ее уши уловили щелчок отпираемой двери, почти неуловимый скрежет металла о металл, когда дверная задвижка отодвинулась, притянутая поворотной ручкой, а затем дверь совсем чуть-чуть приоткрылась. Темный коридор открывался перед ней, словно в замедленной съемке, и она затаила дыхание, приготовившись к внезапному яростному броску. Плечи у нее напряглись, она приподнялась на цыпочки, словно тигрица, готовая выпрыгнуть из высокой травы на добычу, разинув пасть и выпустив когти. Дверь открылась еще шире. Гарри. Гарри стал медленно толкать дверь, держа левую руку на ручке, а правую сжав в кулак. Когда постепенно открылась улица, он увидел стоящую там фигуру. Ночь окутывала ее, как саван. Кларенс жалобно заскулил, а потом завыл. Она. Цепочки, способной преградить ей путь, на двери не оказалось, и она метнулась вперед, ударив дверь правым плечом, чем застала свою жертву врасплох. Внутри в коридоре было темно, но глаза у нее уже привыкли к полумраку. Завыла собака. Когда жертва отлетела назад, она сделала три хорошо рассчитанных быстрых шага и вонзила нож в плоть. Лезвие вошло чуть ниже грудной клетки, под идеальным углом. Скользнуло под ребра, чуть отклонившись от вертикали. Кончик ножа нацелился прямо в сердце. Кулак крепко сжал рукоять, и она повернула клинок. В этот момент через канал посередине лезвия хлынул поток артериальной крови, которая потекла по ее руке и запястью. Она выпустила рукоять из руки и услышала глухой стук, с которым тело упало на пол. Ее жертва была мертва еще до того, как ее затылок ударился о ковер. Она опустилась на колени и обыскала тело. Ничего. Потом побежала наверх, в спальню, достала сотовый телефон с фотографиями, порылась в ящиках и высыпала их содержимое на пол. Нашла небольшую сумму наличными, которую положила в карман. Разбила вдребезги лежащий рядом мобильник, а затем сбежала вниз по лестнице. Там низко наклонилась, подхватила безжизненное тело и протащила его дальше по коридору. И тут увидела, как на полу что-то блеснуло. С шеи женщины неподвижно свисала тонкая золотая цепочка. Когда она поднимала труп, то, видно, зацепилась за эту цепочку. Одно из звеньев вытянулось, цепочка порвалась и теперь наполовину лежала на полу. На вид дешевая. Пожалуй, ни один грабитель не счел бы нужным прикарманить ее. Она вышла из дома, закрыла за собой входную дверь и побежала прочь, придерживая лямки подпрыгивающего на спине рюкзака. Блок. Когда она открыла дверь, по телу пробежал холодок ночного воздуха. А когда увидела, что находится по ту сторону, прикрыла рот рукой и в ужасе зажмурилась. На тельце маленькой зеленой птички, одного из попугаев-квакеров, сидел большой жирный ворон, который с такой силой клевал свою жертву, что его клюв насквозь пробивал добычу, стуча о доски внизу. Большая черная птица кормилась с такой алчностью, что вся голова у нее была в какой-то бурой каше, а кровь попугая залила крыльцо. Блок прикрикнула на ворона, и тот захлопал крыльями, взлетев на перила крыльца. Подобрав одну из немногих пустых упаковочных коробок, она оторвала от нее верх и, воспользовавшись им как совком, собрала в нее останки попугая. Потом закрыла коробку и занесла ее в дом. Закрывая дверь, Блок увидел, что ворон уставился на нее, а потом отрывисто каркнул, возмущенный прерванным пиршеством. Попугай был давно мертв. Но Блок не могла спокойно смотреть, как его тельце разрывают на части у ее входной двери. Утром она закопает птицу вместе с коробкой и всем остальным на заднем дворе. Гарри. Фигура, стоявшая у его входной двери, выглядела странно, скрюченная, сутулая, словно придавленная какой-то непосильной тяжестью. Кларенс опять заскулил. Фигура быстро шагнула вперед, на свет. Эдди выглядел так, словно едва не утонул под дождем. Костюм и рубашка прилипли к телу. Он поднял голову, и Гарри увидел, что лицо у него мокрое не только от дождя. Оно исказилось от боли и страдания. Эдди не мог говорить, хотя губы у него шевелились. Пальцы Гарри инстинктивно потянулись к золотой цепочке на шее, с которой свисали личные жетоны двух его лучших друзей, так и не выбравшихся из своих туннелей одной темной ночью в жарких джунглях к востоку от Ханоя. Эдди поднял руку. Там, вплетенная в его пальцы, поблескивала золотая цепочка, с которой свисал старый потускневший крестик. Даже под дождем Гарри мог разглядеть кровь на цепочке и на крестике. Это была цепочка Харпер. И только тут Гарри заметил, что Эдди сжимает в другой руке промокший букет цветов в обертке с логотипом Circle K. Дешевые цветы с бензоколонки. Circle K. Английское Circle K. Крупная американская сеть автозаправок с магазинами повседневного спроса. Ее больше нет. Я пошел туда, чтобы подарить ей эти цветы, и увидел возле ее дома полицейские машины. Проговорил Эдди, в голосе у него звучала боль, грозящая разорвать его на части. Харпер убили.

0: Часть пятая. Суд. 3 месяца спустя. Глава 25. Она. 1:00 ночи. Судебный процесс начнется через 9 часов. За ее ногами было не уследить и глазом, так быстро она перебирала ими над тротуаром, сохраняя устойчивый темп, а впереди были еще многие мили. Бег позволил вернуться мыслями к событиям последних дней. Она не смотрела на свою сестру в те первые 2 дня в суде, когда адвокаты отбирали присяжных. Чувствовала на себе ее взгляды, но не смотрела, не могла смотреть. Взамен сосредоточилась на судье, своем адвокате и присяжных. Вот и все. Знала, что если повернет голову и посмотрит на свою сестру, то не сможет удержаться от улыбки, и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь это увидел. Она не могла снимать свою маску во время судебного процесса. Все ее труды сводились к этому. Шахматная партия у нее в квартире была точной копией той старой игры, в которую она некогда играла со своей сестрой. Все фигуры оставались на прежних местах с того самого момента, как был сделан последний ход, прямо перед тем, как мать свернула себе шею. С того самого дня она переигрывала эту партию с сестрой у себя в голове, выстраивала пешки, выводила коня и ладью на идеальную позицию для атаки. Ее ферзь оставался в резерве. Скоро тому тоже предстояло вступить в игру, самой сильной фигуре в ее арсенале. Заполучить все состояние отца было бы и вполовину не так приятно, если б не удалось заодно наказать сестру. Заключительные ходы в этой игре длиною в жизнь будут сделаны в зале суда через 9 часов. Ей понадобятся все ее силы, чтобы довести дело до конца. Днем она была ни в чем не повинной сестрой, ложно обвиненный в убийстве собственного отца. Ночью у нее будет очень много работы. Приближаясь к ресторану, она замедлила бег. Пробежала мимо, заглянув в витрину. Хэл Коэн держал за руку какую-то молодую женщину, сидящую напротив. На нем был элегантный черный костюм от Армани или Лагерфельда. На женщине настолько обтягивающее красное платье, что оно наверняка затрудняло кровообращение. Хотя явно и стимулировало кровообращение Коэна. Она предположила, что эта женщина вдвое моложе его и по меньшей мере на 20 лет моложе его жены. Она остановилась у большого бокового окна ресторана. Ее мобильный телефон в прозрачном пластиковом чехле был прикреплен к нарукавной манжете. В ушах беспроводные наушники. Легонько прижав пальцем кнопку на одном из наушников, она включила камеру своего телефона, держа руку под идеальным углом, чтобы запечатлеть тайную пару. Вытащив телефон из манжеты, выбрала фотографию и отправила ее через мессенджер Хэлу, а сама свернула за угол в переулок. Но предварительно сделала еще один снимок и отправила его тоже. Хэл должен пройти через кухню и встретить ее на заднем дворе. Переулок проникало совсем мало света. Она прошла дальше, мимо мусорных контейнеров, к стальным дверям в задней части ресторана. Одна из дверей открылась, Хэл вышел и закрыл ее за собой. Если то, что он ей сказал, полностью соответствовало действительности, то требовалось провернуть кое-какую сделку, из тех, которые лучше всего заключать в темноте.
1: «Я получила ваше сообщение. Это правда?» — сходу спросила она.
2: «Сама посмотри», — ответил Хэл, доставая из внутреннего кармана пиджака единственный листок бумаги и протягивая его ей.
0: Включив фонарик на телефоне, она просмотрела исписанную страницу, и сердце у нее забилось чаще.
2: «Это, конечно, ксерокопия, но ты же видишь, что я говорю правду», — добавил Хэл.
0: Она кивнула.
1: «Вы написали в сообщении, что нам следует обсудить какую-то сделку. А вы не забыли, что у нас уже есть сделка?»
2: «То было раньше», — сказал Хэл.
1: «Раньше чего?»
2: «Раньше того, как я это нашел», — ответил он, ткнув пальцем в листок.
1: «И как это все меняет?»
2: «Ну, я думаю, твоя сестра могла бы заплатить и больше», — заметил Хэл, и на его темном лице появилась ехидная ухмылка.
0: В полутьме она выглядела еще более зловеще, как у собаки, обнажившей зубы перед тем, как укусить.
1: «Где оригинал?» — спросила она.
2: «Он у окружного прокурора. Я отправил его 2 дня назад».
1: «Что?»
2: «Без меня этот документ не имеет никакой ценности. Разве ты не понимаешь, без моих показаний он практически ничего не стоит?»
1: «Что вы сказали окружному прокурору по этому поводу?»
2: «Совсем мало. но им не терпится узнать больше».
1: «И сколько же стоят ваши показания?» — поинтересовалась она.
2: 10. Исключительно для тебя. Авансом».
1: «У меня нет таких денег», — ответила она.
2: «Это твои проблемы. У тебя есть время до 9 часов завтрашнего утра, а затем я пообщаюсь с твоей сестричкой. Я могу изменить свои показания в любую сторону, в зависимости от того, кто готов заплатить больше».
0: Хэл распахнул заднюю дверь кухни, возвращаясь к своей красотке в ресторане, и закрыл ее за собой. Она уперла руки в бока. Сейчас у нее не было 10 миллионов долларов. Когда она получит наследство, то сможет без особого труда снять такие деньги, но прямо сейчас никак. Бросившись бегом, она промчалась по переулку, а к тому времени, когда добралась до уличных фонарей, у нее в голове уже созрел план.
2: Глава 26. Эдди.
1: «Не знаю, сколько времени прошло с той ночи», — произнес я. «Когда я думаю об этом, то никак не могу собрать все воедино. В памяти сохранилось не все, только отдельные фрагменты. Может, это и к лучшему. Психиатр сказал бы мне, что это основной симптом душевной травмы». Я провел пальцами по надписи на надгробии. «Мэри Элизабет Харпер». Я не смог заставить себя дочитать остальное. Несмотря на то, что Харпер и ее партнер по детективной фирме Джо Вашингтон уже почти 2 года как уволились из ФБР, бюро устроило ей похороны со всеми почестями. Джо не стал со мной разговаривать. Ее бывшие коллеги оказались более любезны, позволив мне постоять у могилы вместе с остальными скорбящими. Вероятно, потому что я пришел с Гарри. Когда служба закончилась, ко мне подошла одна из агентов, Пейдж Дилейни. Не так давно мы вместе с Харпер работали над одним делом, и Пейдж и Харпер спасли мне жизнь. Она была аналитиком в отделе поведенческого анализа ФБР и одним из умнейших людей, которых я только встречал. Дилейни уже несколько месяцев находилась в Нью-Йорке, выслеживая убийцу с Кони-Айленда. «Джо одумается», — сказала она. «Ему больно, потому что его не было рядом, чтобы спасти ее». Я благодарно кивнул, хоть и знал, что эта рана не заживет никогда. Джо винил себя и меня за то, что нас не было рядом, когда она нуждалась в нас. Я не винил его. Это я должен был быть рядом. Мне следовало раньше сказать ей, как много она для меня значит. Наверное, если б я пришел к ней домой чуть пораньше, Харпер была бы до сих пор жива. В вечер ее убийства я долго стоял перед зеркалом, пытаясь собраться с духом, чтобы пойти к ней и высказать все, что накопилось у меня на душе. Если б я был более храбрым человеком, ничего из этого не произошло бы. Пейдж положила руку мне на плечо. «Я спрашивала в полиции Нью-Йорка, нельзя ли мне взглянуть на материалы дела. Я уже работаю над профилем убийцы Харпер. Если что-нибудь услышу, в смысле, если они кого-нибудь поймают, ты узнаешь об этом первым».
2: «Спасибо, я ценю это».
0: На этом она развернулась и ушла, присоединившись к своим коллегам-агентам. Пейдж был уже за 50, она одинока и замужем за своей работой. Ее серебристые волосы разметались по плечам черного пиджака, и мне снова показалось, что меня ударили в грудь. Харпер никогда не достигнет такого возраста. Мой брак распался отчасти из-за того, что я оттолкнул свою семью ради их же безопасности. Моя работа часто вынуждает меня общаться с плохими людьми, хотя дело не в этом. Просто почему-то моя жизнь не приносит ничего, кроме боли и потерь, всем, кто меня окружает. Тем, кого я люблю больше всего на свете. Потеряла свою жизнь не только Харпер. Мне казалось, что меня отняли какую-то часть моей собственной. Шанс обрести счастье с той, которую я любил. Смерть Харпер что-то перевернула во мне. Что-то темное, что всегда было со мной. Я подавлял это чувство, боролся с ним с помощью друзей, с помощью Эми, с помощью Харпер. Теперь я больше не мог это контролировать. Я поднял взгляд над надгробием. Первый день процесса по делу Авелина солнце почти взошло. Мои губы коснулись мрамора, и я поднялся на ноги. «Я найду того, кто это сделал», — произнес я. «Прости меня». Основание надгробия было все еще усыпано цветами,
2: дань памяти от друзей. Открытки, почти полностью расклякшие от снега и дождя. Хотя одна выглядела посвежей прочих, засунутая под целлофан, в который была завернута дюжина роз. Открытка была от Софии. Там говорилось «Мои соболезнования». Слезы застилали мне дорогу обратно к машине. Я поехал на Манхэттен, стиснув зубы и вцепившись в руль побелевшими пальцами. Поставив машину возле своего офиса, я поднялся наверх. Гарри с Кларенсом уже были там. Гарри сидел за моим письменным столом, Кларенс лежал в своей корзинке, он проводил здесь порядочно времени, и я хотел, чтобы, по крайней мере, пес чувствовал себя комфортно. Теперь Гарри с Кларенсом были неразлучны. Гарри просматривал материалы защиты, которыми мы поделились с обвинением, и Кейт Брукс не далее, как на прошлой неделе.
3: «Тебе не кажется, что прошло уже достаточно времени?» — спросил он. «Не можешь же ты постоянно продолжать это делать?»
2: «Делать что?»
3: «Каждый день ездить к ней на могилу. Ее похоронили уже почти 3 месяца назад. Пора начать думать о том, чтобы оставить все это в прошлом. Рана никогда не исцелится, если ты так и будешь бередить ее».
2: «А я не хочу исцеляться. Я хочу добиться оправдания Софии, а затем выяснить, кто сделал это с Харпер». Зазвонил мой стационарный телефон. Я снял трубку.
4: «Эй, Эдди Финт, я внизу. Выходи на улицу, нужно кое о чем побалакать».
2: Голос был хоть и с нью-йоркским выговором, но с изрядной примесью итальянского акцента, и принадлежал он Джимми Феллини по прозвищу Кипарик. Последнее время больше никто не называл меня Эдди Финт, хотя некогда это имечко частенько звучало в стенах баров, букмекерских контор и бильярдных. Мы с Джимми вместе выросли, учились боксу в одном спортзале. А стоит лишь подружиться с Джимми Кипариком, как вам придется прибегнуть к хирургической операции, чтобы удалить его. Он всегда оказывался рядом, когда вы в нем нуждались. У большинства игроков в Нью-Йорке в любой сфере был друг в лице Джимми. Глава нью-йоркской преступной семьи – это тот человек, которого хорошо иметь в своем углу ринга. «Привет, Джимми, я сейчас спущусь», – сказал я.
3: «Эдди», –
2: начал было Гарри, но я перебил его. «Я ненадолго». Гарри не одобрял эту сторону моей натуры. Перед тем, как податься в адвокаты, я жил по ту сторону закона, и иногда мне приходилось опять переступать эту черту. Спустившись вниз, я вышел на улицу. Посреди западной 46-й улицы стоял здоровенный лимузин с работающим мотором. Сзади к нему подъехал мусоровоз, и водитель нажал на клаксон. Мусоровоз не смог проехать. Лимузин не двигался с места. Я открыл его заднюю дверцу. Мусорщики вылезли из кабины, а некоторые обошли лимузин и начали орать, чтобы он убирался. Это были крупные мужики, их было 5, у них была работа, которую нужно было выполнять. Им не понравилось, что лимузин их задерживает.
4: «Шевели задницей, пижон!» – орали они.
2: Джимми выбрался из машины, повернулся к мужчинам и спросил:
4: «У нас какие-то проблемы?»
2: Все знали Джимми Кипарика. Если не в лицо, то по репутации. Мусорщики тут же примирительно вскинули руки –

0: видел его без этой кепки с тех самых пор, как он возглавил криминальную семью Феллини. В наши дни бизнес Джимми был на 99% легальным. Он владел целой кучей недвижимости, у него были солидные доли во всяких законных и прибыльных частных предприятиях и прямая связь с нью-йоркским отделом планирования. Любой застройщик на Манхэттене, желающий получить разрешение, мог убить пару лет по уши, зарывшись в бумажную волокиту, или же позвонить Джимми, после чего за малую мзду приступить к строительству буквально в течение месяца. Джимми протянул ко мне руки, и мы обнялись. Отпустив меня, он с размаху хлопнул меня по спине, как это делают суровые мужики, привыкшие выражать свою привязанность такими вот хлопками, тычками кулаком и поцелуями в обе щеки, которые вроде как причиняют боль, но имеют под собой одни лишь добрые намерения. Я и понятия не имел, что поцелуй способен причинить физическую боль, пока не подружился с Джимми.
1: «Паршиво выглядишь. Ты хоть когда-нибудь ешь?» – поинтересовался он.
0: «Последнее время у меня нет особого аппетита».
1: «Соболезную насчет твоей подруги. Я попросил Мэрию держать меня в курсе».
0: Это была не в том смысле подруга, хотя мы были очень близки. В кожаном салоне лимузина воцарилась тишина. Джимми кивнул и облизнул губы.
1: «Как я уже сказал, Мэрия даст мне знать, если копы найдут подозреваемого», — сказал он.
0: Джимми ко всему подходил с практической точки зрения. Если кто-то причинит вред другу или, не дай бог, члену его семьи, Джимми обязательно позаботится о том, чтобы правосудие восторжествовало. Он был давним знакомым и деловым партнером Фрэнка Авелина, и, похоже, у Джимми по-прежнему оставались кое-какие дружки в мэрии. Если ему требовалась информация о каком-либо деле об убийстве в городе, он мог получить ее в мгновение ока.
1: «Она занималась какими-нибудь стрёмными делами? Кто-нибудь имел на нее зуб?»
0: Я покачал головой. Насколько я знаю, единственным делом, над которым она работала, было мое, дело Авелина. Она посадила нескольких плохих людей, когда была федералом. Думаю, копы уже тщательно проверили ее предыдущие дела, чтобы убедиться, что никто из тех, у кого были причины убить Харпер, не был недавно освобожден из федеральной тюрьмы. Тут по нулям.
1: «Похоже на работу профессионала», — заметил Джимми. «Ты не можешь так вот запросто грохнуть кого-то в его собственном доме и бесследно исчезнуть. По крайней мере, все произошло быстро, Эдди».
0: Она умерла мгновенно. По крайней мере, как мне сказали копы. Хотя не знаю. Ты раздобыл то, о чем я просил? Джимми покосился влево на коричневый конверт, лежащий рядом с ним.
1: «Копы говорят, что ты был там в ту ночь», — заметил он.
0: «Да, но я почти ничего об этом не помню. Когда я добрался туда, ее уже увезли. Я протолкался в прихожую, нашел ее цепочку, лежащую на полу, и понял, что она мертва. Я взял эту цепочку, просто не мог оставить ее лежать там». В этот миг я ощутил потребность прикоснуться к собственной шее, где всегда носил медальон со святым Христофором на цепочке, на удачу. Цепочку Харпер я сохранил, исправил вытянувшиеся звенья и носил ее вместе со своей собственной. Было приятно позволить хотя бы чему-то нашему опять оказаться вместе, пусть даже это всего лишь дешевая золотая цепочка. «Мне нужно то, что в этом конверте, Джимми. В ту ночь я неважно соображал. Возможно, я что-то упустил», — сказал я.
1: «То, что там внутри, тебе лучше не видеть. Я привез это, но не думаю, что тебе стоит смотреть».
0: «Я должен», — сказал я. «Я не могу доверять копам в этом деле. Это слишком важно». Она была слишком важна. Джимми кивнул и передал мне конверт. «У тебя есть что-нибудь на Фрэнка?» — спросил я.
1: «Конечно, просто недавно я был немножко занят, вот и все. Один из моих парней из ресторана, малыш Тони П., загремел, блин, в больничку с черепно-мозговой травмой. Его сбили, когда он переходил улицу, представляешь? Я собираюсь навестить его, когда мы тут закончим. У меня много чего в голове. Прости, что это заняло так много времени. Но мне еще и пришлось подождать, пока вернутся все мои информаторы, чтобы рассказать мне, что они накопали. У Фрэнка было много друзей и еще больше врагов. Я должен был убедиться, что его убийство не было заказухой. Все вернулись домой с одной и той же историей. Не было ни мотива, ни возможности, ни старых счетов, которые кто-нибудь желал бы свести, ни денег, летающих по ветру, ни контрактов на голову нашего дорогого покойника».
0: Я так и думал, но мне нужно было в этом убедиться.

0: Джимми подтвердил мои опасения. Это не было заказухой. Это было отцеубийство. Вне всякого сомнения. «Насколько близки вы были с Фрэнком?» — спросил я.
1: «Зависит от того, кто хочет это знать.
0: Если это ты меня спрашиваешь, то да, мы были корешами. Если спросит окружной прокурор, то я едва знал этого мужика».
2: «А ты знал Софию или Александру?»
0: «Фрэнк по большей части держал семью в стороне, как и многие мои деловые партнеры. Я считаю, будет лучше, если ФНС, ФБР, да и любая другая правительственная лавочка из трех букв ничего не будут знать о наших отношениях. Мы не бухали и не ходили вместе по бабам, когда он был на своем посту. Но не сомневайся, что это я усадил его в кресло мэра. Он даже праймерис не прошел бы без помощи профсоюзов. Его дочки? На дни рождения, семейные торжества, не то чтобы их было так уж много. Фрэнк ходил с ними в мой ресторан».
2: «Какая-нибудь из них не показалась тебе малость эксцентричной?»
0: «Настолько эксцентричный, чтобы без всякой причины нарубить в капусту собственного старика? Нет. Они недолюбливали друг друга, вот это я знал. Фрэнк всегда на это жаловался. Я знаю, что у них в доме всегда было полно денег, но зелень — это еще не все. Семья. Вот самое важное, что у тебя есть. Фрэнк дважды становился вдовцом, ты в курсе? Это должно было оставить свой след. Эти девчонки не были счастливы в этом доме. Фрэнк как-то сказал мне...»
2: Джимми замялся. «Вообще-то он любил поговорить. Мы выросли вместе. Джимми не видел во мне законника, да и я знал достаточно подробностей, чтобы засадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Хотя не то, чтобы мне этого хотелось. Хоть когда-либо. У нас было взаимное доверие. Тот факт, что Джимми колебался, означал, что он не хотел предавать доверие, которое было оказано ему кем-то другим. Фрэнком». Джимми был человеком старой закалки. «Ты можешь мне доверять», — сказал я. Джимми выглянул в окошко лимузина, разглядывая мой дом.
0: «Почему бы тебе не поселиться в каком-нибудь приличном месте, Эдди? Эта халупа не подходит для такого человека, как ты».
2: «Меня все устраивает».
0: «Да ладно тебе. Послушай, то, что я хочу тебе сказать, может и ни о чем. Совсем ни о чем. Наверняка это не что иное, как... Джимми. Это насчет первой жены Фрэнка. Она свалилась с лестницы и застряла башкой в перилах. Обе девчонки были тогда в доме и видели тело. Это была настоящая трагедия, понимаешь? На следующий день Фрэнк пришел ко мне. У меня есть человечек в городском морге, который у меня в платежной ведомости. Только не спрашивай меня, почему».
2: «Если я и был в чем-то уверен, так это в том, что мне совсем не хочется выяснить, зачем Джимми свой человек в морге. Хотя мог и сам догадаться. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, что некоторые мешки для трупов могут отправиться в печь с дополнительным жмуриком внутри».
0: Фрэнк попросил об одолжении. Мой человек пообщался с судмедэкспертом, и я этим озаботился.
2: «Чем озаботился?»
0: «Отсчетом о вскрытии».
2: «Его Харпер уже тоже раздобыла в ходе наших предварительных исследований. Я уже читал его. Смерть от несчастного случая. Причина – обширная травма спинного мозга в результате падения с лестницы, приведшая к мгновенной смерти». Я не стал давить на Джимми. Просто молчал, позволяя ему самому закончить рассказ.
0: «В результате в этом отчете кое про что не упомянуто. Это не имело отношения к причине смерти. У Джейн Эвелина была характерная отметина на икре. След от укуса. Маленький. Примерно такого же размера, какой мог оставить ребенок».
2: Ярко вспыхнувший у меня в голове образ даже заставил меня крепко зажмуриться. Этот образ был словно резкий удар, болезненный, хотя и не физически. А увидел я Софию в допросной первого райотдела. Кровь на губах и щеках, след от укуса на запястье. Я отогнал эту мысль, поежился и сказал себе, что это совсем другое дело, вовсе не то же самое, что укусить кого-то другого, и что она сделала это с собой только потому, что у нее не было бритвы. Шрамы у нее на руках ясно говорили об этом. И имелся еще и эксперт по следам укусов, который утверждал, что отметина на груди у Фрэнка Авелина совпадает с отпечатком зубов Александры. Похоже, смерть Джейн Авелина была далеко не случайной. «Господи, ты думаешь, что София или Александра укусили свою мать, отчего та упала с лестницы и сломала шею?» Лицо у Джимми потемнело. Упала она или ее столкнули, сказать невозможно. Судмедэксперт считает, что след от укуса появился позже. После того, как она уже была мертва. Все это тебе ничуть не поможет, поскольку Фрэнк так и не узнал, что произошло на самом деле. Через месяц после похорон он отправил обеих девочек в школу-интернат. Кто стал бы его винить? Он следил за тем, чтобы обе вне дома посещали психиатров, а те информировали Фрэнка касательно прогресса. Один из мозгоправов сказал ему, что укус мог быть реакцией на травму, вызванную обнаружением их матери в таком виде, и, возможно, попыткой разбудить ее. «Короче, чем-то в этом роде», — сказал Джимми, закатив глаза. «То есть ты так не думаешь?» «Фрэнк сказал мне, что Джейн была суровой женщиной, жесткой, со своими детьми, понимаешь?» «Фрэнк и сам был крепким орешком, но он любил своих дочек, хотя с Джейн я встречался всего лишь раз. Она мне не понравилась. Холодная, бездушная тетка. Фрэнк сказал мне, что она била девочек и кусала их. Мой вот старик тоже был тяжел на руку, но я любил его и никогда не поднимал на него руку в ответ. Это же был мой папаня. Одна из этих девочек была такой же суровой и холодной, как их мать».
0: «Жестокое обращение способно травмировать людей. Оно разрушает жизни».
2: «Дело не только в этом. Это тоже болезнь. Душевная. Вот что я тебе скажу. Я не знаю ни одной маленькой девочки, которая нашла бы свою мать мертвой на лестнице, а затем откусила бы от ее трупа целый кусок. Ты все еще ходишь в церковь?»
0: Я покачал головой.
2: «Я вот хожу каждое воскресенье. Я говорил об этом с отцом Лоуни. Он сказал, что у Фрэнка в доме жил демон. Одна из тех девушек была злом».
0: «Я не придаю большого значения тому, что думают священники», — сказал я. Джимми подался вперед, и когда он заговорил в следующий раз, его голос так и не поднялся выше шепота. Казалось, он боится, что кто-то или что-то подслушает его.
2: «В прошлом я совершал поступки, от которых тебя стошнило бы. Хотя то, что произошло в доме Фрэнка, было чем-то другим. Одна из этих девчонок укусила свою мертвую мать. Это не какая-то там девчонка, у которой просто не все в порядке с головой. Это зло в чистом виде».
0: Глава 27. Кейт. В кабинетике для консультаций в здании суда на Сентер-стрит было холодно и неуютно. Александра, одетая в элегантный черный брючный костюм и белую шелковую блузку под жакетом, поеживалась, и Кейт не могла сказать, из-за температуры или же из-за мысли о судебном процессе, который должен был начаться через час. Блок облачилась в темно-синий блейзер, голубую рубашку и бежевые мягкие брюки чинос, специально для присяжных. Вид у нее был профессиональный и в то же время достаточно неформальный, чтобы не чувствовать себя скованно. Для появления в суде Кейт предложила подруге тоже надеть костюм, но та ничего не сказала в ответ, и теперь Кейт приняла этот наряд как вполне разумный компромисс. Натянув подол юбки на колени, Кейт перечитывала заметки к своей вступительной речи перед жюри. Она готовила ее почти неделю, репетируя перед зеркалом, в итоге сократив продолжительность своего выступления с часа 10 минут до всего лишь 10 минут. В речи затрагивались все основные моменты, касающиеся доказательной базы защиты, подчеркивался принцип презумпции невиновности и закладывалась основа для осуждения Софии. Александру и Кейт разделял старый, изрядно поцарапанный стол. Александра барабанила пальцами по столешнице. В последней неделе она все больше нервничала, ее тревога росла с каждым днем. Это представлялось вполне естественным, и пока Кейт удавалось скрывать от клиентки свои собственные переживания, у Александры не возникало особых проблем. Отложив записи в сторону, Кейт переключила внимание на свою клиентку.
3: «Вы всерьез напуганы, и это совершенно естественно. Бояться — это нормально. Я бы скорее стала переживать, если бы вы были совершенно спокойны. Вам просто нужно пережить следующие несколько дней. Вот и все. Помните, что я вам говорила?»
0: Александра кивнула.
3: «Хорошо, я попробую».
0: Пальцы у нее разжались и неподвижно замерли. Она сделала глубокий вдох, и на нее сразу же снизошло нечто близкое к спокойствию. Кейт посоветовала Александре шевелить пальцами ног, если она вдруг занервничает. И никто этого не увидит. Этому трюку Кейт научили в юридической школе.
3: Свидетели, обвиняемые и даже адвокаты просто не могут не нервничать. Остановить это невозможно, но все-таки имелись способы справиться с волнением. Осознанное шевеление пальцами ног дает выход тревоге и беспокойству. Никто не видит, как вы это делаете, поэтому при взгляде со стороны вы совершенно спокойны и уверены в себе.
1: «Я приму сразу две, это поможет мне расслабиться», — сказала Александра, после чего вытряхнула себе на ладонь две таблетки из блистерной упаковки и проглотила их, запив водой. Это был довольно слабенький, противотревожный препарат. Александра принимала по одной таблетке каждый день. Удвоить дозу в первый день судебного разбирательства по делу об убийстве показалось Кейт неплохой идеей. За спиной у нее послышался стук в дверь. Блок отлепилась от стены, опустив сложенные на груди руки, после чего слегка приоткрыла дверь и выглянула наружу. Каким-то образом Кейт и Блок до сих пор удавалось избежать общения с журналистами и всякими писаками, которые вились вокруг подобных судебных дел, словно птицы-падальщики, жаждущие полакомиться свежим трупом.
4: «Это Драйер»,
3: — объявила Блок. Кейт встала и последовала за ней в коридор.
1: «О, Господи, что случилось? Что-то плохое?»
3: — воскликнула ей в спину Александра. Всякого притворного спокойствия как не бывало. Плечи у нее напряглись, а руки поднялись, как будто она собиралась отразить удар.
1: «Я уверена, что все в порядке. Подождите здесь, я скоро вернусь», — успокоила ее Кейт.
3: Драйер стоял в коридоре в компании трех своих помощников, подтянутых моложавых мужчин, по меньшей мере лет на 5 помладше его. «Маленькие драйеры в роли придворной свиты», — подумала Кейт. В руках он держал документ в ламинированном переплете с заголовком «Дополнение к обвинительному акту».
1: «А это еще что?» — поинтересовалась Кейт. «Только не говорите мне, что я должна была получить это еще пару месяцев назад, иначе я подам уведомление судье. Вы даете мне отличные очки для апелляции еще до начала процесса».
4: «Мы можем поговорить наедине?» — спросил Драйер.
3: Кейт глянула на молодых людей у него за спиной и сказала: «Блок останется».
1: «Как пожелаете», — ответил Драйер.
3: Он шагнул вперед, его свита рассеялась. Документ он протянул ей так, словно тот был ядовитым. Не так давно на нее подали в суд, и она опасалась принимать любые бумаги, предварительно не выяснив, что в них содержится.
1: «В чем там суть?» — спросила Кейт.
4: «Мы получили запрос от Флина на токсикологическое исследование тела Фрэнка Авелина. Были проведены анализы крови и внутренних органов. Вот результаты. Я не обязан делиться этим с вами, но считаю, что вы с Флином должны, по крайней мере, бороться по-честному».
3: Кейт взяла документ и пролистала его до конца. «Что такое галоперидол?» — спросила она. Следы этого вещества были обнаружены в печени, мозге и крови Фрэнка Авелина.
4: «Могли бы и сами догадаться.
3: Сейчас мы переворачиваем все там вверх дном в поисках любых следов этого препарата.
4: Вообще-то вам стоит задуматься о том, как Флинн узнал, что нужно провести подобную экспертизу, когда мы сами до этого не додумались, и почему галоперидол вообще присутствовал в организме Авелина. Смею предположить, что ответы могут оказаться не слишком-то выгодными для вашей клиентки, мисс Брукс».
3: Когда Драйер ушел, Кейт передала отчет Блок. Та пролистала страницы, прочла заключение и менее чем через минуту вернула документ Кейт, который уже открыла Google на своем телефоне и пыталась найти какую-нибудь научную статью про галоперидол, что-нибудь более надежное, чем Википедия. «Можешь не искать», — сказала ей Блок. «Это успокоительное средство. Одна моя давняя подруга когда-то работала в доме престарелых в Бэй-Сити. Говорила, что в основном ее работа заключалась в уборке дерьма. В Бэй-Сити любили, чтобы пациенты были послушными. Чему способствовал жидкий галоперидол, добавленный в овсянку».
1: «Это же довольно сильное антипсихотическое средство. Господи, они дают его старикам?»
3: «По крайней мере, в Бэй-Сити давали», — подтвердил Блок.
1: «А теперь нет?»
3: «Похоже, что нет, после того, как я узнала об этом и навестила заведующую медчастью. Похоже, в тот же вечер большую часть их запасов галоперидола кто-то случайно вылил в канализацию. А эта заведующая неудачно споткнулась о складку ковра и сломала себе обе руки». Кейт в очередной раз порадовалась, что Блок считает ее своей подругой. Она никогда не захотела бы видеть ее в качестве врага.
1: «Почему Фрэнк Авелина принимал его? В его медицинской карте ничего про это не упоминается?» — спросила Кейт. Что-то в этом отчете заставило ее задуматься, как будто она стояла на пороге чего-то ключевого для всего этого дела. Блок добралась туда раньше ее. «Может, Фрэнк и не знал, что принимает его?» — предположила Блок. Как только Кейт вернулась в кабинет, Александра резко вздернула голову от стола.
5: «Чего он хотел?» — спросила она.
1: Кейт взмахнула документом и театрально уронила его на стол. «Это токсикологический отчет. В нем говорится, что в организме вашего отца, когда его убили, наличествовало большое количество успокаивающего средства. Галоперидола. Вы когда-нибудь слышали о нем?» Плечи Александры расслабились, выражение лица изменилось. Если до возвращения Кейт она была напряженной и обеспокоенной, то теперь выглядела совсем по-другому. Губы у нее сжались в некоем подобии решимости, в глазах блеснул огонь, и она сказала: «Да, я слышала про галоперидол. Я знала о нем много лет. Моя сестра частенько принимала его, когда была маленькой».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня вы снова услышите Елену Шарыпову из Хабаровска, и она продолжит свой рассказ о летнем отдыхе в Китае. Здравствуйте, Лена!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели!
0: Вы уже рассказали слушателям о своей первой поездке в Китай, а сейчас вы расскажете о вашей второй поездке, так?
1: Да, можно рассказывать сразу о двух поездках в один и тот же город. Мы ездили два раза подряд. Город называется Бэйдэйхэ. Мы ездили в прошлом году туда и в позапрошлом. Почему два раза мы ездили в одно и то же место? Потому что место нам очень понравилось. И там оказалось довольно-таки много интересных мест, куда можно было сходить.
0: То есть первый раз вы все не обошли?
1: Мы не обошли, все не успели. Потому что добирались мы уже поездом туда два дня. Туда дорога занимала и два дня обратно. То есть на пребывание именно на месте оставалось 10 суток.
0: Как вы решили поехать именно в это место? Почему, вернее?
1: Еще когда мы отдыхали в Удалянче, мы уже слышали про это место, и даже до того уже слышали про это место. Это Желтое море, там и экскурсии одновременно, и отдых на море. Поэтому мы туда и поехали.
0: Первый раз вы поехали в позапрошлом, то есть в 2008 году.
1: Да, в 2008 году. Ехали, как я уже сказала, поездом, вернее, двумя поездами. И между поездами у нас была остановка в Харбине. То есть ночью мы ехали, а днем мы были в Харбине. В Харбине экскурсии у нас были. Мы побывали на жемчужной фабрике, где выращивают ракушек, в которых выращивается жемчуг. Побывали на шелковой фабрике, где выращивают тутовых шелкопрядов. То есть с самого начала они их там разводят, потом ткут шелк и уже из шелка шьют вещи. Можно было там посмотреть весь этот процесс. Я щупала, мне давали в руки прям вот этот вот кокон тутового шелкопряда. Но он был уже такой растянутый, уже подвергшийся обработке на фабрике. Там станок стоял, показывали нам, с натянутыми нитками шелковыми. Я тоже его пощупала, посмотрела. А потом уже и вещи можно было посмотреть и купить. Вещи были, конечно, хорошего качества, потому что это натуральный был шелк.
0: Купили что-нибудь или дорого?
1: Нет, вот там на фабрике мы ничего не купили. Мы потом купили в других местах, потому что там на фабрике было, да, достаточно дорого. И времени особо не было. А вот жемчуг нам когда показывали прям ракушку, ее раскрывали при нас, и там вот маленькие такие жемчужинки были. И потом тоже показывали изделия из жемчуга, которые они там делают. Причем цвет жемчуга они могут сами заранее планировать и при помощи всяких химических средств, добавляемых в воду, где ракушки эти находятся, получают нужный.
0: Харбин – это был первый крупный город, я правильно вас поняла, в Китае, который вы увидели там?
1: Харбин был вообще самый крупный город из тех, которые мы видели. Там 6 миллионов населения в Харбине. Это центр провинции Хэйлунцзян. А все остальные города, которые мы посещали, по населению меньше.
0: Этот город резко отличается от Хайхэ?
1: Да, мы в Харбине были только в центре. Он отличается тем, что там уже стоят очень высокие здания, такие этажи 25-30.
0: В Хайхэ таких не было?
1: Нет, в Хайхэ таких не было. И центр Харбине, он такой уже цивильный.
0: Хорошо. Поехали из Харбина дальше, да?
1: Да, поехали дальше. Что по пути увидели мы такого интересного? В некоторых ресторанах китайских имеются такие крутящиеся столы. То есть садится человек 8-10 за один стол, и краешек у этого стола стоит на месте. Вы на этот краешек ставите свою тарелку, а середка у этого стола, она крутится. Разные варианты могут быть такого стола. Я не знаю, что там внутри сделано, там под столом не посмотришь, там все закрыто. Иногда крутится прямо вот середка самого стола, а иногда просто на круглый стол ставится такая как бы вот круглая стеклянная подставочка, она почти весь стол занимает, середину стола, краешек остается свободный для тарелки. А на эту крутящуюся подставочку стеклянную ставятся все блюда общие. И вот эту середку крутят люди, И кому что надо, к тому нужное блюдо и подъезжает. Вот это было забавно для нас поначалу. Потом мы, конечно, к этому привыкли, и все это стало восприниматься как само собой разумеющееся. И еще интересное было по пути, что мы видели, это их железная дорога, поезда, вокзалы. У них очень много поездов, просто вот один за одним идут. У них повышенная система безопасности на вокзалах.
2: То есть?
1: У них просвечивается багаж при входе на вокзал. Вот такой же сканер, как в аэропорту. На вокзал пропускают только тех, кто едет. То есть предъявляешь билет и по билету проходишь в здание вокзала.
2: Сопровождающих не пускают?
1: Не пускают, нет. И еще, что любопытно, у них билеты продаются в день отъезда. То есть вот заранее, как мы покупаем, скажем, за 45 суток, у них билеты не покупаются. Посадка на поезд осуществляется очень быстро. То есть вот объявили посадку на поезд, и надо бежать. Все это буквально там, я не знаю, минут за 10, за 15. Вот даже нас провожал, когда руководитель китайской турфирмы, видимо, там разрешается им проходить, он быстренько прям заскочил, пробежался мимо купе, сказал до свидания» и выскочил моментально.
2: А вот если кто-то прибывает на вокзал, его надо встретить людям, их тоже не пропускают?
1: Нет.
2: А как же люди с вещами? Носильщиков просто все берут?
1: Это, видимо, уже, как говорится, твои проблемы. То есть вышел из поезда, ты должен предъявить свой билет. Когда выходишь, как заходил, предъявлял билет, так и выходишь, предъявляешь свой билет. Вот тебя выпустили, там такой специальный коридорчик, по одному все проходят. Вот ты вышел на улицу уже, все, там уже и встречающие. Ну вот так же, как у нас к самолету. Не пускают встречающих, вот так же у них и на поездах точно такая же система. Купе у них достаточно комфортабельные. В купе 4 полки, а вот в плацкарте у них 6 полок. У них в плацкарте нет боковых полок, но зато в самом купе у них 6. То есть по 3 с каждой стороны. Купе от плацкарта единственное, чем еще отличается, это только вот отсутствием двери. То есть количество полок и дверь. А все остальное, весь сервис тот же самый. Это, как правило, ковровое покрытие на полу. Это скатерть на столе, цветочки в вазе, термос с горячей водой. У них нет титана в коридоре, как у нас титан. У них можно набирать горячую воду, но в купе, там у проводника отдельно. Под столом у них стоит маленький бачок под мусор, такой совсем малюсенький. Полки у них подлиньше, чем у нас, поэтому у кого большой рост, довольно-таки удобно размещаться. Плечики у них для каждого пассажира имеются. И даже тапочки у них есть. И вот опять вот это их недостаток, антисанитария. Это у них стелится один комплект белья в начале пути и едет до самого конца. Независимо от количества пассажиров, которые сменятся на этом месте, комплект белья будет один. То есть каждому постель не меняют. Нас заранее предупредили, когда мы первый раз ехали, что такая вот в Китае ситуация. Мы просто брали с собой постельное белье и все. Но постель у них застилает проводник. То есть ты заходишь в купе, там уже все застелено. Радио в купе так же, как и у нас, освещение, розетка имеется электрическая.
2: Прямо в купе?
1: Да, прямо в купе. Но нас тоже предупредили. Наш руководитель сказал, что вы лучше туда не включайте наши приборы, потому что может перегореть. В вагонах дополнительная умывальная комната к двум туалетам. В этой умывальной комнате находятся 3 умывальника. И туалеты у них, ну, практически свободные, очередей почти нет. Вот в этом плане они, конечно, хорошо сделали. Поезд стоит на станции очень мало по времени и не разрешают выходить на улицу пассажирам. Ну, это в целях, наверное, вот, чтобы не остался. Возле каждого вагона на станции стоит полицейский. Поезд прибывает, на перроне стоят такие столбики. Каждый вагон останавливается возле столбика. Возле этого столбика стоит полицейский. Проводник впускает, выпускает вагон, а полицейский смотрит за порядком, и машинисту, там такой звоночек на столбе на этом, он звонит, дает отправление. Интересно было увидеть, ну, это мой сын видел. Я туда не ходила, поэтому не знаю. А вот сын пришел и рассказывал. Пошли они со своим приятелем посмотреть этот поезд и дошли до общего вагона. И говорит, ну надо же, какой интересный у них общий вагон. Он у них, во-первых, двухэтажный. И сидят на сиденьях люди, и этот вагон, он закрывается. То есть их не выпускают в другие вагоны, чтобы они не выходили. ну, как каторжников, я говорю, прям везут. Они туда попали, как раз там проверяли билеты. Ну, их очень быстренько оттуда попросили и вагон закрыли.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Приехали мы туда рано утром. Нас первым делом повели позавтракать в ресторан. А потом день был не очень жаркий, и у них там есть экскурсия на термальные источники. И вот нас повезли на эти термальные источники.
2: Прямо сразу, первый же день.
1: Прямо сразу. Мы были со своим багажом, потому что дело в том, что заселение в гостиницу было в 2 часа дня, а мы приехали утром. И у нас было еще время. Обычно идет какая-нибудь экскурсия обзорная, но так как день был прохладненький, ну не то что прохладненький, но просто солнце не светило, нам предложили сразу на термальные источники поехать, и мы согласились и поехали. Первый раз мы попали на водные их источники. Потом-то мы уже ездили и на другие, но вот это было первый раз. Все у них вот такие места размещаются где-то за городом. Это обязательно экологически чистый район, далеко за городом. Там озеро. В этом озере рыбки плавают, утки плавают, они их разводят. А растительность, они за ней ухаживают, очень красивая. И тут же рядышком они выстроили здание и сделали бассейны. Вот заходишь в это здание, идешь в раздевалку, раздеваешься, потом идешь в душ и выходишь уже в зал. И там уже бассейны, там парилки, всякие гидромассажные ванны. Из этого здания можно выйти на улицу, там тоже бассейны. Столики, стулья стоят, можно посидеть, отдохнуть, можно пойти шашлык купить, поесть, там еще что-то купить, погулять просто.
2: Потом опять бассейн, да?
1: Потом опять в бассейн, да. То есть там и торговля, и можно массаж принять, там все это предлагается. Ну, конечно, как на любых туристических объектах, там это все подороже. Но при наличии денег и при желании, пожалуйста, все, что желаешь. Теплые были бассейны, так как это термальные источники. Но это все они делают искусственно. Там был очень большой один бассейн, ну, он просто огромный такой. Там прям над ним мостик проходил. Плывешь, раз под мостиком оказываешься, потом плывешь дальше. Там прям в бассейне такой аквариум стеклянный большой стоит. Можно было встать возле него, рыбок посмотреть. Дают тебе сланцы, выдают полотенце, если, ну, купальник свой надо иметь. Мы до обеда там пробыли. И потом нас повезли уже в гостиницу устраиваться. Привезли нас в гостиницу, расселили. В номере и телевизор, и холодильник, ну там душ с ванной, фен, телефон, хорошая мебель. В путевку еще входил завтрак. Завтрак – это шведский стол у нас был. Обед и ужин мы кушали уже самостоятельно. Но шведский стол был довольно-таки неплохой. По сравнению с предыдущей поездкой, когда мы ездили в Удалянче, был значительно лучше. Он был уже почти адаптирован под нас, под русских. Потому что в этой гостинице основная масса отдыхающих – это были русские граждане. Вообще вот этот город Бадайхэ – это туристический район. Вообще у китайцев очень интересно устроены города. У них город состоит из нескольких городов. Например, Бадайхэ – это туристическая зона отдыха, то есть гостиницы по всему городу. Местного населения там очень мало, только обслуживающий персонал там живет, то есть ну кто работает. Как бы административный центр, это у них был Цинхуандао, это соседний город. Там банки, администрация, самые крупные богатые магазины, это вот все-все там. Нандайхэ, это был еще третий городок, это учебная такая зона, там у них университеты находились. И был еще городок Шанхайгуань, там аэропорт находился. То есть у нас бы это были 4 города. Кавминводы, вот у нас, допустим, Кисловодский, Синтуки, Пятигорск, Минводы, Железноводск. Вот так у них рядышком находятся, допустим, 4-5 городов. Но это у них считается один город. Объединяются они.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
0: Напоминаю, что о Китае рассказывает Елена Шарыпова из Хабаровска.
2: Устроились, отдохнули, побывали на экскурсии. А дальше?
1: Дальше пошли, конечно, смотреть город. Город очень понравился. Там все сделано для отдыха, абсолютно все. Растительность высаживается туда специально в начале сезона. Зимой там холода по 30 градусов, и они выращивают деревья в специальных питомниках. А когда приходит весна, они их выкапывают прямо с корнем, привозят в город и высаживают. И они у них стоят подпертые такими вот подпорочками, чтобы они не упали. Корневая система, потому что слабая, но деревья такие вот южные, интересные такие деревья. Очень много цветов, везде газоны, клумбы. Вообще в китайских городах этого нигде нету. Там ни одного зеленого деревца не найдешь. А здесь прям сплошное. Причем они все эти деревья и просто над тротуаром они протягивают свои светящиеся вот эти гирлянды. Все увивают, обвивают, и все очень по вечерам красиво светится. Интересно было, как китайцы относятся к туристам. Вот идешь ты по тротуару, а там подряд идут рестораны, кафе, магазинчики, какие-то там ларёчки. И тебя везде зазывают, допустим, ты идешь, стоит женщина или мужчина и говорит: «Заходите, пожалуйста, в наш ресторан». Ну, они, конечно, это говорят не так чисто по-русски, как я. Ну, понятно. Если тебе не надо в ресторан, ты можешь с ними постоять, поговорить. Они тебе все расскажут, что ты хочешь. И цены можно спросить. У нас, например, недалеко от нашей гостиницы был ресторан под названием «Марина». И там хозяйка была наполовину русская, наполовину китаянка. Марина ее звали. У нее мать была из России, приехала когда-то очень давно, и она очень хорошо говорила по-русски. И вот мы шли первый день, она нас встретила прямо на тротуаре и говорит: «Здравствуйте, заходите в мой ресторан». Мы слышим, что речь такая очень приличная. Мы остановились с ней, поразговаривали, она нам вот рассказала, что мать приехала из России давно. Вообще интересно вот так встречать выходцев из своей страны, когда так хорошо говорят. И вообще вот кто работает с русскими туристами, они стараются учить русский язык. То есть там с языком было несколько проще, чем в других городах. Потому что там туристы – это либо китайцы, либо русские.
2: Ну а теперь, может быть, об экскурсиях?
1: На Китайскую стену мы съездили. Сначала перед стеной мы посетили два парка. Это был парк птиц и парк белок. Парк белок нам не очень понравился, потому что они там сидели в клетке.
2: Типа нашего зоопарка, что ли?
1: Да, да, вот что-то такое, типа нашего зоопарка. Он был очень маленький, а вот парк птиц у них был такой хорошенький. Также небольшая территория, огорожена, сделано все тоже очень красиво. То есть там ручеек бежит, допустим, мостик через него, дорожки, растительность. И прям тут вот эти птицы ходят.
2: Ходят?
1: 200. Да, они прям там всякие такие, знаете, экзотические, большие, там всякие разные. У них 200 видов птиц было в этом парке и 5000 особей. Да, они прям там ходили, некоторые птицы. Можно было, ну, взять, пощупать, конечно, не удалось, по-моему, никому. А фотографироваться фотографировались.
2: Привыкшие к этому, да?
1: Да, фотографировать их можно было. Они привыкли, а вот потрогать нет, не получилось. Не давали себе
2: мало
1: трогать.
2: Мало желающих все-таки потрогать, все их видят.
1: Нет,
2: поэтому
1: почему?
2: Они там, к этому не привыкли,
1: там,
2: наверное.
1: Там много желающих, там к ним руки тянут.
2: Да?
1: Много, да. Но
2: а кормить их вот... можно было?
1: Вообще кормить разрешается у них в зоопарках, везде кругом, но для этого покупаешь то, что продается там. Ты подходишь, покупаешь, ну там, допустим, для слона яблоки.
2: Слоны в зоопарке вы их видели или где?
1: Слона мы видели в сафари-парке. У них не зоопарки, как у нас, а у них сафари-парки. Это несколько иное. После вот этих двух парков мы пошли на канатную дорогу. Чтобы попасть на стену, надо было по канатной дороге сначала подняться высоко-высоко, значительно выше самой стены, а потом уже спускаться вниз. Там гора была такая высокая. А потом уже с этой горы спускаться вниз и попадаешь на саму стену. Вообще на фуникулёре, вот на таком я ехала первый раз. Такие кабиночки небольшие. Кабинка рассчитана на двух человек. Движутся они довольно-таки быстро. Служащие там стоят с двух сторон. Пока она едет, они открывают двери. Ты должен туда успеть нырнуть, в эту кабинку. Один с одной стороны, другой с другой стороны этой кабинки. служащие за тобой эту дверь захлопывают, задвигают, вернее, она не захлопывается, она в бок так отодвигается. Если ты не успеваешь туда нырнуть, то служащие тебя сами туда просто запихивают, там мужчины у них работают. Вот. И все. И минут 25 где-то мы ехали. Там у них озеро, такое водохранилище большое. Вот над этим озером мы ехали. И все вверх, вверх. Ну, конечно, кто видит, говорили, что пейзаж там просто потрясающий, что там очень красиво. Там стена сама китайская. Встроенные были статуи Будды в эту стену. Не понять, как они там встроены на огромной высоте. Вот были каким-то образом встроены. 25 минут мы ехали, когда все приехали, вышли, мы стали спускаться вниз. Спуск вниз достаточно большой. Мы спускались часа полтора. Вообще вниз был еще один фуникулер. И группа разделилась на две. Кто не захотел идти пешком, поехали на этом фуникулере вниз. Но они уже не походили по самой стене. Они на самой стене, получается, не побывали. Но мы решили, что

0: группой, а мы с другим руководителем пошли вниз. Шли по стене, значит, ну, стена вот что она из себя представляет. Как бы идешь по дороге, да? А с двух сторон она огорожена. То есть ты как бы идешь по коридору такому. И вот это ограждение, оно примерно в человеческий рост. Можно было подойти и пощупать вот эту стену сбоку. И на некотором расстоянии друг от друга там бойницы. Ну, где-то начиная от пояса примерно вот. И кверху. Такое окошко большое.
1: А вам все рассказывали?
0: В прошлом году у нас экскурсовод от китайской турфирмы был наш русский студент. Он учился тогда в Китае и во время летних каникул подрабатывал. Понятное дело, он по-русски говорил очень хорошо и рассказывал нам все. И мы с ним общались просто. Ну, вообще здорово было. Были на этой стене выстроены башни высокие. Это для дозоров их надо было туда подниматься. Мы поднимались, там такие крутые ступеньки были высокие. Заходишь туда, там комната такая небольшая. Ну, квадратов, может быть, там 10-12, вот такая комната. Она выше значительно самой стены. Наблюдающие, они туда заходили и наблюдали за округой. То есть, чтобы еще выше, чем стена быть. Ну, конечно, по пути тоже все мне давали пощупать. Вообще, все, что касается пощупать, там это все без проблем. Никто на тебя так удивленно не смотрит. Все это там у них в норме. А когда спустились к подножию, там был камень, такой большой-большой камень. И в каком-то году еще при жизни Мао Цзэдуна, вот он приезжал и на этом камне написал примерно так. Кто поднялся на китайскую стену, тот молодец. Вот что-то в таком роде было написано, да. Но нам сказали, раз вы поднялись на китайскую стену, значит, молодцы. Ну и потом на автобусе нас привезли в гостиницу. Вот такая экскурсия была.
1: Что еще было примечательного?
0: Мы посетили сафари-парк. Значит, что такое сафари-парк? Это зоопарк, но на китайский лад. Это очень большая территория. И принцип там такой. Большие участки этой территории огорожены забором, высоким забором. И в этих участках животные проживают как в естественной среде. То есть там и растительность, и все-все присутствует. И они там живут просто как в лесу, например.
1: Типа наших заповедников, да?
0: Да. И по этой территории проложена дорога автомобильная и железная дорога. То есть, например, поезд из нескольких вагончиков. Люди садятся в эти вагончики. Стены у вагонов – это решетки, двойные такие толстые решетки. Открываются ворота, раздвигаются, поезд заезжает, и за поездом сразу ворота закрываются. Все, поезд оказался вот на этой закрытой, огороженной территории. И поезд едет. Либо поезд, либо машина, либо автобус. И уже тут по ходу то, что удастся увидеть, какого зверя, то ты, значит, и увидишь.
1: То есть там пешком уже по этому заповеднику не
0: походишь? Нет, пешком там не идешь.
1: Люди потом в клетке, поезд. Звери на свободе.
0: Да, да, здесь наоборот, люди в клетке, звери на свободе. Поезд выезжает потом из этой зоны, выезжает на такую станцию. Вот таких зон закрытых, их там штук, ну, 5-6, наверное, где-то вот так. А между ними станция. То есть ты сел в поезд, проехал одну зону, на станции вышел. На станции тоже какие-то животные, но они уже не хищники. То есть там обезьяны, слоны, жирафы, ну, такие вот обычные наши знакомые животные. На этой станции ты погулял, походил, посмотрел, твой поезд уехал. Все. Ты здесь гуляешь до прихода следующего поезда. Там где-то минут через 30-40 прибывает следующий поезд. Те люди вышли, ты зашел, едешь. Значит, ты заезжаешь уже в следующую зону, вот эту, где хищники. Там уже смотришь на других хищников. Опять выезжаешь на станцию. И вот таким образом, вот где-то, ну, 5-6, наверное, раз. У них даже петухи, козы и вот такие обычные наши домашние животные тоже присутствуют, как правило, в таких местах. А последний переход уже, мы ехали не на поезде, а шли пешком. Там у них были птицы. И птицы у них были всякие, начиная от курей, и там кого только не было. Там такие звуки раздавались, которых я даже не знаю. А в самом начале у них на первой станции, как бы до поезда, были змеи. На столе просто лежали змеи всякого разного размера. Кажется, это были питоны, наверное, что ли, вообще по окраске похожи. Коричневые с желтыми пятнами. Хотя

0: Кто их знает, может, какие-то и другие. Их все брали в руки, трогали.
1: И вы тоже?
0: Да, и я тоже. Я ее брала, весила себе на шею, фотографировалась с ней.
1: Не страшно было ее брать?
0: Я ее сначала пощупала. Поначалу, конечно, тихонечко, одним пальчиком, потом ладошкой я ее потрогала. А такая она слегка, чуть-чуть как бы такая шершавенькая, что ли, ну вот на марлю похожа. Ну ничего, я ее потрогала, думаю, вполне можно взять ее. Повесила я ее на себя, она сначала висела так спокойненько, тихонечко, а потом что-то, видимо, не понравилось висеть на мне, она начала извиваться, подымать голову. В общем, я тут, конечно, немножечко так струхнула.
1: А бить не пыталась ваша шея?
0: Нет, не пыталась. Она вот просто свисала, а потом она стала, когда уже подниматься, голову стала поднимать кверху. А тут я, конечно, испугалась несколько.
1: Тут... Сняли ее уже с шеи, да?
0: Да, я уже сказала, снимайте ее с меня, уже все, хватит с меня этого экстрима. Еще там был парк экстремальных аттракционов, это вот в Нандайхе, где студенческий городок. Очень огромный парк. Один участок – это аттракционы вот экстремальные. Другой участок – там озеро лотосов было. Где-то еще пройдешь, там море было, горки песчаные, травяные. То есть очень огромная территория, где можно было в течение дня так немножечко адреналином запастись. Посетили мы еще в этом городе Дворец Императора. Ну, собственно, от Дворца Императора там, по-моему, только одно название. Потому что сам дворец, он какой-то искусственно построенный новый. Это не какое-то там старинное сооружение. Это просто типа, ну, модели, что ли, дворца. То есть небольшое здание, в котором просто размещены статуи и на стенах нарисованы изображения. Там картины какие-то. Ну, это их императоры. Мы побыли недолго в этом дворце, походили, посмотрели, потому что, в общем, нам все это незнакомо, непонятно. Экскурсовода тоже рядом с нами не было, который бы хоть что-то рассказал. Мы самостоятельно посещали это место. Основная достопримечательность, из-за которой русские туристы туда едут, водный комплекс. Выходишь в очень большой зал. В этом зале находится 7 маленьких бассейнов и 3 больших. А 7 маленьких бассейнов, они заполнены водой с какими-то минеральными добавками. Возле каждого бассейна стоит табличка, и там написано, при каких заболеваниях показана вот эта ванна. Бассейн мелкий. Заходишь в него, спускаешься, садишься спиной к бортику, ноги к центру. И вот так все садятся по кругу. Ноги у тебя находятся прямо уже на центре бассейна. А в центре бассейна со дна бьет фонтан. Поступает вода таким образом сюда. Но что удивительно, в бассейне вода теплая, а поступающая вода довольно-таки холодная. Ну, в этих бассейнах мы и долго не задержались, а 3 вот больших бассейна, они были с рыбками. Тоже такой мелкий бассейн, но он очень большой уже. Туда может сразу зайти много людей. Ложишься на дно. То есть глубина бассейна такая, что ты поднимаешь голову, и голова у тебя над водой. Можешь лечь, сесть, и на тебя нападают стаи мелкой такой рыбешки. Ну, это какая-то порода специальная. Они питаются эпителием человеческим. Такое ощущение, как будто бы тебя колят иголочкой, не очень острой. Поначалу это довольно-таки тяжело переносится, очень щикотно. Просто вот, ну, невозможно это терпеть. Потом потихонечку привыкаешь, привыкаешь. Минут через 20 уже спокойно лежишь в этой воде. А они тебя обкусывают, обкусывают со всех сторон. Ну, написано, что это очень полезно для нервной системы. И был еще бассейн с морской солью. Ну, это, наверное, уже для любителей острых ощущений. Там, значит, заходишь, полный бассейн насыпан морской соли. Там стоит лопата деревянная. Можешь выкопать себе ямку, лечь в нее, закопаться в эту соль и лежать.
1: Воды там нет, одна соль, да?
0: Одна соль сухая. Ну, я закопалась в такую ямку, мне не понравилось. Она, во-первых, тяжелая, холодная, колючая. И начинает щипать кожу. А там еще, кроме того, что можно закопаться, там еще даже мочалочки лежали, можно пошоркаться. А, еще здесь же я прокатилась на верблюде. Вот, первый раз в жизни я прокатилась на верблюде здесь. Он высокий, где-то с меня ростом был. Такая лесенка железная. Забираешься на эту лесенку, площадка, и с этой площадки уже перебираешься ему на спину. Сидишь между этими двумя горбами, держишься за передний горб, и хозяйка, она его ведет по кругу, просто вот ведет. Но ощущения довольно-таки так неуверенно себя на нем чувствуешь, потому что у него спина какая-то такая тощая, такое ощущение, как будто бы ты на заборе сидишь, как будто вот чуть-чуть, и ты кувыркнешься с него. Но он такой шерстяной, шерсть у него такая интересная. И знаете, ощущение такое, вот он идет, ногами шоркает, вздыхает, как будто бы он хочет сказать: «Ну чего ты на меня взгромоздилась?» Как будто бы старый-старый дедушка тебя тащит.
1: Как вы мне все надоели, да?
0: Да, вот что-то в таком роде. У китайцев очень во многих местах, так, например, парк, или вот как вот этот комплекс, где одновременно и аттракционы, и вот этот оздоровительный комплекс, и дворец императора. Платишь за вход определенную сумму, и уже всем вот этим пользуешься. То есть все входит
1: Не
0: в
1: за каждый
0: первоначальную.
1: аттракцион, да?
0: Да,
1: И
0: да, да.
1: верблюд уже входит бесплатно туда
0: Да.
1: же.
0: И нет, верблюд это было за отдельную плату,
1: За
0: за
1: отдельно.
0: отдельную. Да. Мало того, они к этому билету еще прилагали купальник для женщин и трусы, шорты для мужчин. По нашим меркам это, конечно, было очень дешево. Стоило это все 100 юаней. По тогдашнему курсу, ну, где-то около 500 рублей вот билет стоил. А проводить время можно было там сколько угодно. Можно было хоть целый день отдыхать. И еще был очень интересный парк в этом городе. Это парк фонарей. Там что было? Ну, во-первых, был китайский замок. То есть как бы вот модель китайского замка. Он, конечно, по масштабам меньше, чем настоящий замок, но это самое настоящее было трех- или четырехэтажное, я уже не помню, здание. Поднимаешься по лесенкам, там комнаты, ходишь, смотришь, зеркала везде, пушки как бы вот стоят настоящие, смотрят в парк. Причем в эти пушки встроены видеокамеры, которые следят за отдыхающими гражданами. Вообще видеокамеры у них там много где стоят. А под этим замком был сделан, ну, как бы Змей Горыныч такой. Такой проход. Ты туда заходишь, попадаешь в рот. То есть там зубы, вот так их можно было тоже пощупать. Рот его. И ты идешь, и оно все сужается, сужается. То есть как бы ты идешь внутри Змея Горыныча. И когда ты доходишь до определенного места, вдруг этот Змей Горыныч начинает рычать. Он издает такой низкий, глухой такой рык. Ну, конечно, детишки там визжали в восторге от всего этого. Ну и когда приходишь в хвост, там уже такой узенький-узенький проход, там уже по одному просто вот протискивается.
1: Впечатляюще.
0: Да. Как бы внутри Змея Горыныча ты ходишь, и там темно становится.
1: Ну вот это парк фонарей. А при чем тут фонари?
0: Его посещают вечером, когда темно на улице. Они там зажигают фонарики и становится очень красиво. И там на улице много всякой всячины. То есть, например, вот идешь, площадка, посередине стоит домик. Домик маленький, просто вот буквально, может, по колено. Наступаешь на эту площадку, она сверху покрыта, ну, какой-то вот на ощупь, как бы такая толстая резина. И вдруг этот пол под тобой начинает шевелиться. Он, оказывается, сделан из каких-то отдельных фрагментов, и когда ты наступаешь, они как бы качаются во все стороны. Такое ощущение, что вот сейчас ты можешь упасть. А из этого домика начинает литься музыка, и когда ты ходишь, эта музыка играет. Когда уходишь вот с этой площадки, музыка прекращается. Потом идешь дальше, и вдруг на тебя обрушивается струя воды. А это, оказывается, стоит статуя писающего мальчика. И
1: Боже
0: вот
1: мой!
0: он тебя обливает
1: Ясно.
0: водичкой. Мы тоже там промокли, конечно, но пару раз мы туда-сюда сходили для эксперимента. Там есть поющая скамейка. По виду скамейка как скамейка. Если на нее ты садишься, она начинает часто-часто очень вибрировать, очень сильно причем вибрирует, и буквально вот у тебя прям зубы начинают клацать. И раздается такой громкий-громкий рев.
1: Тоже пение, да?
0: Ну да, рев такой громкий, что даже ну, не слышно, что ты говоришь человеку, который рядом с тобой стоит. И эта скамейка, она прям аж стучит, когда вот она останавливается, там прям такой же грохот стоит, вот этот железный, она металлическая.
1: Много, наверное, на ней не просидишь, да?
0: А она какое-то время вибрирует, секунд 30, может, минуту. Можно было покататься в китайском паланкине. Это такая площадка, гладкая, ровная площадка. Садишься, такой закрытый паланкин, ну, такое сиденье. Над тобой, ну, шатер как бы такой. Вот внутрь садишься, это как раньше знать китайское, да, как носилки. И два китайца его поднимают спереди и сзади, там такие ручки специальные, и несут тебя по этой площадке. В это время играют музыканты такую китайскую музыку. Один, значит, на барабане стучит, другой в рожок свистит. А китайцы, они тебя несут не просто ровненько, они тебя всяко подбрасывают, нагибают влево-вправо, почти на 90 градусов. Ты должен сидеть и держаться. Ну, в общем, устраивают тебе как бы немножечко так, небольшой экстрим. Ну и какое-то время вот они тебя носят, то есть ты чувствуешь себя представителем китайской знати прошлых веков. Я это тоже попробовала, я тоже это не упустила.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Там Желтое море. На море часто бывали. Что-нибудь можете об этом сказать? Об этом море?
0: Старались быть каждый день, старались, но получалось это с большим трудом, потому что много времени уходило на все эти экскурсии, приезжали уже довольно-таки поздно, а темнеет там очень рано. Я же говорила, что там на 3 часа у них солнцем получается разница, поэтому всем у них уже было темно, как у нас в 10, но все равно мы старались.
1: Вода там
0: Море,
1: теплая?
0: вода примерно такая, как на Черном море, градусов 26-27. По цвету оно действительно желтое, это море. Просто есть где почище, где погрязнее.
1: А почему желтые, не знаете?
0: А это вот состав дна, так скажем. Вот оно дает желтый цвет.
1: Там
0: Особенно
1: песок на дне.
0: песок и что там еще вот включено, кроме песка, вот оно дает желтый цвет. И особенно оно грязное становится после дождя. Много водорослей. Служба спасения у них на море хорошо устроена. Они постоянно наблюдают за пляжем. Я вот что-то даже не слышала про тонущих, про утопающих.
1: Ну и слава богу.
0: Много у них там, кстати, велосипедистов в городах, даже в больших городах.
1: Как они умудряются между машинами-то проскакивать?
0: У них велосипед – это как пешеход. Велосипедисты ездят по тротуарам.
1: Пешеходам они очень мешают.
0: Да вы знаете, вот нам как-то и не мешали даже. В городах у них по тротуару проходит дорожка для слепых.
1: Да, вот как. Во всех
0: Идет
1: крупных
0: тротуар.
1: городах, да?
0: Да, вот где мы были, во всех городах. Ну, в Удалянче только что не было, но там и тротуара-то не было. А вот во всех городах, где мы бывали, у них по середине тротуара, как правило, идет специальная дорожка. Ну, она где-то примерно сантиметров 30-35 шириной. Она выложена другой плиткой. Эта плитка шершавая. Она более выпуклая, то есть она выше, чем та, которая сбоку. И она очень хорошо прощупывается ногами, подошвой. То есть независимо, какая там подошва, тонкая, толстая, она очень хорошо ощущается. И эта дорожка желтого цвета, ярко-желтая. И где у них через дорогу зебра, эта дорожка желтая, она сворачивает прямо на середину зебры. И на этой дорожке желтой никогда ничего не стоит. Никаких колодцев, никаких столбов, деревьев, никаких мусорных бачков, там ничего нет. Слепой человек может спокойно по ней идти. Ну, велосипедисты по ней тоже не будут ехать, потому что она для них неудобная.
1: На улице переходить там сложно?
0: На мой взгляд, показалось сложно. Почему? Потому что, во-первых, там очень, на наш взгляд, плохо соблюдаются правила дорожного движения. Наверное, у китайцев, ну, какое-то свое восприятие. И я так думаю, что вот для слепых там единственный выход, и вообще при их культуре это единственный выход, если вдруг появляется слепой человек на зебре, это значит, все машины должны остановиться. У меня была такая шальная мысль, проэкспериментировать, но мои сказали, да ты чё, с ума сошла, что ли, эксперименты тут ставить.
1: Да уж, не стоило. А звуковые светофоры?
0: Мы не встречали, нет, не встречали нигде, ни одного. У них светофор горит сначала для людей, и, скажем, если это перекресток, то машины стоят со всех сторон, идут люди. Потом люди стоят, машины едут по одной дороге, потом по другой дороге. Люди все стоят. Когда люди идут, они могут идти по дороге как угодно. То есть можно идти прямо, наискосок. В общем, машины стоят, переходи как хочешь. Но дело в том, что в Китае машины могут ехать тоже как угодно. То есть он может проехать на любой свет, он может завернуть куда угодно, как угодно. Он может поехать по полосе встречного движения. Если он видит, что ему никто не мешает, и что он проедет, он просто едет и все.
1: И что, нарушители не штрафуют?
0: Я не знаю, нарушение это у них или нет, потому что никогда ни разу мы не видели вообще, не слышали, не видели, чтобы полицейский у них кого-то останавливал и штрафовал, хотя их там достаточно много. Особенно вот когда мы были первый раз в Бадайхэ, как раз Олимпиада в Китае проходила, и вот там, где мы отдыхали, проводился футбол, матчи вот эти олимпийские проходили. И там полицейских было очень много. Они буквально вот через 100 метров, каждый полицейский, он не стоял, а сидел. У них полицейские сидят на стульчике под зонтиком. И ни разу нам не довелось слышать, видеть, чтобы они свистели в свисток, кого-то останавливали, кого-то штрафовали и так далее. У них это, видимо, вот как антисанитария, периодически встречающаяся, ну что-то такое национальное. Так вот, видимо, и правила дорожного движения.
1: Тоже национальное.
0: Тоже, видимо, национальное, да. Как хочу, так и еду. Вот и все. Но при этом, вот мы спрашивали всегда у наших экскурсоводов, ну у вас же, наверное, здесь очень много дорожных происшествий всяких. Они говорят, нет, немного. У нас, если и встречаются ДТП, то они без человеческих жертв. Очень редко бывают происшествия с человеческими жертвами. Мы даже один раз сами попали в ДТП, наш автобус. Это было в Хайхэ, когда мы только перешли границу, ехали на автобусе, и наш водитель чуть-чуть столкнулся с легковой машиной. Ну, они буквально только вот чуть-чуть поцарапали краску, и все. Мы даже и не почувствовали, что кто-то с кем-то столкнулся. Но мы часа полтора простояли, пока они выясняли свои отношения. В общем, наш водитель тому заплатил 300 юаней, и на этом они разошлись и поехали дальше.
1: Без полицейского все это происходило?
0: Нет, полицейские были. Полицейские приходят на место происшествия, если за 20 минут водители не успевают разобраться. Что интересно еще для людей с нарушением зрения мне довелось встретить? В Харбине в гостинице довелось встретить лифт, который на каждом этаже пикал. Значит, вот он проезжает этаж, пик, проезжает этаж, пик. Довольно-таки удобно.
1: Можно посчитать эти пики.
0: Да, да, да, да. А вот в этой гостинице, где мы в этом году жили, на кнопках были цифры выдавлены. То есть они были обычные плоскопечатные, не брайльские, а были выдавлены, то есть можно было пощупать. А встречался лифт с брайльскими цифрами.
1: Да, тоже то есть, было.
0: Да, был, в Харбине мы видели. Довелось видеть, как у них энергосбережение устроено в гостиницах. Во-первых, у них во всех гостиницах открываешь дверь карточкой. Подходишь, прикладываешь к замку, и дверь открывается. И вот эта карточка, когда ты входишь в номер, вставляется в специальную такую, ну, коробочку, что ли. Вот она типа как выключатель на стене, а там щель между стеной и вот этим выключателем. И ты вставляешь, и только тогда у тебя в номере включается электричество. Когда ты уходишь, ты эту карточку вытаскиваешь, так как это у тебя ключ от двери, и у тебя свет во всем номере гаснет. Но так как перестает работать все, особенно холодильник, а это наших русских граждан, конечно же, не устраивало. Наши русские граждане, люди всегда изобретательные. Они просто вместо карточки сворачивали кусочек бумажки и вставляли в эту коробочку. И свет оставался.
1: И холодильник работал.
0: Холодильник работал, да. Поначалу горничные пытались возмущаться, пытались эти бумажки выбрасывать, но потом они поняли, что с нами это бесполезно. И, собственно говоря, все, они уже ничего не вытаскивали, у нас все так и работало. А на лестнице была глухая лестница, такая темная. Там освещение было сделано так. Вот ты идешь по этой темной лестнице, и когда ты наступаешь на площадку, на площадке зажигается лампа. Когда ты идешь дальше, то эта лампа сзади у тебя гаснет, а следующая лампа на следующей площадке зажигается. Вот такая интересная была система освещения у них здесь.
1: Ну что ж, в следующий раз вы нам расскажете о том, где вы были еще. А сейчас мы пока простимся. До свидания.
0: До свидания.
3: Вы слушали программу «Запечатленная». Нашей гостьей была Елена Шарыпова из Хабаровска. Она рассказывала о летнем отдыхе в Китае. И нас с вами ждет еще одна встреча с ней. У микрофона была Зоя Шишкова. Всего вам доброго. До новой встречи.

Электронный адрес программы imprsobaka.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня опять Елена Шарыпова из Хабаровска делится своими воспоминаниями о летнем отдыхе в Китае.
1: Ну что, Лена, продолжим ваш рассказ о Китае, и вы сейчас расскажете нам о вашей последней поездке, так?
2: Да, я расскажу о последней поездке, которая у нас была в этом году. В конце июля мы полетели в китайский город Вэйхай. Это была наша первая поездка на самолете в Китай. В прошлые разы мы все время ездили на поезде. Самолет сразу подрулил к рукаву. Для нас это, конечно, новинка была. Я вообще первый раз так прилетала, что не по трапу надо было из самолета выходить, а сразу рукав. И сразу, без всяких ступенек, без трапов, попадаешь по этому рукаву здания аэропорта на второй этаж. Со второго этажа вниз эскалатор. Быстро очень мы прошли эту таможню. И тут уже багаж нас ждал. Пока вот мы с мужем проходили, сын уже багаж получил. Вообще, насчет багажа, я хочу сказать, что в этот раз вообще было очень удивительно. Почему? Потому что в ту сторону багаж нас уже ждал, когда мы прошли таможню. А когда мы ехали в аэропорт, нам подали вообще два автобуса, один для багажа, другой для туристов.
1: Это то есть, когда вы уже возвращались,
2: да? Возвращались, да. И когда мы приехали на автобусе к аэропорту, то багаж, который ехал на другом автобусе, уже ждал нас на тележках, на улице. То есть мы просто нашли, где чей чемодан был, на какой там тележке. И просто ее катишь, она очень легко едет. То есть даже не надо было нести свои чемоданы или катить там у кого что было. То есть сервис был в этом году вообще просто на высочайшем уровне. Проживали мы в 4-звездочном отеле в этом году. Ну, мы его сами выбрали специально 4 звезды. Почему? Потому что там был водно-оздоровительный комплекс, бассейн был. Ну, я очень люблю плавать, мало ли какая погода, поэтому вот решили остановиться на этом отеле. Хотя он был не на самом берегу, немножко надо было пешочком ходить на пляж. Пляж был замечательный в этом году, песочек, камней практически не было, никакой гальки, дно тоже песчаное. Ну, никакой живности в этом году не было, ни медуз, никого. Ну, водоросли, правда, были. Ездили мы в этом году на экскурсию на японские источники. Вообще экскурсии почему-то были достаточно дорогие, где-то раза в два дороже, чем в прошлом году. И такая вот интересная для нас более подходящая экскурсия была, пожалуй, вот эта. На многих экскурсиях надо было просто, ну, в основном смотреть. А здесь вот именно экскурсия получать удовольствие.
1: И вы такую избрали?
2: И мы избрали такую экскурсию, да, потому что мы всегда любим съездить туда, где можно что-то там, ну, попробовать, ощутить, да, чем-то вот заняться. Место это далеко за городом. Этот объект, он просто выстроен, ну, что называется, вот в чистом поле. Нету вокруг никаких домов, никакой промышленности нет, ничего. Природу они оставили в первозданном виде, что называется. Не стали они ее как-то там выстригать, как они любят это делать. Все сделано в японском стиле. И обслуживание, и все напоминает, что ты в Японии. Заходишь сначала в здание, и тот же принцип, как и везде, это раздевалка, душ, переодеваешься в купальник, там эти источники горячие. А здесь сервис современный, на высшем уровне, все как полагается, как у них везде, на экскурсионных объектах. Кабиночки, электронные замки, в душах все к вашим услугам, и гели, и шампуни, и полотенца в любом количестве, в общем, все, что хотите.
1: Электронные замки, то есть с помощью карточки нужно открывать?
2: Да, кабинку. Это когда приходишь, тебе выдается такой, ну, карточка, ну, типа карточки.
1: Жетончик, да, что-то?
2: Да, например. Такой жетончик, его просто одеваешь на руку, чтобы не потерять нигде. И носишь его, он, в общем-то, и не мешает. А когда нужна тебе раздевалка, просто подходишь к этому своему ящичку, прикладываешь этот жетончик к замку, и он открывается. Выходишь после душа в общее помещение, и там начинаются все вот эти источники. Вода везде горячая, начиная с теплой и до очень горячей, до такой температуры, в которую ты, в общем, даже с трудом можешь погрузиться.
1: А как это? Идешь дальше по бассейну, и она теплее становится? Или просто вот ты зашел, и она постепенно нагревается? Как?
2: Нет, в каждом бассейне температура своя. Мы там были 4 часа, и за эти 4 часа мы все бассейны не обошли. Не успели просто. Их так много, хотя в каждый бассейн мы заходили ненадолго.
1: А вот вы сказали, смотря для чего бассейн предназначается. А для чего там они предназначаются?
2: Давайте я сейчас расскажу, для чего они предназначаются. Вот, например, первый бассейн, который находится еще в здании. Глубиной он где-то по пояс. Заходит туда сразу много людей. Он большой по размеру достаточно. Там можно даже плавать. И там устроены, ну, как бы это сказать, такие души или что-то такое вот сверху. Но этот душ, он очень такой сильный. То есть это для массажа. Подходишь, нажимаешь на кнопочку, и на тебя обрушивается струя воды. Она очень сильная. И ты массируешь сам спину, шею, поворачиваешься той частью тела, какую ты хочешь себе промассировать. Причем этих душей несколько, он не один. Они разной силы, разной формы. То есть есть помягче, есть пошире струи. Есть такие более колючие, более острые. Ну, в общем, разные. Выбираешь, что ты хочешь получить по ощущениям. Сила воды очень серьезная, потому что руками промассировать так практически невозможно. Выходишь с красной спиной из-под него. Ну, например, бассейн, он уже небольшой, может быть, помельче немножечко. Там из стенки бассейна выходят такие тоже сильные струи. Это, скажем, для массажа коленей. И вот этот массаж, он у них очень разнообразный. То есть можно массировать абсолютно все. Вода в бассейнах слегка соленая. Они что-то растворяют еще в этой воде. Какие-то соли, видимо, минеральные. Был бассейн, например, с красным вином. Но он так назывался, с красным вином. Вода была в нем красная, и запах стоял вина. Но это было не вино, конечно.
1: И он для чего предназначается?
2: Не для экзотики? Это, наверное, просто для экзотики, да. Вот заходишь, садишься в этом бассейне, там везде можно посидеть. То есть прям заходишь в бассейне камушки такие на дне. Ты садишься на этот камушек и сидишь. И наслаждаешься вот этим запахом. Представляешь, что ты в вине сидишь. Тут же такой соответствующий сервис японский. Там очень много служащих. Вот ты зашел в бассейн, там выдаются сланцы для того, чтобы не ходить босиком, хотя там везде все заасфальтировано, и плиточка лежит, там можно было бы и босиком ходить. Подходишь, сланцы эти скидываешь и в бассейн заходишь. Тут же следом за тобой подходит служащий, твои тапочки эти поворачивает, чтобы, выходя из бассейна, ты прямо вот в них так сам сразу и наступил, чтобы тебе не приходилось нагибаться их поворачивать. Пока ты там ходишь по бассейну, он приносит тебе такой разносик, на котором стоит стаканчик с водичкой. То есть, если ты желаешь, можешь водичку попить. Кроме того, вот когда ты заходишь, например, в здание, заходишь в здание или выходишь, они стоят по бокам от дверей, и они тебе кланяются. Чтобы вот ты ощутил, как будто бы ты в Японии находишься где-то там в каком-то веке. Господином себя, короче говоря. Растительность кругом, деревья растут. И стоят беседки, а в беседке столики стоят со стульчиками деревянными. Стоит чай, бак с чаем. То есть ты можешь налить себе чаю и сесть попить чаю. Чай травяной. Довольно-таки вкусный такой сладкий чай был.
1: Понравился, да?
2: Да, понравился. Мы его там напились, потому что там пей сколько хочешь, никто там тебя ни в чем не ограничивает. Кругом стоят такие шкафчики. Ну, обычный шкафчик, но сверху он сделан как крыша у дома. И лежат полотенца большие такие банные, то есть можешь вытираться, укрываться от солнца, потому что на улице было очень жарко, солнце светило, то есть надо было не сгореть за 4 часа. И был еще один бассейн очень большой для плавания. Чем он был интересен? Тем, что когда к нему идешь, то дорожка шла все время кверху, кверху, кверху. И вот когда ты плаваешь и подплываешь к противоположному бортику, то вода прям находится на уровне бортика. И она через этот бортик переливается. А бортик, он сам чуть-чуть наклонен в сторону бассейна, в сторону воды. То есть, получается, вода доходит до наружного края бортика. И вот когда ты выглядываешь туда, за этот бортик, то оказывается, что ты находишься на очень большой высоте. Когда это видит зрячий человек, и это неожиданно, то это, конечно, несколько впечатляет, потому что я... Спросила у сына, говорю, Саша, а какая там высота? Он говорит, ну, этажей 5 где-то. Но там для безопасности сделан еще один бортик. Внизу ступенечка такая сделана. Упасть туда, конечно, сложно, если ты в трезвом уме находишься. Но вот для остроты ощущений они вот так сделали. Еще в бассейнах во многих были какие-то заваренные травы. То есть плавает подушечка такая из ткани сшитая. большая подушечка, и в ней травы. По запаху чувствуется там и мята есть, и ромашка, ну там сборы, видимо, всякие разные. Все это сделано, как бы такое сочетание идет. Вот цивилизация, да, и тут же вот этот японский колорит прошлых веков. Вообще экскурсий, конечно, было мало. Я люблю экскурсии подобного типа. А вот в этот раз отдых был такой ленивый. Море, пляж, гуляние по улице, ну, магазины.
1: Значит, можно считать, что вы рассказали об этой вашей последней поездке, да?
2: Ну да.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: А теперь у меня несколько вопросов общего плана. Вы рикшу видели?
2: Такого рикши, как описывается в книгах, когда человек тянет тележку, на которой ты сидишь, таких рикш у них, конечно, уже нет. У них либо это велосипед, либо это мотоцикл, и сзади пристроена тележка. Ну, 3-4 человека может сесть в эту тележку.
1: А вы катались?
2: Да, мы катались. Первый раз, когда мы на нем ехали, ощущение было, конечно, потрясающе. Забавно, забавно. Такое ощущение, как на карусели.
1: Скорость приличная?
2: Нормальная, да, приличная скорость, приличная. Вполне ничего так.
1: А вот мы знаем китайцев как любителей чая. Что вы по этому поводу можете сказать? Вы там были довольны чаем?
2: Если говорить о каких-то качественных, дорогих чаях, ну, наверное, мы их не пробовали. И не попробуем никогда, потому что вообще там чаи есть просто очень дорогие. В рядовых магазинах, в рядовых ресторанах чай у них обычный. Пьют они там, конечно, зеленый чай. Но вот в ресторанах, которые зеленый чай подается, он, в общем-то, такой же, как и мы пьем. И черный чай мы там пили такой же, как у нас. Но у них не заваривается крепкий чай, вот как мы любим. Они заваривают чай много раз. Они считают, что первый чай – это не очень хороший чай. А вот чем дальше, тем лучше. Они заваривают чай и 7, и 8 раз могут заваривать. Я пробовала заваривать 2 раза чай, второй раз еще пойдет. В Китае есть такие чаи, я не знаю, натуральные это чаи или они ароматизированные у них. Продаются и на развес, и в упаковке уже. Они имеют разные названия и соответствующий вкус и запах. То есть, например, чай молочный.
1: Молочный?
2: Да, чай молочный. Причем есть молочный красный, есть молочный зеленый. У него цена колеблется очень сильно, в зависимости от места приобретения, где ты находишься. Этот чай, во-первых, он очень крупный, то есть там прям целые листочки его. У нас такого чая нету. И вкус, и название очень разнообразные. И чай ананасовый есть, и чай жасминовый, и какие-то еще растительности там упоминаются. Интересный чай у них из этой серии, это чай называется лотос. Это не настоящий лотос, он так называется. Это не листочек, а шарик. Несколько сантиметров в диаметре этот шарик. И когда его берешь в руки, вот когда он не заварен, такое ощущение, и по виду он тоже так напоминает, как будто бы сверху фольга. Он бело-зеленый. А по ощущению это фольга, вот хочется его прям вот
1: развернуть.
2: Да, развернуть эту фольгу. И зрячий, когда человек смотрит и говорит, ой, фольга, надо снять. А когда его завариваешь, он распускается, и у него на поверхности становятся не листочки, а такие то ли лепесточки такие узенькие-узенькие, то ли иголочки такие вот толстенькие-мягенькие, вот что-то такое. И он весь-весь вот в этих лепесточках-колючках, и он становится такой пушистый-пушистый.
1: А вкусный?
2: И он, у него вкус, ну, по сравнению с нашим чаем, я бы сказала, еле уловимый. Ну, вот если бы мне не говорили, что это чай лотос китайский, что он там очень дорогой, экзотический, то я бы, честно говоря, ничего бы в нем не нашла такого интересного. А вот они считают, что это очень хороший чай, что его надо 8 раз заваривать обязательно. И чем дальше, тем он лучше становится, да.
1: Но чай-то вы, наверное, пили со сладостями какими-то. Что-то о сладостях сказать можете?
2: Сладостей у них там очень большой выбор. Причем сладости у них не только конфеты, печенье, вот как у нас. У них под сладости идут фрукты. То есть они делают сухофрукты и расфасовывают их, ну, как конфеты, в небольшие пакетики. Ну, там пакетик грамм 50, может быть. Прям заходишь в магазин, они в корзинке лежат, целая корзина. И все разные. То есть сухофрукт вместо конфет.
1: И вкусные, в общем, они?
2: Они разные. Есть, например, я не знаю, как он называется даже, этот фрукт. По вкусу напоминает нашу ранетку. Маленькое яблочко. Но внутри у него косточка, как, например, у сливы. И они не просто его засушили, они его еще, видимо, чем-то, какими-то приправами обработали, потому что он такой чуть-чуть слегка соленоватый сверху. Причем у них, допустим, вот мармелад, он не такой, как у нас, а сухофрукты, видимо, перемалывают, и вот из этой массы формируют уже какие-то палочки. То есть вкус другой, не наш, у нас такого нету. Покупали мы там торты китайские. Вот у меня там совпало день рождения как раз был, и мы сначала на день рождения купили торт, а потом просто так решили купить, посмотреть. Торт, ну не знаю, везде это не везде, но вот там, где были мы, где жили, и в какой магазин ходили рядом с нашей гостиницей, готовился прямо в магазине. У них там не только торты, у них там вообще много чего готовилось. Приходишь, показываешь, какой торт тебе нужен, тебе говорят, через сколько времени он будет готов. То есть есть торты, которые через 20 минут будут готовы, есть, которые через несколько часов будут готовы. Ты приходишь к назначенному времени, и тебе этот торт дают. У них такой обычай в Китае, нам рассказали, есть. Имениннику надевают корону на голову, идут с зажженными свечками, выходят на улицу, и именинника обмазывают этим тортом.
1: И вас тоже обмазывали?
2: Нет. Нет, мы не стали обмазываться тортом, мы решили его все-таки попробовать. Но торт уже дается тебе с короной, то есть вокруг коробки она обвернута, эта корона, там она уже все вырезана, то есть ты ее на голову просто одеваешь, закрепляешь, там все для этого уже сделано. В упаковке идет, к торту привязано тарелочки бумажные, вилочки и ножик. И пачка свечек, таких тоненьких-тоненьких свечек. Ну, свечек много, штук 25, наверное, вот так. То есть это на большое количество гостей рассчитано у них. И это каждый торт был. Вот мы два торта брали, два торта нам так и давали.
1: Торты вкусные?
2: Да, торты были вкусные, но я не скажу, чтобы они очень отличались от наших. Первый торт был бисквит, цитрусовая прослойка, крем был взбитый, сливки с тертым шоколадом, виноградины такие крупные стояли. А второй торт был творожный торт. Причем творога у них в Китае, видимо, нет. В продаже вот ни разу мы не встречали. Просто творог вот такой, как у нас, продается. Даже я хотела специально купить там творог, посмотреть, что же все-таки китайский творог из себя представляет. Подошла к нашей переводчице, она заглянула в русско-китайский словарь, и слово «творог» там она не нашла. А торт творожный готовился 5 часов. Ну вот я не знаю, может быть, они специально творог готовили на этот торт, потому что творог и крем был. Творог немножко необычный, он не имеет такой вот кислинки, он совершенно пресный.
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
0: Напоминаю, что у нас в гостях Елена Шарыпова, и она рассказывает о летнем отдыхе в Китае.
1: Вы рассказывали о том, что вам удавалось разговориться с китайцами и даже с теми, кто хорошо говорит по-русски. Не заходил разговор об их повседневной жизни? Они ничего такого интересного, такого обыденного не рассказывали вам о своей жизни? Ведь вы ее смотрели как бы со стороны, вы вглубь не могли заглянуть, правда?
2: Да, вглубь мы не могли заглянуть. Конечно, очень хотелось посетить какую-нибудь китайскую семью. Ну, не было такой возможности просто заглянуть в их жилище. Но когда, ну, где-нибудь на массаже лежишь, то по мере возможности, конечно, задавали вопросы, спрашивали про учебу. Например, всегда интересовались, а как вот у вас обучение, платное или бесплатное? Высшее образование у них платное все, причем у них льгот нет. Вот они нам так говорили, никаких льгот у них ни для кого нет, платят все. Спрашивали про состав семьи, например, сколько у вас вот детей в семье, как, что. Детей у них сейчас можно иметь второго ребенка. Если первый ребенок девочка, то второго ребенка заводить можно. Но за это семья платит государству, как они это называют, штраф. Это 10 тысяч юаней. Для них это серьезная сумма. Ну и по нашим деньгам, по нынешнему курсу, это получается 45 тысяч рублей.
1: То есть у них там больше одного, если заводишь ребенка, то это уже наказуемо, так сказать, да?
2: Да, за это надо платить, и это себе могут позволить далеко не все. Это могут позволить себе только состоятельные люди, конечно. Очень много где, не знаю, везде это, не везде в Китае, но доводилось слышать такое, что дети содержат своих родителей. То есть это у них принято, это у них нормально. Когда мы отдыхали в санатории, там работали китайцы, которые приезжали на сезон туда работать, устраиваться, из каких-то других городов. Спрашиваешь, почему приехали, почему не там, работы нет, а родителей содержать надо. Бывает так, что один кто-то из членов семьи, причем семья это у них не в том смысле, как у нас, муж, жена и ребенок, а семья у них это все могут быть там и мама, и папа, и сестры, там и братья младшие, в общем все. Кто-то один может содержать всю семью. Но они очень неприхотливые, как правило, очень-очень много работают. Как они работают, это надо только видеть, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Они работают, и они совершенно не ропщут. Такое ощущение, что у них это в крови, потребность работать. Такое ощущение, что они будут работать, даже если им платить не будут, они все равно будут работать. Те же наши переводчики, они на работу приходили с 7 утра в гостиницу и уходили в 8 часов вечера. Причем они уходили это в обычный день, когда не надо было провожать и встречать других туристов. А в течение этого дня они должны были сидеть в холле, оказывать помощь своим туристам и ездить с ними еще на экскурсии. То есть один остается, другой едет, везет группу на экскурсию. А вечером они могли поехать в аэропорт с группой. Одну группу они провожали. Тут же они встречали следующую группу, везли ее в гостиницу, размещали. То есть, ну, где-то это в час ночи они освобождались только. А в 7 утра им надо было опять уже быть на месте. И никаких выходных у них в этот период не было.
1: Что вы в качестве сувениров привозили из Китая? Что вы любили там покупать?
2: Это вообще очень интересное занятие – выбирать сувениры в Китае. Надо только прийти туда, где они продаются, где их много. Как правило, это рынок, типа нашей барахолки. И уж если там сувениры, то можно очень много времени потратить на то, чтобы просто посмотреть, даже не купить, а просто посмотреть, какие у них есть сувениры, что они себя представляют. Они бывают очень красивые, очень забавные, интересные. Много у них в виде сувениров зажигалок сделано. Например, стоит, ну, какая-то колесница, лошадка, ездок на ней, все. Ну, ты думаешь, это просто сувенир? Нет, это, оказывается, зажигалка. Это может быть и игрушка, это может быть какой-то предмет на кухню, сувенир. То есть, например, чайничек. Обычный маленький металлический чайничек. Только он малюсенький, совсем малюсенький, который мы кипятим на плите. А это тоже зажигалка. Есть зажигалки, допустим, мужские. В виде гранаты может быть, например, зажигалка. Или зажигалка, в которой есть открывашка, чтобы открывать бутылки, плюс какой-нибудь определитель денежных купюр проверять, значит, действительно, недействительно.
1: У них плюс даже это есть, да?
2: Да, да, да. Все это встроено в одну зажигалку, может быть. То есть одна зажигалка, она может быть многофункциональная. В ней может быть все, что угодно. И ножницы, и пилки для ногтей, и часы могут быть. И это может быть просто сувенир, который можно поставить где-нибудь там на кухне или в комнате.
1: А в общем, любят сочетать полезное с приятным.
2: Да, полезно и спрятать, и чтобы это было очень забавно, очень красиво. Много продается всяких матрешек, массажеров великое множество, каких только нету. Причем есть массажеры современные, так скажем, вот я себе купила в этом году, он даже к компьютеру подключается, то есть может и от батареек работать, а может подключаться к компьютеру. Он просто вибратор такой, вибрирует. А есть массажер, который надо руками человеку двигать, ну, что-то типа игрушечной машинки на колесиках. Машинка. А колесики у этой машинки шипами сделаны. И вот ты эту машинку катишь по спине человека.
1: И таким образом массируешь его,
2: да? Да, да, да, таким образом массируешь. Когда мы приходили выбирать сувениры, это было очень приятное времяпрепровождение.
1: Я вас понимаю.
2: Я даже там нашла себе тросточку. Вернее, мне нашли, это мне сын нашел.
1: И что это за тросточка?
2: Она зеленого цвета, почему-то зеленого, не белого. И звенья у нее вставляются одно в другое, она не складная, а вставляются. Настраиваешь ее под свой рост, В сложенном виде она где-то 60 сантиметров, наверное, а в разложенном там 1,5 метра. Под руку сделано удобно, для пальчиков есть выемки. И где рукой держишься, там какой-то материал такой мягкий, теплый такой на ощупь. Сама она алюминиевая. На конце ее, чтобы тросточка не царапалась о бордюры, надевается такая шляпка. И внизу еще насадочка под этой шляпкой, на самый кончик одевается. И вот этой шляпкой стукаешь по бордюру, например, а сама тросточка остается не поцарапанная.
1: Удобно? То есть они
2: даже... Удобно, да. А не знаю, для экзотики, для чего это было сделано, но на ручке тросточки, прямо на самой макушечке, для кого это вообще, я, честно говоря, так и не поняла, сделано типа компаса, что-то такое. Я сначала не поняла даже, что это такое. Просто вот кружочек такой выдавленный, и все. А у меня потом сын посмотрел и говорит: ой, слушай, так тут стрелочка под ним движется. Но, говорит, она, правда, не совпадает. То есть он вот какой-то неправильный, этот компас. Ну, видимо, вот просто для забавы. Правда, не понять для чего, для слепого, но вот сделано такое. В Китае принято торговаться. То есть там есть два типа, два варианта покупки товаров. Один вариант – это такой же, как мы покупаем. То есть, когда ты приходишь в магазин, это, конечно, обязательно магазин, это не на улице, где есть касса и где есть ценники. Вот если есть касса, то все, ты покупаешь товар так же, как и у нас. Если скидка предусматривается, то это на ценнике уже будет отмечено. То есть, первоначальная цена и со скидкой цена. А если вы приходите в магазин, где кассы нет, или на тот же самый рынок, а на улице это тем более, то там можно торговаться. Ну, подоплека этого дела не такая, как у нас, да, дай подешевле там вот. А у них это принято. Это у них принято, видимо, вот испокон веков. То есть кто кого, ну, я не знаю, объегорит или как это сказать. То есть это фактически игра. Продавец заранее поднимает цену, а ты, покупатель, зная, что он поднял цену, примерно зная, насколько он ее, вернее, даже во сколько раз он ее поднял, начинаешь с самого минимума. Это самая настоящая игра. Если ты не принимаешь их правил, они говорят, это неправильно, то есть торговаться надо. И чем лучше торгуешься, тем они тебя лучше воспринимают, тем больше они тебе сделают уступку, тем дешевле ты товар получишь. И тем больше они тебя уважают после этого.
1: То есть торгуешься так, они называют одну цену, ты ничего не говоря, просто называешь другую цену. Типа да, аукциона, то есть, да, только наоборот.
2: Да. То есть, например, вот на рынке подходишь, спрашиваешь, сколько? Он говорит, 90, к примеру, юаней. Я знаю, ну, в два раза это точно он цену поднял. Ну, мы стоим между собой, там переговорили, обсудили, со скольки надо начинать. 20. Он делает удивленные глаза, разводит руками, да что ты. И постепенно-постепенно он снижает цену, ты поднимаешь. Угу. И вот где-то на какой-то середке, ну кто кого сможет куда, в какую сторону переубедить. Вот таким вот образом происходит торговля. Для нас это очень забавно. Можно даже сказать, ладно, не буду я брать, повернуться и пойти. Он тогда вслед тебе кричит, стой, иди сюда, и сразу резко снижает цену.
1: И долго эта игра продолжается, как правило?
2: Бывает по-всякому. Это зависит от того, что ты покупаешь, где, насколько у тебя есть желание торговаться, о какой сумме идет речь. Можно торговаться буквально минуту. Можно вообще не торговаться, конечно, но можно минуту. А бывает, мы вот когда жемчуг покупали на рынке, в прошлом году в Бодайхе. Много мы брали. Конечно, у нас был интерес скинуть цену. Но мы торговались, ну, я не знаю, минут 20, наверное. Мы с ними торговались.
1: Вы своего добились? На что рассчитывали?
2: Да. Мы, конечно, здорово цену скинули, здорово. Но у меня сын освоил это дело очень здорово. Поэтому он с ними торгуется. Они сами просто удивляются, говорят, где вы такому научились? Но они этому очень рады. Когда человек хорошо торгуется, они довольны, улыбаются, смеются и с удовольствием тебе уступают, с удовольствием.
1: Ну, а на следующий год вы собираетесь туда же? Или у вас уже какие-то другие планы?
2: Ой, на следующий год не знаю. Во-первых, это, конечно, деньги. И хочется чего-то нового, потому что мы ощутили вот эту остроту ощущений новых. Хочется каждый год их получать.
1: Я надеюсь, что на следующий год вам удастся съездить еще куда-то, в какие-то интересные для вас места, и вы нам потом об этом поведаете.
2: Хорошо, если удастся съездить, то тогда обязательно расскажу.
1: От всей души вам этого желаю, и надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся.
2: Спасибо большое.

Вы слушали программу «Запечатленная». Моей собеседницей сегодня была Елена Шарыпова из Хабаровска. Она рассказала вам о своих впечатлениях о Китае. Надеюсь, что в следующем году мы с ней еще встретимся, и она нам опять что-нибудь интересное расскажет. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего доброго, до новой встречи!

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В безбожном переулке хиреет мой талант. Кругом чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Кругом чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Я краски їм, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская

0: крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся.
1: А Володя

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом.

жизни жажду, и все поросил огня огня, забыв, что он бумажный. Погон, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, когда ворота.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

0: лица.
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Инна Варламова, девочка с Батлымки.

10 лет назад по заданию окружной газеты я поехала в дальний рыболовецкий колхоз, расположенный на одном из многочисленных притоков Аби. Мне было поручено написать очерк о работе этого колхоза, который славился на весь округ своими высокими уловами редких и дорогих пород рыб. Много дней прожила я в колхозе, и за это время я сроднилась с колхозниками. Когда кончился срок моей командировки, мне не хотелось уезжать от них. Ранним утром на берегу Батлымки мы простились. Вставало солнце, серебрилась далеко на востоке поверхность Аби, но над Батлымкой было еще сумрачно и тихо. За несколько лет работы в окружной газете я привыкла путешествовать одна по необъятным водным просторам севера. Я села в свою долбленую лодочку, отплыла от берега и оглянулась.

0: И вот неожиданно за поворотом Батлымка разлилась, образуя небольшое проточное озеро. В бухте у высокого берега притаился плашкоут, несамоходное грузовое судно, которое служит на севере для приемки рыбы. На палубе я увидела маленькую босоногую девочку со шваброй в руках. На ней был короткий яркий сарафан и белоснежная косынка, концы которой смешно торчали на затылке в разные стороны. Видимо, дочка приемщика. Загляну-ка к ним. Кстати, узнаю, сколько рыбы за эту неделю сдали колхозники. Я направила лодку к плашкоуту и взобралась на палубу. Здравствуй, девочка! Здравствуй!
1: Здравствуйте!
0: Ты с кем здесь?
1: С батькой.
0: А где он?
1: Поехал на рыбзавод.
0: Ах, какая досада!
1: У нас весы отказали.
0: Ах, а он мне нужен бы.
1: А я вместо него.
0: Да ну! Тебе сколько же лет?
1: 11, 12.
0: И ты помогаешь отцу?
1: Фу, ему без меня не управиться.
0: Да, на плашкоуте у тебя чисто, не придерешься. А еще что ты делаешь?
1: Ой, что придется. Качаем воду, когда набирается в трюмы, пересыпаем солью рыбу, лед таскаем с ледника. Вон там, вон под горой ледник, видите? Вон, угу, вон.
0: Да-да.
1: Вот, ну, все делаем. А надо так рыбу приму и взвешу, и запишу, все делаем.
0: Разве ты не учишься?
1: Ха, зачем это не учусь? Обязательно учусь. В 5 классе, однако, учусь. Вот солнце подойдет сюда, значит, полдень. Я сяду в лодку и поеду.
0: Куда?
1: В Батлым, там наша школа.
0: А мамы нет у тебя?
1: Мамы нет. Умерла. Батька на войну ушел, а маму медведь задрал.
0: Медведь?
1: Она была охотница. Застрелила медвежонка и повесила шкурку вялить на чердаке.
0: Угу.
1: А медведица... По запаху нашла. 3 ночи подряд подходила к нашей избе и подкараулила маму. Жива-здорова возвращалась мама Сурмана, а вот в родной деревне погибла ни за что. Батя правильно говорит. Охотники, как саперы, только раз ошибаются. Такая уж, видно, у мамы судьба. Идемте к нам в каюту.
0: Пойдем. Ты можешь показать мне квитанции на сданную рыбу?
1: Могу. А зачем вам?
0: Я, девочка, буду писать в газету о работе колхозников. Вот, смотри, это мое удостоверение.
1: Ой, удостоверение. Ага, да-да. Ой, значит, вы о нас в газету писать будете, да?
0: Непременно.
1: И о моем бате, да?
0: И о твоем бате.
1: Ну тогда и идемте в каюту.
0: Идем, идем. Ах, как славно тут у вас. Стены каюты были сверху донизу оклеены разноцветными этикетками от рыбных консервов. Синие, красные, желтые, зеленые, черные полоски. Они были так искусно, с такой фантазией подобраны, что получались стройные и сложные орнаменты.
2: кто это клеил?
1: Ты я.
2: Ты? Как интересно. Да ты художница? Ах, как занятно. Скажи, а эта спираль что-нибудь означает или просто так?
1: Это бы у меня лестница.
2: Лестница?
1: Ну да. Вот эти синие лестница.
2: Ага.
1: А желтые это бы ковер на лестнице.
2: Ах, вот что.
1: Она высоко уходит и кружит, кружит.
2: А это что?
1: А это бы речка.
2: Желтая.
1: Так ведь солнышко встает. А красная – это круги на речке. Как плеснет рыбина-то, ну и пошли круги. А тут небо отражается голубое, и пень, мы его монахом называем, и облачко. Я хотела наш плашкоут сделать, да вот нет у меня таких бумажек.
2: А какие же надо?
1: Сама не знаю. Только эти не подходят.
2: А вот эти цветные полоски над столом, что-то очень знакомое, а вспомнить никак не могу.
1: Это же ленточки от батькиных медалей.
2: А, ну конечно!
1: Узнали
2: теперь, да? Ну конечно!
1: Вот, за оборону Ленинграда.
2: Да.
1: За взятие
2: Варшавы,
1: за взятие Берлина,
2: за победу над Германией. Ну, конечно, вот. Правда, очень похоже. Да ты настоящий художник.
1: Ну вот, вот вам квитанции-то.
2: Девочка протянула мне книжку с отрывными листками. По корешкам можно было узнать все, что нужно. Перед тем, как выйти из каюты, я еще раз окинула ее взглядом. Искусные орнаменты, чисто заправленная койка, овальное зеркальце, накрытый вязаной скатертью стол, пихтовая веточка в бутылке. Прощаясь, я крепко, как взрослый, пожала девочке руку. И только гораздо позже, с сожалением, вспомнила, что не узнала ни имени ее, ни фамилии. Утренняя девочка. Вот как назвала я ее тогда. Самая утренняя из всех девочек там, на Батлымке. В маленькой бухте под пихтами моет палубу плашкоута в ранний час, когда низко над обью движется огромное, рыжее, по-осеннему нежаркое солнце. Моет палубу и радуется жизни. И ноги у девочки стройные и крепкие, чуть-чуть покрасневшие от утреннего холода, а глаза серьезные, добрые. Вторая встреча с моей северной приятельницей, девочкой из Батлымки, произошла совсем неожиданно. Это случилось в 1952 году, летом. Я ехала в Каховку. Меня направили на работу в многотиражную газету «Великой стройки».
3: Право руля!
4: Есть право руля!
3: Так держать!
4: Есть так держать!
2: Мне не спалось, и в третьем часу ночи я вышла на палубу. Так спокойно, привольно и тихо на ночной реке.

И пароход, пошлепывая плицами, идет вдоль невидимых берегов. Только по запаху полыни можно догадаться, что по берегам степь. И трудно понять, с какой скоростью движемся мы на пароходе. Иной раз кажется, что красный бакен впереди налетает на нас стремительно, как торпедный катер. Иногда же палуба будто застывает, мягко содрогаясь между небом.

На палубе, на носу парохода, едва различимые в темноте, прижавшись друг к другу, сидят юноша и девушка. Их приглушенные голоса вплетаются в журчание воды, и что-то знакомое, далекое слышится мне в женском голосе.

0: Скучаешь?
1: Да, скучаю, Костя. Все время перед глазами лицо бати. Как тебе рассказать? И счастливая, и сердитая вместе. Будто хочет счастливое выражение спрятать, согнать. И не может. И такое получается жалкое лицо. Даже больно и немножко противно смотреть. Понимаешь?
0: Понимаю, Зоенька. Понимаю. Говори.
1: Хочешь, я тебе опишу, какой у меня батя?
0: Опиши.
1: Сам загорелый. Волосы уже не густые, тонкие стали, послушные. Зачешешь их вниз, они и лежат. Сделаешь на бок, и эдак согласные. А глаза, ну вот, вроде не старятся с годами, а молодеют. У нас, говорят, похожие глаза.
0: Зоенька, опиши меня.
1: Ой, ну что тебя описывать?
0: Так что?
1: Ну, самое обыкновенное у тебя лицо.
0: Обыкновенное?
1: Обыкновенное.
0: Ну...
1: Хочешь, я тебе мачеху свою опишу?
0: Мачеху?
1: Да.
0: Ну, опиши.
1: Лицо у нее такое широкое, конопатое, а сквозь конопатки так будто клюквенный сок брыщет. И глаза... Что такое, скажи мне, Костя, человеческие глаза?
0: Ну как?
1: Через них, если душа не глядит, ведь значит грязная душа. Это точно, это проверено.
0: Да нет никакой души.
1: Есть?
0: Да откуда? Нет.
1: Да есть.
0: Да, но ведь ты про мачеху начала.
1: А, да-да-да. А у Раисы, у мачехи, у нее глаза такие именно чистые. Синие такие, ясные, как озерки таежные. Не глаза, а загляденье. Только все равно ненавижу я ее.
0: Просто маленькая ты еще, Зоюшка.
1: Может быть. Но ты подумай, Костя. Могу ли я любить ее? Полюби-ка ты человека, что отнял у тебя самое дорогое. А мы уж с батей как ладно жили на Плашковоте. Уж как ладно жили.
0: Любишь, а уехала.
1: И уехала. Сколько плакала. Слезы те, как бы цветные были, воду в батлымки бы перекрасили. Раиса, она учительница. Приехала в деревню, а мужики так и зашнырили мимо ее избы. Тот дверь привесит, этот дров наколет. Батя, на что уж без руки? И тот, гляжу, направляет крылечко Раисе. Она каждому улыбки дарит, не скупится. Я сразу не взлюбила ее. Ходит чистенькая, всегда в белом платье, даже зимой белое носила. Придет зерно веять, смотреть чудно, будто на гулянье. И картошку копать, и на Тоню к рыбакам всегда в белом ходила.
0: Ты ее за это осуждаешь?
1: Нет, за это я ее не осуждаю, я за другое. Батя каждый вечер повадился ездить в батлым. Я пригрозилась, уйду к дяде Илье. Не помогло. Однажды сижу на Плашковоте, светло еще, ноги спустила, бросаю рыбе хлебные крошки. Вижу, едут. Раиса в гребях, батя на корме. И это самое выражение на лице. И хорошо им, и стыдно. Я сразу поняла. Любовь закрутили бессовестные. Она только на Плашковут, а я ей... Еще учительница, вы маминого мизинца не стоите. Мама один на один на медведя ходила. Мама была храбрая, пригожая, умная. А вы нехорошие, вы батьку моего сбили с панталыку. Уходите с нашего плашкоута. Щеки загорелись у нее, а батька потемнел, сжал кулаки. Еще слово скажешь? И не договорил. Повернулся к Раисе, взял ее за руку и повел в каюту. И сводит по ступенькам за руку, точно боится, что она сейчас разобьется.
0: Любил, значит.
1: Это точно, что любил. Стала к нам Раиса ездить на плашкоут. Я больше ни слова не говорила ей, даже здравствуй не говорила. А батя хоть тогда и покричал, словно начал бояться меня. Даже работать перестал заставлять. Зоюшка, дочушка, в клубе интересная картина, поди развесь, и я сам рыбу переберу. И правда переберет. Только Раиса помогала ему. А не то гостинец привезет из рыбзаводского магазина. Кофточку мне рижскую купил, туфли на высоком каблуке. Но я не поддаюсь. Такая мне обида, такая мне тоска. Вот опротивило все. Уехал как-то батя с Раисой ставить сети, а я зашла в каютку и поздирала со стен все картинки. Вот сама сдираю и реву. Ну, точно сердце свое, вот детство свое кромсаю на куски. Батя пришел, посмотрел, покачал головой и лег. А я на палубе села и сижу.
0: Бить тебя некому.
1: Ты слушай. Вдруг стон из каюты. Кинулась, не кончается ли там батя часом. Угу. А он плачет навзрыд. Схватился с койки, вытолкнул меня из каюты и еще сильнее залился. Ну, думаю, баста, нужно кончать такую глупую жизнь. Ни себе, ни корысти, ни ему. Уеду. Решила, уеду, и сразу стало мне легче. Легла спать, уснула. Знаешь, Костя, давно так спокойно не спала, как в ту ночь.

0: Кость.
1: Что?
0: Дурная я.
1: Что?
0: Дурная я.
1: Ну, что ты?
0: Гадкая я, Кость, а?
1: Ты, что ты, Зоюшка, что ты?
0: А наутро батя мне сказал, что решил жениться на Раисе. Злая ты, недобрая ты, извела ты меня. А за что? Раиса, мол, чистая, образованная, тихая, матерью тебе будет, мне хозяйкой. Покорись, мол, дочка, я тебе 100 раз отслужу. А я ответила, что уеду. Никогда не забуду, как в

0: прости.
1: Что ж, простила?
0: Костя, смотри.
2: Что?
0: Рассвет.
1: Это не рассвет. Это же новая Каховка.
0: Каховка? Здравствуй, новая Каховка.
3: Небо над горизонтом стало бледно-розовым. В приближающемся городе, в котловане, горели бесчисленные огни. Палуба наполнялась пассажирами. Гулко, протяжно зазвучал привальный гудок над Днепром. Речные трамваи, сияя огнями, отваливали от причала, освобождая место пароходу. «Здравствуй, утренняя девочка!» — сказала я негромко, когда проходила с чемоданом мимо Зои. Она оглянулась, но, видимо, не узнала меня. Зоя мало переменилась, только очень выросла, раздалась в плечах. Но лицо и самое его выражение, радостное, как будто немного удивленное, сохранилось. Глаза карие, ясные, весело смотрели кругом. Рядом с ней стоял Костя. Лицо его было действительно обыкновенным, ничем не примечательным. Русые волосы, откинутые назад, серые глаза, родинка на щеке. Я подумала, что если завтра встречу его на улице, то не узнаю. И тут он неожиданно улыбнулся Зое. Все по-новому заиграло, засияло в нем. И небольшие глаза, и ямочки на щеках, и самая родинка. Ну, не забуду вас, друзья, подумала я. И пошла на крутой берег, по щиколотку увязая в не успевшем остыть за ночь тонком каховском песке. Однажды я проснулась от шума и скрежета под окнами гостиницы. Наше двухэтажное, наспех выстроенное здание стояло посреди еще пустого, изрытого ямами квартала. Кое-где из песка торчали колышки, обозначая углы будущих зданий. И вот, наконец, пришел на пустырь бульдозер. Он урчал, тарахтел гусеницами, ходил без конца взад и вперед по двору. Спать было невозможно. Я вышла во двор и села на перевернутой тачке. Бульдозерист, видимо, заметил одинокую фигуру у дома, заглушил мотор и приоткрыл дверцу.
4: Что, спать помешал?
3: Конечно, помешал.
4: Все равно ночь пропащая. Садитесь в бульдозер, покатаю.
3: Костя!
2: Я? А вы что, меня знаете?
3: Знаю. Случайно слышала ваш разговор с Зоей на пароходе.
2: И ее вы знаете? Зою?
3: Знаю. Давно, 10 лет тому назад, встретила я маленькую Зою на далекой утренней Батлынке.
2: О, чудеса! Вот жизнь закручивает, почище художественной литературы. Скажите, вам нравится Ромео и Джульетта?
3: Почему Ромео и Джульетта?
2: Нет, вы не смеетесь. Понимаете, мне всегда казалось немного примитивной эта пьеса.
3: О!
2: Ну, во всяком случае, для нашего времени. Ну, скажите мне, кто сейчас влюбляется с первого взгляда?
3: Ну, положим, бывает. Ну,
2: бывает. Согласен, бывает. Но я считал, что это глупо. Мы ведь должны искать в девушке друга, правда?
3: Правда.
2: Вот. А с первого взгляда легко ошибиться, правда?
3: Опять правда.
2: Словом, отвергал. И вот сам...
3: Влюбились.
2: А, нет, не то слово. Не влюбился, нет. Нашел. Понимаете, нашел ее. И с первого взгляда.
3: Где же вы ее встретили?
2: В том-то и дело, что случайно. На вокзале в Москве.

0: Вот могли бы разойтись, и тогда...
1: И тогда бы не встретились.
0: Дурак я. Она же в Каховку ехала, и я тоже. Все равно бы встретились, только позднее. Вижу, идет. Высокая, стройная. Ни на кого не похожая. Увидела меня, вроде как мельком взглянула и улыбнулась. Будто я ей знакомый или родной, право. Мы с ней стали в очередь за билетами. Разговорились. Спрашиваю, в Каховку? А она, конечно. Ну, я, конечно. По пути я ей все рассказал про себя. А она мне. Ну, нет, даже подумать страшно, чтобы другая. Интересный случай.
1: Каждая любовь интересный, необыкновенный, сказочный случай, Костя.
0: Да.
1: Да и неверно любовь называть случаем.
0: Я...
1: Ну, а когда свадьба?
0: Не знаю.
1: Как не знаю?
0: Ну, не хочет пока выходить замуж. Говорит, я на батькину свадьбу не дала согласия, и свою тоже не хочу справлять без него. Просто беда мне с ней. Да ведь только она упрямая, а я хитрее. Сам батя написал письмо. Верное дело, он поймет меня, я знаю.
1: А вы-то, Костя, понимаете Зою?
0: Я-то понимаю. Ей тяжело, что она так рассталась с батей. Давно догадалась, что прощать-то его не за что. Ну и мучается стыдом, себя наказывает. Вместе с собой и меня.
1: Минул почти год. Была необычно холодная весна. Однажды я возвращалась с котлована в город. Не первый раз шла я этой дорогой, арматурным цементным двором. И странно, всегда у временной колеи мне преграждала путь длинная 10-тонная машина. И небольшой кран, январец, грузил на машину арматурный пакет. Поневоле мне пришлось остановиться. Сквозь запотевшее стекло кабины крана неожиданно мелькнуло знакомое женское лицо. И я узнала Зою, девочку с Батлымки. Трудно было связать вместе ту далекую девочку со шваброй в руках и даже недавнюю, что сходила с парохода на Каховский берег, с тем уверенным человеком, чье напряженное и нахмуренное лицо виднелось сейчас за стеклом. Человеком, который управлял на моих глазах мудреными механизмами, поднимавшими многотонные тяжести. Кончалась смена. Зоя легко спрыгнула с крана, приостановилась, чтобы надеть перчатки, потуже завязать платок на голове. Она была в обычном наряде женщин, работающих на стройке. Телогрейка, лыжные штаны и поверх них широкая юбка. Но все это на ней выглядело как-то необыкновенно ладно пригнанным, даже щеголеватым. Серьезно, открыто смотрела на меня Зоя из-под нарядного платка. Я подошла к ней. Здравствуйте, Зоя. Не узнаете? Нет?
2: Нет, не узнаю.
1: Очень давно. Когда-то мы с вами встречались. На Батлымке, помните? Вы еще мне показывали свою каюту.
2: Ой!
1: Вспомнила тебя, да?
2: Конечно, вспомнила! Ой, ну где же нам с вами свидеться-то пришлось? Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Зоенька.
2: А знаете, у меня ведь с собой газетка-то ваша.
1: Что вы говорите?
2: С очерком-то. Ведь она уж пожелтела вся, порвалась на сгибах. А вот все вроде легче. Будто кусочек дома с собой увезла.
1: Помните дом-то?
2: Я ничего забыть не могу.
1: Что же, можно и вернуться? Или держит что-нибудь?
2: Возвращаться по следу нетрудно. А вот новые тропы искать. Мы с Костей решили. Не надо повторять ничего. Новые лучше. Кончим строить каховку, поедем на Ангару. А там, может, и у нас на Аби ГЭС строить будут.
1: Поженились с Костей?
2: Нет еще.
1: Что так?
2: Можно бы... Да нет. Отец очень хорошее письмо написал. Ласковое, хорошее. И Раиса тоже прислала письмо. Женитесь, мол, будьте счастливы, дети. Но я хочу, чтобы батя к нам в каховку вот сюда на свадьбу приехал.
1: Правильно.
2: Чего тебе? Сейчас иду! Ничего, что долго ждать. Мы с Костей подождем.
1: Да, Костя будет ждать. Привет ему от меня, пожалуйста.
2: Спасибо, обязательно передам. А ну и погодка, а?
1: Да, и зима не зима, и весна не весна.
2: Не говорите, не то, что у нас в Сибири. А в Сибири уж зима так зима, весна так весна. До свидания.
1: До свидания, Зоенька.
2: До свидания.
1: Зоя махала мне, все еще оборачиваясь. Она шла легко, преодолевая холодный колючий ветер. И я подумала о ее матери, сибирской охотнице, что один на один ходила на медведя. Не струсила, не отступила бы и Зоя. Той же породы, той же закалки человек.
3: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
4: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
5: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
4: Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransis.
3: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте возьмем на вооружение оптимизм Марка Бернеса. Песня называется «Все еще впереди».
7: Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушение, созданы лучшие в мире творения, все еще впереди, все еще впереди.

Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

кончился полет для нас двоих. Лед, вижу ты.

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Эвы звучит польская песня «Не сполчне ми». Мы не успокоимся. Музыка Северина Краевского, слова Агнешки Осецкой, «Червоной гитарой».

В эфире радио «Ранси», славянка-переводчица. Песня на русском языке прозвучит в исполнении Льва Барашкова. «За далью снова будет даль».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот другой вариант песни на русском. Исполняет Бобков Александр. «Нет покоя».

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. Неистребимо в человеке стремление вдаль волшебную. Поэтому столько песен посвящено дороге. Заходите на огонек, погреться и снова в дорогу. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добра година, дродзи пшиячели.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение программы.
2: А в гостях у нас сегодня преподаватель, кандидат филологических наук, директор автономной некоммерческой организации АКМЭ Анна Владимировна Мещерякова из Владимира. Кроме инклюзивного образования, вы являетесь директором некоммерческой организации АКМЭ. Что это за организация, чем она занимается, как она возникла?
3: Эта организация достаточно молодая. Зарегистрировали мы ее в январе 2018 года. И, в общем-то, к ее созданию привело множество факторов. Во-первых, это неудовлетворенность нашей существующей системой образования для незрячих и слабовидящих. Неудовлетворенность как школьным образованием, так и вузовским образованием. Также к этому привел еще тот факт, что я в течение 4 лет работала в частной школе, то есть в альтернативной системе образования. И, в общем-то, мне есть чем сравнить. Официальное наше образование, предоставляемое государством, и образование такое, вот скажем, несколько самодеятельное.
2: В чью пользу сравнение?
3: Я думаю, что сравнение все-таки в пользу частных учреждений. Во всяком случае, я работала в школе семейного обучения. У меня впечатления, конечно, двойственные, но я считаю, что альтернативное образование сейчас имеет гораздо большие перспективы, нежели наша государственная система. К сожалению, почему-то вот формальный бюрократический подход сейчас у нас процветает, а в частном образовании вот этого нет. Есть определенные минусы, да, и не всякая частная школа, конечно, дает хороший уровень образования. И не всякая семья может обеспечить ребенку полноценное образование вне школы. Это тоже факт. Тем не менее, видя ситуацию в университете и в школе, видя ситуацию со студентами, и сейчас у меня еще появились ученики, младшие школьники, которые занимаются пространственной ориентировкой, занимаются такими общеразвивающими коррекционными занятиями со мной, я просто понимаю, что надо включаться и пытаться что-то менять. Именно поэтому мы эту организацию и создали. Она специализируется на помощи молодым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья, в основном с нарушениями зрения. В основном это консультативные услуги, образовательные услуги, да, такие реабилитационно-просветительские. И также мы участвуем активно в различных конкурсах социальных проектов культурной направленности. То есть сейчас мы сосредоточились на тифлокомментировании. За вот эти прошедшие полгода нами были выиграны и сейчас реализуются два достаточно серьезных для нашего региона проекта. Первый проект называется «Видят все». Он направлен на повышение уровня доступности культурно-массовых мероприятий в нашем регионе. То есть целью этого проекта является создание мобильного комплекса тифлокомментирования, то есть оборудование плюс профессиональный тифлокомментатор, который сможет, в общем-то, в любую точку нашей области, в любое учреждение культуры выезжать по требованию и осуществлять тифлокомментирование либо спектакля, либо какого-то иного культурно-массового мероприятия, либо, если это кинотеатр, то мы имеем возможность показать фильм уже с готовым, да, тифлокомментарием. Такая идея. В рамках этого проекта будет у нас проходить 6 тестовых мероприятий различной направленности, а впоследствии у нас как раз-таки вот эта система будет действовать по требованию зрителей с ограниченными возможностями здоровья. И второй проект у нас называется «Владимир Венчальный городок». Это проект организации тифлоэкскурсии по местам, связанным с пребыванием во Владимире Александра Ивановича Герцена. А дело в том, что этот маршрут, как ни странно, ни в один туристический путеводитель Победитель не входит, хотя у нас во Владимире достаточно много памятных мест, связанных с этим писателем и философом, но почему-то ни одно там турагентство или музей вот такую экскурсию пока не разработал, хотя материала краеведческого характера по этой теме достаточно много. Я, опять же, как филолог, да, мне было интересно заняться именно литературным краеведением, разработать эту экскурсию. Наши экскурсии, они действительно адаптированы для людей с нарушениями зрения. Эта адаптация заключается в следующем. Во-первых, осмотр каждой достопримечательности у нас сопровождается демонстрацией 3D-модели соответствующего объекта и каких-то его интересных, так скажем, элементов, да, скажем, Дмитриевский собор и несколько изразцов, которые являются точной копией барельефов Дмитриевского собора. Успенский собор и, скажем, икона Владимирской Божьей Матери, выполненная тоже в технике барельефа. Кроме того, показ каждой из моделей сопровождается тифлокомментарием. То есть мы рассказываем не только об истории этого памятника, не только о его роли в жизни Герцена, но и о его архитектурных особенностях, характерных чертах стиля, или рассматриваем, в какой части здания, да, что располагалось, для чего нужна та или иная архитектурная деталь. То есть мы стараемся, чтобы максимально приблизить наших экскурсантов к тем памятникам, о которых мы рассказываем.
2: Анна, я знаю, что вы занимаетесь также и проблемами восприятия незрячих людей, восприятия литературных произведений и фильмов с тифлокомментариями. Вы выявили проблемы, связанные с восприятием вот именно фильмов с тифлокомментариями. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях на эту тему.
3: Проблема восприятия незрячими фильмов с тифлокомментариями, она имеет такой двусторонний характер. Далеко не все фильмы, особенно фильмы, имеющие такую серьезную концептуальную составляющую, да, то есть обладающие определенными символическими деталями, символикой цвета и так далее, они озвучиваются, комментируются недостаточно качественно. Все-таки озвучить фильм, такой как, например, фильм Андрея Кончаловского «Рай», это совсем не то же самое, что озвучить какую-нибудь комедию, где просто нужно максимально озвучить какие-то действия, да, персонажа, может быть, какие-то игровые ситуации и прочее. Здесь, на самом деле, символический пласт, он очень серьезный. И, к великому сожалению, многие создатели тифлокомментариев почему-то не считают необходимым советоваться с искусствоведами, филологами, культурологами, которые просто вот на таком профессиональном уровне выявили бы те детали, которые действительно должны вербализоваться. Потому что всю визуальную информацию в фильме озвучить, конечно, совершенно невозможно. Это понятно. И хронометраж фильма этому противится, да? Но, тем не менее, нужно к этому вопросу, мне кажется, подходить так более скрупулезно. Почему-то у нас укоренилось именно такое американское понимание тифлокомментирования как технического перевода. На самом деле, когда мы имеем дело с тифлокомментированием, это скорее синтез искусств. И когда мы создаем этот комментарий, главный принцип, который должен действовать, это «не навреди». И нельзя вносить в изначально целостное художественное произведение какую-то инородную составляющую, которая просто будет его портить. Поэтому тифлокомментарий должен как-то не только с технических, но и с эстетических позиций тоже оценивать. Достаточно много я занималась изучением процессов межсемиотического перевода, рассматривала, опять же, в диссертации различные формы синтеза искусств, и совершенно точно могу сказать, что тифлокомментарий, да, это один из видов синтеза искусств, и к нему нужно подходить, то есть с такой более, вот, наверное, художественной точки зрения. Вторая проблема, она связана именно с восприятием самих незрячих людей. Слепорожденных, да, особенно тотально слепых, очень часто складываются либо неадекватные, либо вообще отсутствуют представления о визуальной культуре. Вот этим визуальным кодом, да, визуальной культуре, по крайней мере, ее основам, тоже надо как-то обучать.
2: Здесь имеется в виду мимика, жесты и так далее?
3: И мимика, и жесты, и символика цвета, да, и какие-то детали. То есть Здесь много, на самом деле, вот в какую-то систему это в рамки вогнать, наверное, сложно. Вот даже те же дорожные знаки. Вот много ли незрячих понимает, как выглядят дорожные знаки? А это ведь только лишь вот такие элементарные знаки, да, вот, в общем-то, достаточно простые пиктограммы. А сколько у нас знаков визуальных, которые, в принципе, вообще незнакомы незрячим людям, да, они даже не знают об их существовании. Например, у нас вот студент на первом курсе, у него шнурки порвались, он пошел в магазин и купил первые попавшиеся шнурки. Он приходит в университет, а ему девчонки говорят: «Тимур, ты поосторожней, у тебя белые шнурки и черные ботинки, а это знак скинхедов. Ты там
2: ничего
3: не попади
2: себе
3: в нехорошую компанию». То есть просто, а человек даже не подозревал об этом, да, что вот это знак принадлежности к какому-то меньшинству, так скажем. И таких знаков в нашей жизни очень-очень много. И я считаю, что все-таки вот должен быть, наверное, какой-то спецкурс или в школах, или, ну, наверное, все-таки в школах, да, который все-таки знакомил бы незрячих с основами визуальной культуры. Потому что, конечно, вот та концепция, которую традиционно пропагандирует университет Герцена, да, что при обучении незрячих, там мы даже вот когда описания какие-то, да, берем из литературного произведения, мы стараемся, или картины описываем, комментируем, мы стараемся вот элементы, которые не могут быть восприняты, например, цвет, вообще умалчим.
2: А вам не кажется, что это пережиток какой-то советский?
3: Мне тоже так кажется. Вот потому что, на мой взгляд, знать
2: просто,
3: это надо.
2: Конечно.
3: Пусть это для нас на уровне иностранного языка. Но знать об этом хотя бы логически, теоретически, мы обязаны.
4: На самом деле это комплексная проблема, действительно. Если даже говорить об экзаменах, там, я не знаю, по русскому языку, о диктантах, да, мы все знаем, что по Брайлю все пишется с маленькой буквы.
3: Да.
4: И, например, вы пишете где-то диктант. Там я, например, искренне узнал, что перед тире там и после тире пропущена клетка, когда я стал печатать на пишущей машинке.
3: Я очень часто замечаю проблему с большими буквами, да, как раз когда переписываюсь с незрячими по электронной почте или в мессенджерах. Это прям вот очень распространенная ошибка. И мне вот, например, да, когда я это вижу, меня как-то это коробит. А на самом деле, когда это видят зрячие люди, то есть это, опять же, вот помимо нашей воли, где-то там в уголке сознания, очень отдаленном, рождает ощущение неграмотности, да, человека. Как-то странно, когда тема письма подписана с маленькой буквой, или когда там письмо начинается с маленькой буквы. Ну, как-то вот несколько странновато, и уже отношение определенным образом меняет.
4: Может влиять. Ну, а то, что тифлокомментарий американский, наверное, это связано с тем, что он, собственно говоря, оттуда и пришел в начале 2000-х годов, и нам действительно нужно подумать о том, как его усовершенствовать, создать что-то свое, хотя, опять же, некоторые могут сказать, что это разговор об особом пути.
3: Дело в том, что я так понимаю, что в основе вот этой концепции тифлокомментирования лежит американская концепция журналистики, да? Это репортажная журналистика, журналистика факта, когда на читателя как раз-таки вот вываливают факты без какой-либо интерпретации, и читатель должен уже самостоятельно эту интерпретацию какую-то выстроить. А на самом деле в европейской традиции журналистика все-таки была более такой оценочной. Помимо факта, все-таки репортеры, журналисты старались дать какое-то его осмысление, какую-то интерпретацию, да, то есть найти какие-то в нем все-таки смыслы, выстроить связь с какими-то другими явлениями. И я не считаю, что на самом деле оценочность или какие-то вещи, связанные с интерпретацией, будут портить тифлокомментарий. Далеко не всегда в тифлокомментарии отражаются такие вещи, которые понятны, да? Например, та же мимика и жесты, но они априори не совсем понятны людям. И сказать, что герой улыбнулся или на его там губах появилась улыбка, значит ничего вообще не сказать. Улыбка может быть всевозможной, да, и жест может означать совершенно разные вещи, причем в разных культурах. Поэтому мне кажется, что вот моменты, все-таки связанные с визуальной культурой, с визуальными кодами, со значением каких-то визуальных знаков, они должны быть прописаны в тифлокомментарии. Это все равно, как мы откроем, например, «Войну и мир», и там часть текста приведена на французском языке. Ну, современный читатель не обязан знать французский язык. Может быть, в 19 веке эти сноски были не нужны. Но в 20 и 21 они совершенно точно нужны. И нужен перевод, нужны пояснения, нужны какие-то комментарии. Да, нужны, может быть, примечания даже более развернутые к этим фразам. И здесь мы имеем дело с такой же ситуацией. Да, то есть это, в общем-то, ссылка, это сноска на определенный культурный пласт. Я считаю, что это не навяжет читателю инородное видение, точнее, зрителю, да? А в конце концов, почему мы так боимся навязывания каких-то интерпретаций? У человека всегда есть своя точка зрения, и он вправе согласиться, да, с авторской трактовкой, с трактовкой комментатора, а вправе с ней и не согласиться. И в любом случае любое восприятие, оно субъективно. И все, что дано в комментарии, разные люди все равно поймут по-разному. На самом деле. Истолкуют и поймут. И говорить, что если вот я в комментарии там какие-то элементы концепции туда вложу, да, попытаюсь зрителя навести на какую-то трактовку, что он непременно до этой трактовки дойдет и согласится. На самом деле, если он находится на достаточно хорошем уровне развития, он сам подумает и примет свое решение, да, принимать это или не принимать. А во-вторых, если он находится на таком уровне, что он не может свое мнение в принципе сформулировать, то из разрозненных каких-то фактов он вообще ничего не сформулирует и ничего не выведет. И там концепции вообще никакой не будет, никакой интерпретации. Будет просто восприятие фактов, которые лежат на поверхности, вне связи их друг с другом. То есть никаких обобщений, там выхода на идею уже в принципе не будет. А я, например, столкнулась с таким, когда вот мы с ребятами рассмотрели фильм «Рай», и я так поняла, что вот этот пласт символический, который связан с тем, что герои исповедуются перед Богом, да, и, в общем-то, вот их жизнь — это своеобразная исповедь перед Богом и их предстояние перед страшным судом, да, на страшном суде, она была вообще не понята. Абсолютно. Люди восприняли как вот, ну, военная история какая-то. Все. То есть вот это и то, что Бог в конце совершил этот суд и сказал, кто из них достоин войти в рай, да, кто более грешен, кто менее грешен. То есть они это не поняли совершенно. Хотя в фильме это вот на уровне именно композиции, на уровне цветового решения сцен эта линия проходила.
4: Чтобы это понимать, нужно формировать в себе какой-то навык анализа. Но тут есть две проблемы с этим связанные. Проблема первая заключается в том, что мы очень часто боимся высказываться, боимся, что кто-то что-то о нас не так подумает и тому подобное. Я вот вспоминаю, в школе читали мы поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но так получалось, что я месяц проболел и лишен был этого анализа нашего учителя по литературе Татьяны Владимировны, да? И я понял, что я не могу написать сочинение. Не знаю почему. И второй момент заключается в том, наверное, что прочитали мы какое-то художественное произведение по Брайлю, в аудиоварианте, и у нас просто зачастую нет времени посидеть и подумать, действительно. Или мы хотим, чтобы подумали за нас, или мы не хотим думать вообще. Впечатления достаточно поверхностные. Вот этого навыка, к сожалению, у многих действительно нет.
3: Я с вами полностью согласна, но особенно страдают навыки интерпретации именно предметно-пространственной среды произведения и фильмов. Да? Каждая вещь, которая окружает героя, она обладает каким-то смыслом. И как-то о герое говорит. Но вот, к великому сожалению, у нас почему-то на эти описания, которые очень часто носят именно визуальный характер, стараются их опускать в школах именно незрячих, слабовидящих детей, потому что вроде бы сложно этот предмет представить, сложно как-то интерпретировать там его визуальные особенности и так далее. То есть почему-то считается, что это не нужно. А как раз-таки на это и нужно направлять особое внимание для того, чтобы человек все-таки мог видеть в обычных предметах какие-то знаки, какие-то смыслы.
2: это касается фильмов с тифлокомментариями. Но ведь в восприятии литературы, литературных произведений, есть проблема. Кто-то, например, представляет себе литературные произведения и представляет, как выглядят герои. Кто-то представить себе не может. А вот с чем связаны вот такие проблемы?
3: Вообще такие проблемы связаны с тремя очень важными факторами. Первый фактор – это как раз тот фактор, о котором сейчас уже говорил Дмитрий, да, что есть определенный набор знаний, умений, навыков, которые входят в понятие читательская культура. Вот как человека, собственно, с детства приучили обращаться с литературным произведением, так он и поступает. То есть кто-то описание прочитывает и пытается себе эти предметы представить в своем воображении, да, воспроизвести. Кто-то их просто формально прочитывает, кто-то пропускает вообще. Кто-то, опять же, знает, в чем функции этих описаний могут заключаться, да, что они могут реально нести какую-то дополнительную информацию, концептуальную, подтекстовую и так далее. То есть не только говорить о внешнем виде, облике какого-то предмета или персонажа. И, соответственно, вот от этого зависит наше поведение как читателя. Это первое. То есть углубляемся мы, не углубляемся, обращаем внимание, не обращаем, пытаемся представить, не пытаемся представить. Второй момент связан с чувственным опытом и с запасом представлений, да, которые содержатся в нашей памяти. Дело в том, что, опять же, когда мы воспринимаем словесное описание, в нашем сознании происходит своеобразная перекодировка вербального кода в визуальный, то есть мы пытаемся себе предмет представить. Если он в вашем чувственном опыте был, вы его когда-то ощущали, да, или видели, или слышали, да, или как-то иным способом воспринимали, вам это сделать гораздо проще. В памяти актуализируются определенные представления, у вас образ как бы всплыл, да, в сознании. Если такового образа нет, то, соответственно, включается воспроизводящее воображение. И оно уже пытается скомбинировать, сконструировать образ из тех кусочков, которые, опять же, содержатся в памяти. Ну вот, например, такой хрестоматийный пример. Описание барского дома в рассказе Тургенева «Муму». Там в начале рассказа приводится описание барского дома. То есть это дом, который стоял на одной из отдаленных улиц Москвы. Дом с колоннами, антресолями и покривившимся балконом. И вот опять же, мы понимаем, что если читатель когда-то видел вот эти старомосковские особняки конца 18-го, начала 19 века, у него в сознании сразу этот образ появится, да, он его вспомнит. А другой читатель, он никогда этих особняков не видел, но видел все-таки какую-то архитектуру классицизма, имеет о ней представление, и он уже вспоминает, ну, что-то такое подобное, отдаленно напоминающее, ну, может тоже воспроизвести. А кто-то вот вообще не имеет никаких представлений. Но видит, есть слово «колонна», есть слово «балкон», да, есть слово «антресоль». Ну, примерно представляем, что это такое, каждый из этих элементов. Да, ну, такой среднестатистический читатель, он, в принципе, способен вот эти вот отдельные элементы сконструировать и соединить в какой-то целостный образ. Понятно, что незрячий читатель может и вообще не иметь представления о том, что такое колонна, антресоли и балкон, да, и в принципе не сможет это все в голове как-то воспроизвести и сконструировать хотя бы из отдельных элементов. Вот, это вопрос о как раз чувственном опыте и уровне развития воспроизводящего воображения.
4: За современной литературой вы следите сейчас? И есть ли в ней шедевры или все уже как бы написано, а остальное компиляция?
3: Я слежу в основном за зарубежной современной литературой. И в основном это авторы эпохи постмодернизма. Сейчас она вроде бы уже у нас к концу подходит. Но, тем не менее, есть авторы, да, которых стоит почитать, как, например, Антония Байет, Исигура, Джулиан Барнс, Умберто Эко и так далее.
2: Как относитесь к отечественной литературе, сейчас популярной? Алексея Варламова таким современным классиком считают. Выдал.

0: предшественников, но ничего нового именно в саму художественную форму не вносит. А все-таки я вот смотрю не только с позиции содержания, да, но и с позиции формы на произведение. Хочется откопать какую-то изюминку.
1: Ну и еще хотелось бы удовлетворить свое любопытство, поскольку вы сказали, что работали в частной школе. Вот дети стали читать меньше?
0: На самом деле я не могу сказать, потому что у меня нет статистических исследований, да, как вот в количественном отношении меньше или не меньше. Я, например, видела в частной школе семьи, которые действительно пытались детей привлекать к чтению и пытаются до сих пор. И там, в принципе, с чтением ситуация обстоит неплохо. У нас в формате читательского клуба мы проводим, и до сих пор я там работаю, да, именно в формате читательских клубов. Мы собираем где-нибудь там в соцсети ВКонтакте, в Фейсбуке, кидаем клич, спрашиваем, что хотели бы прочитать и обсудить. У нас дети и родители очень активны. Вносят свои предложения, то мы выбираем какую-то одну книгу, и один раз в месяц вот мы проводим такое заседание читательского клуба, обсуждаем произведения. И дети, что удивительно, читают. Нет такого, чтобы ребенок пришел с непрочитанным текстом. А вот что касается моей работы на филфаке, вот там я с этим сталкиваюсь сплошь и рядом, да, когда приходят студенты с непрочитанными текстами, хотя вроде бы это входит в их профессиональную компетенцию, они это делать должны. А может быть, здесь, конечно, еще проявляется такой элемент, как принуждение и непринуждение, да, то есть если в читательском клубе все-таки это в более свободном формате происходит, то когда мы сталкиваемся с университетом, да, с практическими занятиями, с экзаменами, то здесь уже формат, конечно, совсем другой. Что касается незрячих студентов, то здесь я вот просто поражаюсь, насколько люди мало читают. То есть вот здесь я явно вижу разницу между тем, сколько читали мы в свое время, читали, слушали, и тем, сколько читают сейчас. Поражает то, что у людей нет такой потребности. Причем люди, которые не сильно, так скажем, загружены какими-то учебными текстами и могли бы вполне себе позволить. Сейчас все это гораздо легче происходит, да, есть библиотека Михайлова, есть тифлофлешплееры, и там гораздо проще найти и прослушать нужную книгу, которая тебя интересует или тебе необходима, но тем не менее у людей вот какой-то потребности внутренней нет. И вот это меня, конечно, очень беспокоит.
1: Ну, а школьная программа, она насколько соответствует, скажем так, возрастной норме детей? Потому что, ну, сложная тема, да, периодически я встречаю какие-то дискуссионные статьи об этом, что хватит там детей заставлять читать, потому что они классику в их возрасте воспринять не в состоянии. С другой стороны, если бы мы там не читали в школе, скажем, «Войну и мир», учитывая нынешний темп жизни, я вообще не уверен, что я когда-то стал бы это читать.
0: На мой взгляд, школьная программа вообще не соответствует возрастным нормам. Для того, чтобы как-то обогащать социальный опыт учащихся, а, собственно, это и есть основная, главная цель, да, литературного образования в школе, мы должны все-таки подбирать произведения с такими героями и ситуациями, которые, с одной стороны, ну, все-таки были бы понятны, с другой стороны, как-то все-таки обогащали бы чувственный эмоциональный опыт. Ну вот, например, в шестом классе рассказ Олдриджа «Последний дюйм». Да? Действительно, герой-сверстник, но вряд ли кто-то из пятиклассников, шестиклассников попадал в такую ситуацию, когда ему приходилось там раненого чуть живого отца самостоятельно на самолете перевозить за много миль, да, и причем в ситуации, когда там поднялся буран, сильный ветер, шторм, ситуация совершенно экстремальная, да, и вот здесь действительно произведение может обогатить чувственный опыт. С другой стороны, герой все-таки по возрасту, это 10-летний мальчик, он близок учащимся 5-6 класса, да, в принципе, себя представить в такой ситуации вполне может. Но как, например, 9-класснику себя представить в ситуации Печорина, я вот честно... всегда ломаю себе голову. Вот как бы так вот суметь?
1: С Печориным мне другое запомнилось. Мы там написали как-то сочинение. Печорин там любуется природой, еще чем-то. А почему вы не обращаете внимания, что всего этого не делает Грушницкий? А я...

0: вслух не сказал, про себя подумал. Так мы же журнал Печорина читаем, извините. Мы про Грушницкого ничего не знаем.
1: Да, там показано именно сознание Печорина. А каково сознание Грушницкого, и что он в это время думает и чувствует, там вообще остается за кадром. Мне кажется, что все-таки надо программу очень здорово пересматривать и многие произведения вообще поднимать куда-то выше в систему университетского образования, потому что вот там литература, мне кажется, очень нужна. Это то же самое, что философия. Она формирует мировоззрение. И многим литература более понятна, чем философия. Да? Она эмоционально воспринимается, она все-таки как-то связана с жизнью, а философия – это абстракция. Вот как раз-таки абстракции мало кому понятны. А с литературой в таком возрасте работать вот самое-самое милое дело. Вот. В то же время в школе имеет место быть такой фактор, как инфантилизм учащихся, да, как зрячих, так и незрячих. Потому что с введением множество технических каких-то нововведений, изобретений, у нас дети получают достаточно мало социального опыта. К сожалению, этот социальный опыт очень часто получают где-то в интернете, в виртуальной среде, да, а не в процессе реального общения, реальной деятельности. Деятельность вся какая-то вот виртуальная. Поэтому сейчас уже вообще случаи иногда бывают, что ребенок, например, не знает, как выглядит трамвай, да, никогда в нем не ездил, там, или троллейбус, или там не был в ситуации какой-то совершенно бытовой, которая еще там лет 10-20 назад была совершенно нормальной для любого ребенка, да, то есть это гиперопека родителей, это, опять же, какие-то технические изобретения, нововведения, они как-то вот человека от мира несколько отдаляют, я бы сказала. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас вообще понимание литературы в школе, оно затруднено многими-многими факторами. Там очень многие произведения, которые вот я бы дала 16-17-летним людям, как, например, «Каменный цветок» Бажова, «Корзина с еловыми шишками» Паустовского, там «Аталия Принцепс» Гаршина, они почему-то попали в 4-й, 5-й, 6-й класс. Как вообще это получилось? Как воспринимают эти произведения те, кто эту программу составляли? У меня очень большие, конечно, вопросы. Это произведение для юношества явно, а то и для взрослых людей. То есть в таком возрасте они никак поняты быть не могут.
0: Блиц-опрос. Ну, наша программа близится к совершению, и напоследок Анна предлагает для вас небольшой блиц-опрос. Ваше жизненное кредо?
1: Стремиться к вершине, наверное.
0: Ну, про любимую книгу, наверное, спрашивать бесполезно, но все-таки ваш любимый литературный герой или тот герой, с которым вы себя, может, сравниваете?
1: Наверное, я себя сравню не с героем, а с типом лишнего человека, который много чего хочет, но достаточно редко находит себе применение вот в реальном теперешнем мире. Либо все приходит тогда, когда уже как-то это не слишком надо.
0: А ваше любимое блюдо?
1: Я очень люблю грудинку.
0: А есть ли у вас какое-то хобби?
1: Хобби есть, это выступление на публике, которое не обязательно носит творческий характер. Общение с людьми в такой, скажем, открытой аудитории. Передача какой-то информации, какого-то своего видения людям.
0: Какими студентами вам приятно работать и какие вас раздражают?
1: Меня раздражают студенты без инициатив, которым ничего не надо и которые сами не проявляют ни к чему интерес. Я очень люблю работать со студентами, которые задают вопросы, которые как-то откликаются, которые даже спорят, дискутируют. Но тем не менее я вижу, что я в их сознании что-то могу изменить и что-то могу затронуть. Хуже всего, когда студент сидит вот такой беспомощный, безинициативный, совершенно где-то в другом мире.
0: Представьте себе, что сегодня вам предстоит читать лекцию, но проснувшись утром, вы поняли, что пропал голос. Что делать?
1: Я думаю, что я буду читать даже шепотом.
0: А есть какой-то рецепт по восстановлению голоса на короткое время?
1: Вообще, один раз у меня был такой случай, но не с лекцией, а с записью материалов для журнала. Был голос очень сильно охрипший. Честно сказать, муж посоветовал выпить 2 глотка коньяка, и вот на буквально 20 минут голос приобрел нормальные качества, но потом было то же самое. Там кровообращение как-то усиливается, поэтому, видимо, и обжигает, да, коньяк, и начинается активная деятельность, и вроде бы что-то появляется.
0: И напоследок, если бы в ваших руках сейчас оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Наверное, я бы загадала желание, чтобы у меня была хорошая команда, которая бы меня всегда сопровождала во всех моих начинаниях, во всех случаях жизни. Я понимаю, что хорошую команду собрать очень-очень трудно. Мне нужны люди. Я думаю, что если есть голова и будут люди, все приложится. Команда у меня есть, но она пока очень маленькая. Хочется, чтобы она стала больше и надежнее.
0: А какая мелодия отражает ваше настроение в данный конкретный момент?
1: Я думаю, что это мелодия из оперы Глюка «Орфей». Там есть такая очень красивая мелодия, которая исполняется на флейте и клавесине.

0: Ну что ж, Анна, будем нашу встречу завершать. И какие будут ваши пожелания, напутствия, может быть, тем, кто нас сейчас слушает?
1: Основное главное пожелание и напутствие заключается в том, чтобы каждый человек шел своей дорогой. Почему-то мы очень часто себя ощущаем недотягивающими до зрячих людей. У нас почему-то существует стереотип, что мы должны всех догнать и перегнать. А я думаю, что у каждого есть своя дорога и свой путь. И вот не поддавайтесь всеобщей вот этой истерии, да, и какому-то желанию совершать там, я не знаю, невероятные подвиги и прочее. На самом деле, часто более ценен тот человек, который в повседневной жизни выполняет какую-то определенную, да, свою работу тихо, мирно, не пиаря себя, вот, но тем не менее достигает больших результатов, чем те люди, которые стараются участвовать в каких-то очень там крупных, броских проектах, пытаются какие-то рекорды ставить миру. Нужны не столько подвиги, сколько такая вот планомерная, постоянная работа. И мне кажется, каждый из вас свое место в этом мире может найти, несмотря ни на какие там проблемы со здоровьем. На этом месте вы действительно окажетесь незаменимым. То есть идите своей дорогой. Вот это мое пожелание.
0: Полностью с вами согласна.
2: Ну, а я со своей стороны пожелал бы вам, Анна, все-таки как можно реже чувствовать себя лишним человеком, потому что то, что вы делаете, все-таки очень важно. И я вот задумался над тем, что действительно вот... А что было бы, если бы не было литературы? Да, может быть, сейчас действительно собирать какую-то технику важнее, но зачастую получается так, что мы технику собирать не умеем. Но литература, она действительно нужна для чего? Хотя бы для того, чтобы видеть в ней какое-то отражение, может, себя, образы, это очень важно. И, ну, я не знаю, как бы выглядел наш мир, если бы не было книг, если бы мы их не читали.
1: Спасибо, что вы разделяете мое мнение и мою вот такую страсть к литературе.
0: Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Анна Мещерякова. И ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес skmf@rancis.org. А над сегодняшней программой работали редактор выпуска Кирилл Зорин, звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочедыкова.
0: До новых встреч в эфире Радио Рансис.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Ностальгия завершилась вечер на закат. Нам собраться получилось, правда, друг и брат. Незаметно день промчался, в памяти у нас остался
1: русский рок.
0: Тебя еще сыграем мы не раз. Не забыть мелодий нам по жизни, а сейчас. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи и приятных снов.

фонари с кутерьмой. Март за гординами.

0: Спасибо всем.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, а сегодняшний выпуск будет посвящен вовсе не программам, не устройствам и даже не каким-то онлайн-сервисам, а людям. Дело в том, что многие слушатели моей программы имеют представление о вот этих проблемах, которые создают введение тотальной интернет-цензуры, только из каких-то частных разговоров, из каких-то отрывочных сведений, доходящих из каких-то источников. Поэтому я решил в сегодняшнем выпуске систематизировать и описать всю информацию, которую мне удалось собрать, по следующему вопросу. Как известно, где-то в середине 2025 года у нас началась тотальная интернет-цензура. Начали блокировать и всячески искоренять иностранные мессенджеры, причем самые функциональные и популярные. Заблокировали доступ к различным онлайн-ресурсам, вследствие чего перестали работать видеозвонки через Be My Eyes. А сейчас на полном серьезе уже идет дело к тому, что предлагают заблокировать вообще доступ к любым не отечественным, не родным, а зарубежным онлайн-сервисам типа нейросетей, искусственного интеллекта. Ну, мол, они данные собирают и врага куда-то туда передают. А большинство решений, которые инвалиды по зрению используют в своей жизни для решения и бытовых задач, и при учебе, и для работы, они базируются как раз на иностранных решениях. Ну, потому что у нас либо доступностью вообще никто не занимается, либо только делает вид. И об этом я сейчас чуть попозже расскажу. Так вот, в силу этого у людей проблемы только усугубляются. И многие задаются вопросом, ну, а почему же никто об этом не говорит? Почему же никто не пытается это донести до непосредственных виновников торжества, в кавычках? Почему же ситуацию не пытаются как-то объяснить тем, кому следует? Пытаются. И я попытаюсь сейчас вам сказать то, что мне удалось набрать и систематизировать. Начну я с публикации, которая в самом конце марта появилась в блоге Анатолия Попко. Это сотрудник компании Яндекс. И это, кстати, единственное имя, которое я могу назвать вот имя конкретного человека. Потому что проблема большинства публикаций состоит в том, что там конкретные имена не называются. В том числе и в публикации Анатолия. Он здесь описывает, как он пытался прийти как раз на мероприятие под названием ВК-инклюзия. Ну, во-первых, это мероприятие, где должны были публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Внимание! Публично обсуждать проблемы цифровой доступности. Но, оказывается, сначала нужно с организаторами выяснить и договориться, какие темы желающие там хотят обсудить. Так это публичное открытое обсуждение или это просто мероприятие, как в советские времена пионеры радостно рапортовали любимому Леониду Ильичу, как они учатся на благо любимой родины? Примерно то же самое. Так вот, выяснилось, что сначала они пытались дать понять, что надо обходить неприятные высшим, так сказать, сферам темы. У нас только позитивные темы, а вот эти все ваши рассказы о проблемах, которые создают введение интернет-цензуры, давайте только в кулуарах. Ну и зачем тогда вообще подобные мероприятия проводить? Провели мероприятие, радостно рапортовали о том, что у нас успехи в плане цифровой доступности, а о проблемах, которые создают те, кто вот эту цензуру вводит, вообще упоминать не надо. Ну, возвращаемся в те самые времена Советского Союза. То есть мероприятие проводят, но рапортовать и обсуждать там нужно только, как они выражаются, позитивные моменты. Но самое главное еще есть предцензурирование. То есть сначала организаторам нужно объяснить, кто и про что хочет говорить. Дальше. В этой же статье и в некоторых других источниках рассказывается о том, что еще в сентябре 2025 года некие инвалиды встречались с некими хозяевами вот этого самого пресловутого не то он Макс, не то он Мах, но в народе его уже называют Промах. Ну, действительно, промах, причем с разворотом на 180 градусов, потому что если даже когда-нибудь его сделают доступным, то в плане раскрутки, пиара и, ну, просто, что называется, создания информационного повода, это полнейший провал. Но это напоминает опять историю, как людей заставляли смотреть отечественные телевизоры, слушать отечественные магнитофоны, а народ все гонялся за эксклюзивными японскими, корейскими и прочими, но которые просто были качественными и удобными, и функциональными. А отечественные телевизоры, ну, сами понимаете, что из себя представляли. Так вот, якобы в сентябре эта встреча состоялась. И там сказали, что, мол, мы примем к сведению. Но в других источниках я встречал заявление, что якобы пообещали в сентябре 2026 года какую-то доступность в этом самом промахе реализовать. Но тут, люди дорогие, не то что здравому, даже не здравому смыслу ситуация не поддается. То есть в сентябре 2025 года информация об отсутствии доступности дошла, а в сентябре 2026 только ей заниматься начнут. Ну, люди дорогие, даже полноценную операционную систему с нуля, я думаю, месяцев это за 5-6 вполне можно сделать. А тут какой-то злосчастный мессенджер сделать доступным, ну, элементарно, поручить разработчикам зайти на сайт Google в раздел Developer Documents и почитать документацию. Прогнать через определенные утилиты и подкрутить этот самый промах. И на это нужно год. Ну, выводы делайте сами.
0: Инфотрон.
1: А это я все к чему все рассказываю. Доносят, сообщают, пытаются даже поднять публично это обсуждение. Но цензура не только в интернете, цензура на всех уровнях. Ну вот я здесь что-то по радио рассказываю, ну расскажу я здесь по радио. Я знать не могу, услышат ли это какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, например, в России есть организация, которая называется Всероссийское общество слепых. У этой организации есть представители, которые время от времени приходят на какие-то официальные мероприятия. Даже вроде бы есть депутаты, которые состоят в этом самом Всероссийском обществе слепых, которые сидят в Государственной Думе. Так почему бы этим депутатам не попытаться поставить на разработку закон, который обязует любые программные и аппаратные продукты отечественного производства делать доступными? А те, кто этого делать не хочет, будут подвергаться штрафам. Почему же такой закон не принимают? Абсолютно идиотский закон. Я тут время от времени тоже встречаю законы, которые принимают. Вот без них, конечно, жить невозможно. А вот такие законы почему-то даже не пытаются реализовать. Кроме того, те официальные представители Всероссийского общества слепых, которые на подобных мероприятиях появляются, вполне могут сурово и по существу донести до этих самых ответственных товарищей, в кавычках, вот эту самую ситуацию. Потому что здесь нужно не церемониться, а прямым текстом говорить, что же вы, люди дорогие, делаете. У нас и так люди, благодаря вам, многое себе просто купить не могут. Смартфон купить, какой-то прибор, потому что они все бешеных денег стоят. А вы еще и блокируете доступные мессенджеры, доступные сервисы. И вообще делаете все, чтобы люди опять сидели и читали брайлевские книжки. А ведь люди вполне могут учиться, могут работать, используя всевозможные решения. Но все эти решения, как правило, не отечественного производства. А ваше отечественное производство – это вот самый промах. Ну и что? Будут ли официальные представители вот так вот напрямую все это рассказывать? Что-то я сильно сомневаюсь. Потому что если они так начнут все рассказывать, то, может быть, этих самых официальных представителей лишат официальной должности, официальной зарплаты и вообще объявят, так сказать, какими-нибудь врагами советской власти. Дело в том, что люди, которые возмущаются вот так на локальном уровне, в своих сообществах, в каких-то частных беседах и разговорах, конечно, все это высказывают, негодуют, но кто из них, когда им удастся попасть на мероприятие, где они это могут высказать уже каким-то ответственным товарищам, вот так рискнут? А людей, которые должностей не занимают, официальная организация не представляет, будут ли допускать на подобное мероприятие? Вот такой замкнутый круг и получается. Ну, взяли бы эти самые чиновники из какого-нибудь там министерства, по какой-нибудь там цифровой доступности или недоступности. Ну, взяли бы, провели бы открытую встречу, куда бы вот просто пригласили всех желающих, а лучше всего онлайн-встречу. Вот вообще в легкую. Взяли бы и провели онлайн-встречу, чтобы со всей страны все желающие могли подключиться и поговорить вот с теми, кто непосредственно вот такие вот издевательские приказы дают и такие решения принимают. Ну, взяли бы и на эту встречу притащили и хозяев этого промаха, и товарищи из Яндекса, и из Mail.ru, какие там у нас еще есть компании. Ну, вот и попытались бы послушать то, что им непосредственно народ напрямую скажет. Ну, например, там Bittrex24, Контур и так далее. Потому что пока что у нас все представители частных структур, они это в порядке личной инициативы, в порядке какого-то жеста доброй воли, вот эту доступность могут реализовать, а могут и нет. А могут просто отчитаться, что они ее сделали, но потом как-то особо этим не заниматься. И что мы имеем в итоге? Итак, все упирается в то, что непосредственные виновники торжества, в кавычках, они с народом даже разговаривать не хотят. Как я рассказывал, либо приходите и радостно рапортуйте о том, как доблестно трудятся все кругом и радуются той недоступности, которую нам тут навязывают, либо вообще сидите и помалкивайте. А если хотите нам что-то сообщить, то, пожалуйста, вот обращайтесь к третьему заместителю, второго секретаря, четвертого помощника. Он нам положит какую-нибудь записку, мы ее прочитаем, поставим резолюцию «принято к сведению» и пойдем дальше вам жизнь портить. Я не знаю, услышат ли мою вот эту передачу какие-нибудь ответственные товарищи. Ну, если бы у меня была возможность, я бы им сказал, даже не пару ласковых, а как минимум 10-20 ласковых бы я им сказал. Да кто со мной разговаривать станет? Ну, в общем, что я, дорогие слушатели, в итоге вам могу сказать. Конечно, пытаются ситуацию эту донести, пытаются о ней говорить, но, как я думаю, вы уже поняли, особо это тем самым товарищам, которые нам жизнь портят, и не нужна. Народная мудрость гласит следующее: «Сытый голодного не разумеет». Так что выводы делайте дальше самостоятельно. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

Добрый день, дорогие друзья! Добрый день все, кто пришел в этот зал, чтобы встретиться с народной песней. На сцене лауреат двух всероссийских фестивалей, постоянный участник концертных программ всех губернаторских приемов, начиная с декабря 98 года, вокальный ансамбль «Калинушка». Теплая мелодия, льющаяся из сердца, из самой глубины души – это все вокальный ансамбль «Калинушка». И это не случайно. Сегодня «Калинушке» исполнилось 20 лет. 20 лет, как сердца этих людей звучат в унисон, наполняя наши души волшебными красками русской народной песни. Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником, с 20-летним юбилеем. И пусть ваши песни в каждом сердце звучат всегда. И эти аплодисменты вам! С юбилеем, с праздником! «Домик окнами в сад» исполняет вокальный ансамбль «Калинушка».

но я знаю, есть радость в нем. Тем, кто листьев

0: Вокальный ансамбль «Калинушка». Ну, вы знаете, сегодня у нас необычная встреча, не только юбилейная, но еще и семейная. Мы просим ансамбль занять почетные места под ваши аплодисменты. Они как истинные виновники торжества. 20 лет назад, вот таким же сентябрьским деньком, состоялась первая репетиция «Калинушки». И вот уже 20 лет ансамбль радует своей задушевностью, оптимизмом и желанием не только петь, но и жить самой настоящей, полной жизнью. И это очень хорошо получается у ансамбля «Калинушки». На самом деле, в этом ансамбле люди энергичные, жизнерадостные. И поэтому еще раз звучат аплодисменты. И хотелось бы, чтобы сегодня, на самом деле, вот такой праздничный день, и чтобы на ваших лицах были улыбки. Ансамбль «Калинушка», еще раз вас с праздником. И аплодисменты. Ну и, конечно же, как принято на любых юбилеях, сегодня у нас будет очень много поздравлений. Вас пришло поздравить все ваши друзья, все, кто любит ваше творчество. Ну и, конечно же, все те, кто радуется, что вы есть у нас, замечательный ансамбль «Калинушка». Слово предоставляется начальнику управления культуры, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Журавлевой Ларисе Петровне.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я с большим удовольствием сегодня пришла поздравить этот прекрасный коллектив. Коллектив, который хорошо знают и который любят в нашем городе. Но этот коллектив еще прекрасно знают и в городе Кемерово. Как уже сказала Елена Леонидовна, они являются неоднократными участниками всех губернаторских приемов. И также Виктор Кузьмич Куратов и Виктор Петрович Бочаров награждены губернаторской премией за любовь к жизни. Этот коллектив с особой жизненной активной позицией, потому что многие из них являются не только участниками ансамбля «Калинушка», но и являются участниками мастерской слова. И вот буквально в этом году, может быть, многие из вас были на представлении, которое называется «Задончина» на старославянском языке, и как это прекрасно все прозвучало в их исполнении. Поэтому, уважаемые коллеги, с вашим прекрасным праздником, с вашим прекрасным юбилеем я хочу передать слова благодарности и поздравления от замглавы города Альбины Анатольевны Ерофеевой, которая тоже передает вам поздравления, передает вам слова благодарности, уважения, признательности и всего-всего хорошего. Ну, а сейчас я бы хотела благодарственным письмом Управления культуры администрации города Ленинска-Кузнецкого наградить вокальный ансамбль «Калинушка» Ленинск-Кузнецкой местной организации Всероссийского общества слепых, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Куратов Виктор Кузьмич, за значительный вклад в развитие культуры города, активную жизненную позицию и в связи с 20-летним юбилеем. Ну и буквально сегодня было принято решение, что раз юбилей, на юбилей принято дарить подарки. Я думаю, что мы до конца года выделим вам финансирование на приобретение костюмов. Женщины у нас красивые, ну а мужчины тоже должны соответствовать им.
0: Слово предоставляется председателю городской организации Всероссийского общества слепых Балашовой Наталье Петровне.
2: Дорогие наши друзья, уважаемый ансамбль «Калинушка», от имени нашей организации огромное вам спасибо за ваш труд. Вот уже на протяжении 20 лет вы радуете нас своим творчеством. С каким удовольствием принимают наши люди у себя в организации ваш коллектив? Я думаю, не только наша организация с удовольствием любуется вашим творчеством, но и в области, и в нашем городе Ленинске-Кузнецке. Идут года, меняется состав коллектива, но прежним остается наш большой, добрый, энергичный руководитель Виктор Куратов. Он своей энергией не только заражает свой коллектив, но и, по-моему, всю нашу организацию. Милые, дорогие наши друзья, с юбилеем вас! Пусть ваши песни звучат еще долго-долго. Здоровья, счастья и больших вам залов! В конце концерта каждый участник получит по сувениру.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что вот сейчас начнется еще самое главное. То есть вот есть подарки материальные, а есть подарки творческие. Вот там за кулисами волнуются и очень спешат поздравить замечательный коллектив. Ансамбль «Конфетти». Маленькие и жизнерадостные. Они смотрят на вас и знают, что петь нужно от всей души. Ансамбль «Конфетти».
3: Друзья, мы поздравляем вас с юбилеем.
4: Желаем, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, как в наших песнях.

Вы знаете, вот мне бы сейчас хотелось, чтобы вы приготовили особые аплодисменты. Вообще, конечно, для Калинушки всегда особые аплодисменты. Но именно сейчас, потому что на сцену выходит мужская группа. Вот такие вот мужчины, да, проходите, проходите. Вот-вот аплодисменты звучат. Вы, наверное, знаете, что вообще в жизни без мужчин невозможно обойтись. Мужчины – это опора, это сила. Вот такие замечательные мужчины занимаются в вокальном ансамбле «Калинушка». Мне бы хотелось, чтобы сейчас, во-первых, вы вновь услышали, я знаю, что в этом зале вы все знаете по именам, но вот сегодня с особой гордостью мне хочется назвать ваши имена. Итак, аплодисменты Виктору Куратову. Роману Рыжко. Аплодисменты Виктору Бочарову. Алексею Бочарову. Евгению Скобелеву. Эдуарду Воробьеву. Мужчины, мы вас поздравляем. Вот так приятно так вот смотреть на вас. Ну, действительно, поющие мужчины, сильные, мужественные. Представляете, как повезло женам. Они приходят, во-первых, приходят, и самое главное, они поют самые лучшие песни. Когда на ушко своим женам, когда так, чтобы было слышно на весь дом. Наверное, это такое большое счастье петь, радовать не только зал, не только зрителей, но и самое главное, радовать своих близких своим творчеством. Аплодисменты! Это наши мужчины!

Аплодисменты! Аплодисменты! Вот. Знаете, может, даже было чуть погромче крикнуть. Браво! И вновь поздравления. Уважаемый ансамбль «Калинушка», вот название ваше действительно такое вот близкое, родное. И на сцену сейчас выйдет поздравлять коллектив. Вот у них название такое же красивое, как и у вас. Называется это ансамбль «Родник». От всей своей души, от всей своей глубины родника они вам дарят эту песню. Встречайте, ансамбль «Родник».

Уважаемый Виктор Кузьмич, участники ансамбля «Калинушка», мы вас от всей души поздравляем с замечательным юбилеем. Желаем вам здоровья, счастья, мира, любви, благополучия и, конечно же, больших творческих успехов. А самое главное – берегите друг друга. Сегодня, как никогда, нужно это желать каждому из нас. С праздником вас, дорогие! Вы просто молодцы!

0: Вы знаете, вот сейчас на эту сцену выйдут два замечательных человека. Сергей и Татьяна. Семейная пара. Муж и жена. Поют вместе. А самое главное, у них очень хороший друг есть. Виктор Куратов. И их дружба выражается не в том, знаете, чтобы просто встретиться, поговорить. Она творческая. Сергей помогает Виктору Куратову буквально во всем. А самое главное, вы заметили, что... Кстати, Виктор Кузьмич говорил, ну вот мы вообще друг без друга не можем. Когда я приезжаю в Белово, там я полностью доверяю своему другу. А когда он из Белова приезжает в Ленинск, здесь он знает, у него надежная опора. Это Виктор Куратов. Ну а сейчас встречайте семейная пара Сергей и Татьяна Шинаковы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, хотел рассказать, но за меня все уже почти что рассказали. С ансамблем «Калинушка» мы уже дружим 17 с половиной лет из их 20. Вот. Поэтому наговорили уже добра и счастья много всем. А я хочу, наверное, добавить, что в жизни, кроме работы, есть еще и дом. И вот чтобы было все в доме хорошо, мы и споем такую песню «Маленькая деревенька».

0: Браво, браво, спасибо. И вновь поздравления. Сейчас на эту сцену выйдет руководитель. Что можно сказать об этом человеке? Во-первых, у него так много планов, так много идей. И творчество действительно, у него, наверное, творчество 24 часа в сутки. Это Вячеслав Самойленко. Творческая мастерская «Слово» и семейный ансамбль. Ну вот он идет один. Аплодисменты ему. Забирает, чувствуете, да, вот так вот, раз, из ансамбля «Калинушку». Забрал Романа. И знаете, это не случайно. Вот действительно, поистине, талантливые люди успевают все. И в «Калинушке» петь, и в творческой мастерской «Слово». И Валентина, и Роман, и Вячеслав. Ну что, сначала песня, потом слово? Или сначала было слово?
1: Здравствуйте, люди добрые!
2: Добрые, сердцем светлые!
1: Песни споем вам новые, в песнях слова приветные. Грифу прильну точеному тронут струну заветную.
2: Песни прольются дождиком,
3: радугой многоцветной.

0: Зло победить не шуточно.
1: Жизнь и стезя суровая.
0: Веришь, за горизонтами...

0: И действительно, люди-то добрые сидят. Смотрите, вот они, какой концерт сегодня нам ставят. И в этот день, я думаю, Роман сейчас мне поможет, в этот день, поскольку ансамбль прорастает сквозь себя и в творческую мастерскую слова, вот, в этот день мы хотим подарить коллективу «Калинушка» икону Покрова Пресвятой Богородицы. Чем она знаменательна? Здесь вот в центре стоит Роман Сладкопевец, покровитель всех творческих людей. Вот. А здесь вот Божья Матушка, когда он пел, она появилась со своей вот свитою, и первым ее увидел юродивый Андрей с Епифанием.
1: Да.
0: Так?
1: Да, да, да.
0: Вот. Поэтому вот сейчас мы хотим ее, эту икону вам вручить, и вы теперь находитесь под покровом Пресвятой Божьей Матери.
1: И Романа Сладкопевца.
0: Да. И Романа.

Творческая мастерская «Слово». И еще раз аплодисменты. Ну, а я на эту сцену приглашаю женскую группу ансамбля, которая является украшением. Ну, сами понимаете, без мужчин никуда. Ну, а женщины вот такие и трепетные, и чувственные, и сердечные. Им аплодисменты. Людмила Пузыренко, Валентина Куратова, Зинаида Гончаревская, Любовь Громкова, Любовь Худешова, Галина Тимохина, Надежда Тримбанчук. Ну и, конечно же, женщины всегда поют, наверное, самые душевные, самые нежные песни. Такая одна из таких прозвучит прямо сейчас. «Вишенка».

0: Милые женщины, мы вам желаем, чтобы ваш голос всегда звучал, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы в ваших семьях всегда была только любовь. Эти аплодисменты еще раз вам. Вас поздравляет оркестр русских народных инструментов, руководитель Леонид Шабанов.
1: Добрый вечер. Коллеги, как мы часто с вами встречаемся, каждый год. Вот этот коллектив чудесный. Каждый год приходит на наш вечер. Мы в каждом году отмечаем вечер оркестра у нас в декабре. И не было ни одного года, чтобы этот коллектив не пришел нас поздравить. Один год только пропустили, когда ушла из жизни их солистка. Я не помню фамилию. Вечной памяти ей, конечно. Да, вечной памяти. Ну, а вас мы знаем все 20 лет. Я в детстве даже помню, как вы мешали мне спать. А пели они «Дом 21» по проспекту Пушкина. Ой, по проспекту Ленина. И как они запоют, вы понимаете, весь дом выходит на улицу, на скамеечке сидят и наслушаться не могут. Это почему это все время поют и поют? Думали, что по радио, по телевидению это поют. А это, оказывается, живые. Ваше пение, ваше искусство, вы понимаете, так оно нужно. Оно в то время нужно было. А сейчас, в наше время, сейчас очень время тяжелое. В искусстве я имею в виду. Вы смотрите телевидение. Вы слышали когда-нибудь это пение такое? Ведь забили телевидение, это бум-бам-бам и... Честно говоря, прихожу домой, телевизор сразу выключаю, когда выходит Пугачева со своей свитой и со всем прочим. Понимаете? Так ваше пение – наслаждение. Понимаете, вот даже дети мои маленькие, они так вас любят. Так любят. И слушали бы день и ночь. Живите долго, очень долго. Вечно живите. Здоровья вам, конечно. Счастья. Всего-всего-всего, что вам хотелось бы в жизни. А еще хотел сказать Виктор Кузьмич, ваш руководитель. Ну, этого человека я знаю, мне кажется, всю жизнь. Как мы только оркестр начали создавать, это был 75-й год, и в первый же день был Виктор Кузьмич. Он тогда был, кудрявый, хороший, ага. Да, ага. Ну, студентом он был еще, учился в Курском музыкальном институте, значит, закончил, и с первого же дня он как сел с нами, и так он занимается с нами тоже все эти почти 30 с лишним лет. Виктор Кузьмич, конечно, талант. Не будь такого таланта, не пели бы и вы так красиво. Конечно. Отдать надо должное. Ну, Виктор Кузьмич, я не знаю, как он успевает везде, он и с нами. Я смотрю, он уже и тут и детский садик привел, сейчас вот тут пел. Это тоже, наверное, он тут репту внес, да? Все его дети, оказывается. Ага. Ну, это видите, как много. Ну, вот музыкантики наши сегодня не в полном составе. У кого там контрольные, у кого там учителя, там, кто в отъезде. Ну, все равно мы вам подарим то, что вы любите. Веселое, задорное. Ну, смоленский кусачок. Это русский народный танец.

0: Оркестр русских народных инструментов. Руководитель Леонид Шабанов. Вы знаете, наверное, самое главное, это вот как назовешь ансамбль. Есть такая поговорка, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Предложений было много, но Валентина Егоровна Извекова предложила название «Калинушка». Ласковое, нежное название. И вот это название, наверное, уже 20 лет помогает быть ансамблю действительно на плаву, быть востребовательным и быть, самое главное, самым ярким. Можно сказать, вы у нас такая жемчужина в городе. Но жемчужина, конечно, у нас – это Валентина Егоровна. О ней нужно сказать особо. Ну, во-первых, мы приглашаем ее на сцену. Аплодисменты. Очень долго Валентина Егоровна была первым помощником Виктора Кузьмича. Ее замечательный, поистине волшебный, чарующий голос звучал, не только везде, но и самое главное, на этой сцене. Вы знаете, когда я первый раз услышала ваше пение, не только я, мне кажется, все просто были потрясены. И сегодня Валентина здесь. Она поет свои песни, самые лучшие. Знаете, для певца, наверное, это самое главное – ваша любовь. Любовь зрителей. Для вас поет Валентина Извекова.
1: Дорогие друзья, Калинушка, товарищи мои, я очень рада поздравить вас. Будьте счастливы, здоровы, творческих успехов. Thank you.

Валентина Извекова. Валентина Егоровна. Валентина Егоровна, мы поздравляем вас с вашим общим юбилеем. Дай Бог вам здоровья и всего самого-самого наилучшего. И спасибо вам за ваше творчество. Аплодисменты. Спасибо. Нет, я прошу выйти весь коллектив. Да, зря вы уходите. Мы же соскучились по вашим песням. Ансамбль «Калинушка». Вы знаете, 20 лет. Это ведь, с одной стороны, может быть, и немного, но для коллектива это много. И за 20 лет «Калинушка» превратилась в одну большую семью. Вот как здесь в песне уже пел, все пополам, все пополам. У них действительно все пополам. И радости, и горести, и вдохновение, и творчество. Все вместе. Ну, а, наверное, самое главное – это народная песня. Чистая, ясная, когда грустная, когда веселая, из самой глубины сердца. Ансамбль «Калинушка» из-за леса, из-за рощи. Русская народная песня.

Ансамбль «Калинушка». Вам аплодисменты, мы просим вас пройти на почетные места. Вот, знаете, мне кажется, вот так вот выходить на сцену, петь, это какое волнение. Почему я сейчас говорю, что мне выпала честь поздравить ансамбль «Калинушка». Но это всегда, когда я выхожу на сцену, какое-то такое волнение. Можно много говорить, а вот петь, представляете, что испытывают люди, когда каждый раз они выходят на сцену и поют песни. Они, конечно же, очень волнуются. Уважаемый ансамбль «Калинушка», я вас поздравляю. Во-первых, спасибо за приглашение. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. И с удовольствием спою для вас песню на стихи Тамары Страховой. Музыку написал Вячеслав Мицуков. Недавно состоялась премьера этой песни. «Я все смогу».

Спасибо, с праздником вас. Ну, а за кулисами, опять же таки, я думаю, что волнуется, потому что любой творческий человек, он волнуется за кулисами, потому что, ну, кто его знает, как встретит. Ансамбль «Купавница», встречайте! Встречайте!

Дорогие наши друзья, ансамбль «Калинушка». Мы ансамбль «Купавница». Вот наш весь состав сегодня здесь на сцене. Мы от всей души поздравляем вас с 20-летним юбилеем. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, бодрости, душевного равновесия. Пусть ваши близкие, родные всегда окружают вас вниманием, теплом и заботой. Много вам еще хороших, веселых песен. Пусть вас ждет удача на разных-разных сценах. А вот для сегодняшнего вашего праздничного стола мы хотим вам подарить сладкий приз. Конечно же, песня.

0: Ансамбль «Купавница», руководитель Любовь Громкова. Он мир не видел, слышал мир, и фиолетовые звуки к нему с небес слетались в руки, как стаи птиц, и он творил. В своей душе подобие мира, а по ночам его томила незрячесть, нет, не глаз, а слов, несказанных и обреченных на нерождение. Сокращенно все это б он назвал любовь, любовь. Оранжевое солнце сияло на стекле оконцем, и радугу рождала вдруг. Ночную радугу стирая, ты слышишь, музыка играет, деревья шелестят листвой, глаза закрою на мгновенье, звучит, как долгое прозренье, ночная музыка его. Это стихотворение написала Тамара Страхова и посвятила. И посвятила его Виктору Куратову. Виктор Куратов. Ну, во-первых, можно попросить Виктора Куратова пройти на сцену. Отличник просвещения России, заслуженный работник культуры России, дважды лауреат губернаторских премий, лауреат международного конкурса Виктор Куратов. Если вот так вот рядом встану с Виктором Кузьмичем. Вы знаете, вот поистине, если рождается талантливый человек, то он талантлив во всем. Талантлив в своих детях, талантлив в своем творчестве. А самое главное, ну вот, вы знаете, вот куда бы в Ленинский, Кузнецкий ты ни пришел, там везде Виктор Кузьмич. У него очень... Да, нет, не в том дело. Фигаро-то, знаете, вот он там и тут, и от него толку-то не особо. А Виктор Кузьмич куда ни придет, от него везде толк. Виктор Кузьмич, ну, знаете, разрешите выразить свое восхищение вами, потому что на самом деле вот вами можно гордиться, и мы гордимся вами, гордимся тем, что знаем вас, гордимся тем, что есть возможность работать с вами каждый день. И глядя на ваш коллектив, действительно можно сказать, это ваш коллектив, потому что когда-то давным-давно Виктору Кузьмичу предложили, а он не отказался. И он возглавил этот коллектив с самого первого дня. 20 лет свою душу, свое сердце, свое умение и талант он дарит нам и дарит ансамблю «Калинушка». Виктор Кузьмич, это ваш праздник. С вас с 20 лет... Вы знаете, вы такой молодой, вам 20 лет. Вас с 20-летним юбилеем. Вам оптимизма, творчество, вдохновение, здоровье, любви и всяких человеческих благ. И вы знаете, человеческие благи будут всегда с вами, потому что вы у нас есть. Виктор Куратов! Виктор Кузьмич, я думаю, да, вы руководитель, обязательно должен что-то сказать. Вот он все время играет, его аранжировки потрясающие звучат не только по Кемеровской области, не только по Кемеровской области, по России. Скромно
1: иногда,
0: так
1: сказать.
0: Очень скромно сказал, ну иногда по России, иногда по за рубежом.
1: Дорогие друзья, я хочу свой родной коллектив поздравить с 20-летием, что мы пришли к этой дате. Прямо всякое разное было. В общем, были взлеты, падения, снова взлеты. Но взлетов было больше. Значит, падали, поднимались. И очень хочу сказать большую признательность выразить тем людям, зрителям, которые пришли на наш концерт, когда нас хорошо поддерживаете, слушаете наши песни. И я думаю, что мы будем много-много еще петь для вас.
0: Спасибо. Виктор Кузьмич, ну это вы зря выходите. Мы опять-таки ждем ваш коллектив на сцене. Ансамбль «Калинушка». Вот так говорит, а мне инструмент. Видите, все сам, все сам. Ансамбль «Калинушка». Ваши аплодисменты.

Вы знаете, вот сейчас прозвучит песня, вот такое отношение к ней, такое трепетное. И, ну, то, что от самого сердца, это понятно, но люди в этом коллективе действительно не только, не то, что они, да, оптимистичные, но и самое главное, глубоко верующие люди, верующие в Бога, в любовь и в истину.

Сегодня было много хороших слов сказано. Но самое главное, знаете, как принято в день рождения не только получать подарки, но и дарить. И сегодня ансамбль «Калинушка» нам весь вечер замечательный дарила песни от души замечательные. Но и самое главное, у них тоже есть пожелания ко всем, каждому из вас. Но как вы думаете, как Калинушка может высказывать свои пожелания? Конечно же, песней. Пожелания от Калинушки.

Ансамбль «Калинушка». Аплодисменты звучат для вас, для замечательных музыкантов. Отдельные аплодисменты для музыкантов на струнных инструментах. Вот здесь они, вы знаете, в последнем ряду. Но самое главное, как звучала сегодня музыка. Аплодисменты и большое спасибо за ваше творчество. Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. Счастья, радости, любви, вдохновения. Счастья не только в творчестве, но и самое главное, семейного благополучия. А мы поздравляем наш город с тем, что у нас есть такой замечательный, прекрасный ансамбль. Ансамбль «Калинушка». Всего доброго. До новых встреч.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
2: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Владимира Шаинского на слова Екатерины Шевелевой «Уголок России» вам хорошо знакома в исполнении Валентины Толкуновой и ансамбля «Песнеры». А вот как звучит песня «Уголок России» в исполнении ансамбля «Самоцветы» Юрия Маликова, записанная в 1977 году. Солист Сергей Беликов.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: известный во всем мире Рэй Чарльз.
1: Georgia, Georgia.
0: Хосе

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: На следующую песню вы все знаете и любите. Пойте вместе с нами.

0: хоть за край! Аж ты! Спасибо! Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org.
4: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» послужило основой для нескольких песен. Пожалуй, самый известный вариант – это песня в исполнении Евгения Осина. Предлагаю вашему вниманию песню «Первый лед» с музыкой Оскара Фельдсмана, записанную ансамблем «Веселые ребята» в 1977 году. Солист Игорь Гатаулин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как все.

Пришла, как сказка из волшебных снов, подарив мне ласку, нежность и любовь. Из плена синих глаз не освободиться. Ах, как жаль, что ты сейчас не

Все могло иначе стать. Много лет назад вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню по вашей просьбе мою песню «Небоскребы».

0: Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

не любовь ли ты? Слушай, только меркнет свет.

И темнота, нету ни черта, душно, тишина, кто же, кто она?

а может, жизни миг, а с изнанки лик.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Инна Варламова, девочка с Батлымки.

10 лет назад по заданию окружной газеты я поехала в дальний рыболовецкий колхоз, расположенный на одном из многочисленных притоков Аби. Мне было поручено написать очерк о работе этого колхоза, который славился на весь округ своими высокими уловами редких и дорогих пород рыб. Много дней прожила я в колхозе, и за это время я сроднилась с колхозниками. Когда кончился срок моей командировки, мне не хотелось уезжать от них. Ранним утром на берегу Батлымки мы простились.

вставало солнце, серебрилась далеко на востоке поверхность Аби, но над Батлымкой было еще сумрачно и тихо. За несколько лет работы в окружной газете я привыкла путешествовать одна по необъятным водным просторам севера. Я села в свою долбленую лодочку, отплыла от берега и оглянулась.

0: И вот неожиданно за поворотом Батлымка разлилась, образуя небольшое проточное озеро. В бухте у высокого берега притаился плашкоут, не самоходное грузовое судно, которое служит на севере для приемки рыбы. На палубе я увидела маленькую босоногую девочку со шваброй в руках. На ней был короткий яркий сарафан и белоснежная косынка, концы которой смешно торчали на затылке в разные стороны. Видимо, дочка приемщика. Загляну-ка к ним. Кстати, узнаю, сколько рыбы за эту неделю сдали колхозники. Я направила лодку к плашкоуту и взобралась на палубу. Здравствуй, девочка! Здравствуй!
1: Здравствуйте!
0: Ты с кем здесь?
1: С батькой.
0: А где он?
1: Поехал на рыбзавод.
0: Ах, какая досада!
1: У нас весы отказали.
0: Ах, а он мне нужен бы.
1: А я вместо него.
0: Да ну! Тебе сколько же лет?
1: 11, 12.
0: И ты помогаешь отцу?
1: Ему без меня не управиться.
0: Да, на плашкоуте у тебя чисто, не придерешься. А еще что ты делаешь?
1: Ой, что придется. Качаем воду, когда набирается в трюмы, пересыпаем солью рыбу, лед таскаем с ледника. Вон там, вон под горой ледник, видите? Вон,
0: да,
1: вон.
0: Да.
1: Вот, ну, все делаем. А надо так рыбу приму и взвешу, и запишу, все делаем.
0: Разве ты не учишься?
1: Ха, зачем это не учусь? Обязательно учусь. В 5 классе, однако, учусь.
0: У-у-у.
1: Вот солнце подойдет сюда, значит, полдень. Я сяду в лодку и поеду.
0: Куда?
1: В Батлым, там наша школа.
0: А мамы нет у тебя?
1: Мамы нет. Умерла. Батька на войну ушел, а маму медведь задрал.
0: Медведь?
1: Она была охотница. Застрелила медвежонка и повесила шкурку вялить на чердаке.
0: Угу.
1: А медведица по запаху нашла. 3 ночи подряд подходила к нашей избе и подкараулила маму.
0: Ай.
1: Жива-здорова возвращалась мама Сурмана, а вот в родной деревне погибла ни за что. Батя правильно говорит. Охотники, как саперы, только раз ошибаются. Такая уж, видно, у мамы судьба. Идемте к нам в каюту.
0: Пойдем. Ты можешь показать мне квитанции на сданную рыбу?
1: Могу. А зачем вам?
0: Я, девочка, буду писать в газету о работе колхозников. Вот, смотри, это мое удостоверение.
1: Ой, удостоверение. Ага, да-да. Ой, значит, вы о нас в газету писать будете, да?
0: Непременно.
1: О, и о моем бате, да?
0: И о твоем бате.
1: Ой, ну тогда идемте в каюту.
0: Идем, идем. Ах, как славно тут у вас. Стены каюты были сверху донизу оклеены разноцветными этикетками от рыбных консервов. Синие, красные, желтые, зеленые, черные полоски. Они были так искусно, с такой фантазией подобраны, что получались стройные и сложные орнаменты.
2: кто это клеил?
1: Это я.
2: Ты? Как интересно. Да ты художница? Ах, как занятно. Скажи, а эта спираль что-нибудь означает или просто так?
1: Это была у меня лестница.
2: Лестница?
1: Ну да. Вот эти синие — лестница.
2: Ага.
1: А желтые — это бы ковер на лестнице.
2: Ах, вот что!
1: Она высоко уходит и кружит, кружит.
2: А это что?
1: А это бы речка.
2: Желтая.
1: Так ведь солнышко встает. А красная — это круги на речке. Как плеснет рыбина-то, ну и пошли круги. А тут небо отражается голубое, и пень, мы его монахом называем, и облачко. Я хотела наш плашкоут сделать, да вот нет у меня таких бумажек.
2: А какие же надо?
1: Сама не знаю. Только эти не подходят.
2: А вот эти цветные полоски над столом — что-то очень знакомое, а вспомнить никак не могу.
1: Это же ленточки от батькиных медалей.
2: А, ну конечно!
1: Узнали теперь,
2: да? Ну конечно!
1: Вот, за оборону Ленинграда.
2: За взятие Варшавы.
1: За взятие Берлина.
2: За победу над Германией. Ну, конечно, вот. Правда, очень похоже. Да ты настоящий художник.
1: Ну вот, вот вам квитанции-то.
2: Девочка протянула мне книжку с отрывными листками. По корешкам можно было узнать все, что нужно. Перед тем, как выйти из каюты, я еще раз окинула ее взглядом. Искусные орнаменты, чисто заправленная койка, овальное зеркальце, накрытый вязаной скатертью стол, пихтовая веточка в бутылке. Прощаясь, я крепко, как взрослый, пожала девочке руку. И только гораздо позже с сожалением вспомнила, что не узнала ни имени ее, ни фамилии. Утренняя девочка. Вот как назвала я ее тогда. Самая утренняя из всех девочек там, на Батлымке. В маленькой бухте под пихтами моет палубу плашкоута в ранний час, когда низко над обью движется огромное, рыжее, по-осеннему нежаркое солнце. Моет палубу и радуется жизни. И ноги у девочки стройные и крепкие, чуть-чуть покрасневшие от утреннего холода, а глаза серьезные, добрые. Вторая встреча с моей северной приятельницей, девочкой из Батлымки, произошла совсем неожиданно. Это случилось в 1952 году, летом. Я ехала в Каховку. Меня направили на работу в многотиражную газету «Великой стройки».
3: Право руля!
4: Есть право руля!
3: Так держать!
4: Есть так держать!
2: Мне не спалось, и в третьем часу ночи я вышла на палубу. Так спокойно, привольно и тихо на ночной реке.

И пароход, пошлепывая плицами, идет вдоль невидимых берегов. Только по запаху полыни можно догадаться, что по берегам степь. И трудно понять, с какой скоростью движемся мы на пароходе. Иной раз кажется, что красный бакен впереди налетает на нас стремительно, как торпедный катер. Иногда же палуба будто застывает, мягко содрогаясь между небом

На палубе, на носу парохода, едва различимые в темноте, прижавшись друг к другу, сидят юноша и девушка. Их приглушенные голоса вплетаются в журчание воды. И что-то знакомое, далекое слышится мне в женском голосе.

0: Скучаешь?
1: Да, скучаю, Костя. Все время перед глазами лицо бати. Как тебе рассказать? И счастливая, и сердитая вместе. Будто хочет счастливое выражение спрятать, согнать, и не может. И такое получается жалкое лицо. Даже больно и немножко противно смотреть. Понимаешь?
0: Понимаю, Зоенька, понимаю. Говори.
1: Хочешь, я тебе опишу, какой у меня батя?
0: Опиши.
1: Сам загорелый. Волосы уже не густые, тонкие стали, послушные. Зачешешь их вниз, они и лежат. Сделаешь на бок, и эдак согласные. А глаза, ну вот, вроде не старятся с годами, а молодеют. У нас, говорят, похожие глаза.
0: Зоенька, опиши меня.
1: Ой, ну что тебя описывать?
0: Как что?
1: Ну, самое обыкновенное у тебя лицо.
0: Обыкновенное?
1: Обыкновенное.
0: Ну...
1: Хочешь, я тебе мачеху свою опишу?
0: Мачеху?
1: Да.
0: Ну, опиши.
1: Лицо у нее такое широкое, конопатое, а сквозь конопатки так будто клюквенный сок брыщет. И глаза... Что такое, скажи мне, Костя, человеческие глаза?
0: Ну как?
1: Через них, если душа не глядит, ведь значит грязная душа. Это точно, это проверено.
0: Да нет никакой души.
1: Есть?
0: Да откуда? Нет.
1: Да есть.
0: Да, но ведь ты про мачеху начала.
1: А, да-да-да. А у Раисы, у мачехи, у нее глаза такие именно чистые. Синие такие, ясные, как озерки таежные. Не глаза, а загляденье. Только все равно ненавижу я ее.
0: Просто маленькая ты еще, Зоюшка.
1: Может быть. Но ты подумай, Костя. Могу ли я любить ее? Полюби-ка ты человека, что отнял у тебя самое дорогое. А мы уж с батей как ладно жили на Плашковоте. Уж как ладно жили.
0: Любишь, а уехала.
1: И уехала. Сколько плакала. Слезы те, как бы цветные были, воду в батлымки бы перекрасили. Раиса, она учительница. Приехала в деревню, а мужики так и зашнырили мимо ее избы. Тот дверь привесит, этот дров наколет. Батя, на что уж без руки? И тот, гляжу, направляет крылечко Раисе. Она каждому улыбки дарит, не скупится. Я сразу не взлюбила ее. Ходит чистенькая всегда, в белом платье, даже зимой белое носила. Придет зерно веять, смотреть чудно, будто на гулянии. И картошку копать, и на Тоню к рыбакам всегда в белом ходила.
0: Ты ее за это осуждаешь?
1: Нет, за это я ее не осуждаю, я за другое. Батя каждый вечер повадился ездить в батлым. Я пригрозилась, уйду к дяде Илье. Не помогло. Однажды сижу на Плашковоте, светло еще, ноги спустила, бросаю рыбе хлебные крошки. Вижу, едут. Раиса в гребях, батя на корме. И это самое выражение на лице. И хорошо им, и стыдно. Я сразу поняла. Любовь закрутили бессовестные. Она только на Плашковут, а я ей... Еще учительница, вы маминого мизинца не стоите. Мама один на один на медведя ходила. Мама была храбрая, пригожая, умная. А вы нехорошие, вы батьку моего сбили с панталыку. Уходите с нашего плашкоута. Щеки загорелись у нее, а батька потемнел, сжал кулаки. Еще слово скажешь? И не договорил. Повернулся к Раисе, взял ее за руку и повел в каюту. И сводит по ступенькам за руку, точно боится, что она сейчас разобьется.
0: Любил, значит.
1: Это точно, что любил. Стала к нам Раиса ездить на плашкоут. Я больше ни слова не говорила ей, даже здравствуй не говорила. А батя хоть тогда и покричал, словно начал бояться меня. Даже работать перестал заставлять. Зоюшка, дочушка, в клубе интересная картина, поди развесь, и я сам рыбу переберу. И правда переберет. Только Раиса помогала ему. А не то гостинец привезет из рыбзаводского магазина. Кофточку у меня рижскую купил, туфли на высоком каблуке. Но я не поддаюсь. Такая мне обида, такая мне тоска. Вот опротивило все. Уехал как-то батя с Раисой ставить сети, а я зашла в каютку и поздирала со стен все картинки. Вот сама сдираю и реву. Ну, точно сердце свое, вот детство свое кромсаю на куски. Батя пришел, посмотрел, покачал головой и лег. А я на палубе села и сижу.
0: Бить тебя некому.
1: Ты слушай. Вдруг стон из каюты. Кинулась, не кончается ли там батя часом. Угу. А он плачет навзрыд. Схватился с койки, вытолкнул меня из каюты и еще сильнее залился. Ну, думаю, баста, нужно кончать такую глупую жизнь. Ни себе, ни корысти, ни ему. Уеду. Решила, уеду, и сразу стало мне легче. Легла спать, уснула. Знаешь, Костя, давно так спокойно не спала, как в ту ночь.

0: Кость. Что? Дурная я.
1: Что?
0: Дурная я.
1: Ну, что ты?
0: Гадкая я, Кость,
1: а? Что ты, Зоюшка, что ты?
0: А наутро батя мне сказал, что решил жениться на Раисе. Злая ты, недобрая ты, извела ты меня. А за что? Раиса, мол, чистая, образованная, тихая, матерью тебе будет, мне хозяйкой. Покорись, мол, дочка, я тебе 100 раз отслужу. А я ответила, что уеду. Никогда не забуду, как посмотрел на меня батя. И будто жалеет меня, и укоряет, и против воли радость выразил его взгляд. Сразу погасил он эту радость, но я заметила ее. «Куда ты, — говорит, — мала еще, дома сиди!» А я читаю в его глазах. «Дочка, поезжай, развейся, жизнь посмотри, у людей поучись, а отца прости».
1: Что ж, простила?
0: Костя, смотри.
1: Что?
0: Рассвет.
1: Это не рассвет. Это же новая Каховка.
0: Каховка? Здравствуй, новая Каховка.
2: Небо над горизонтом стало бледно-розовым. В приближающемся городе, в котловане, горели бесчисленные огни. Палуба наполнялась пассажирами. Гулко, протяжно зазвучал привальный гудок над Днепром. Речные трамваи, сияя огнями, отваливали от причала, освобождая место пароходу. «Здравствуй, утренняя девочка!» — сказала я негромко, когда проходила с чемоданом мимо Зои. Она оглянулась, но, видимо, не узнала меня. Зоя мало переменилась, только очень выросла, раздалась в плечах, но лицо и самое его выражение, радостное, как будто немного удивленное, сохранилось. Глаза карие, ясные, весело смотрели кругом. Рядом с ней стоял Костя. Лицо его было действительно обыкновенным, ничем не примечательным. Русые волосы, откинутые назад, серые глаза, родинка на щеке. Я подумала, что если завтра встречу его на улице, то не узнаю. И тут он неожиданно улыбнулся Зое. Все по-новому заиграло, засияло в нем. И небольшие глаза, и ямочки на щеках, и самая родинка. Ну, не забуду вас, друзья, подумала я. И пошла на крутой берег, по щиколотку увязая в не успевшем остыть за ночь тонком каховском песке. Однажды я проснулась от шума и скрежета под окнами гостиницы. Наше двухэтажное, наспех выстроенное здание стояло посреди еще пустого, изрытого ямами квартала. Кое-где из песка торчали колышки, обозначая углы будущих зданий. И вот, наконец, пришел на пустырь бульдозер. Он урчал, тарахтел гусеницами, ходил без конца взад и вперед по двору. Спать было невозможно. Я вышла во двор и села на перевернутой тачке. Бульдозерист, видимо, заметил одинокую фигуру у дома. Заглушил мотор и приоткрыл дверцу.
3: Что? Спать помешал?
2: Конечно, помешал.
3: Все равно ночь пропащая. Садитесь в бульдозер, покатаю.
2: Костя!
3: Я?
1: А вы что, меня знаете?
2: Знаю. Случайно слышала ваш разговор с Зоей на пароходе.
1: И ее вы знаете? Зою?
2: Знаю. Давно, 10 лет тому назад, встретила я маленькую Зою на далекой утренней Батлынке.
1: О, чудеса! Вот жизнь закручивает. Почище художественной литературы. Скажите, вам нравится Ромео и Джульетта?
2: Почему Ромео и Джульетта?
1: Нет, вы не смеетесь. Понимаете, мне всегда казалось немного примитивной эта пьеса.
2: О.
1: Ну, во всяком случае,

0: слова. Не влюбился, нет. Нашел. Понимаете, нашел ее. И с первого взгляда.
1: Где же вы ее встретили?
0: В том-то и дело, что случайно. На вокзале в Москве. Вот могли бы разойтись, и тогда...
1: И тогда бы не встретились.
0: Дурак я. Она же в Каховку ехала, и я тоже. Все равно бы встретились, только позднее. Вижу, идет. Высокая, стройная. Ни на кого не похожая. Увидела меня, вроде как мельком взглянула и улыбнулась. Будто я ей знакомый или родной, право. Мы с ней стали в очередь за билетами. Разговорились. Спрашиваю, в Каховку? А она, конечно. Ну, я, конечно. По пути я ей все рассказал про себя. А она мне, ну, нет, даже подумать страшно, чтобы другая. Интересный случай.
1: Каждая любовь интересный, необыкновенный, сказочный случай, Костя.
0: Да.
1: Да и неверно любовь называть случаем.
0: Я...
1: Ну, а когда свадьба?
0: Не знаю.
1: Как не знаю?
0: Ну, не хочет пока выходить замуж. Говорит, я на батькину свадьбу не дала согласия. И свою тоже не хочу справлять без него. Просто беда мне с ней. Да ведь только она упрямая, а я хитрее. Сам батя написал письмо. Верное дело, он поймет меня, я знаю.
1: А вы-то, Костя, понимаете Зою?
0: Я-то понимаю. Ей тяжело, что она так рассталась с батей. Давно догадалась, что прощать-то его не за что. Ну и мучается стыдом, себя наказывает. Вместе с собой и меня.
1: Минул почти год. Была необычно холодная весна. Однажды я возвращалась с котлована в город. Не первый раз шла я этой дорогой, арматурным цементным двором. И странно, всегда у временной колеи мне преграждала путь длинная 10-тонная машина. И небольшой кран, январец, грузил на машину арматурный пакет. Поневоле мне пришлось остановиться. Сквозь запотевшее стекло кабины крана неожиданно мелькнуло знакомое женское лицо. И я узнала Зою, девочку с Батлымки. Трудно было связать вместе ту далекую девочку со шваброй в руках и даже недавнюю, что сходила с парохода на Каховский берег, с тем уверенным человеком, чье напряженное и нахмуренное лицо виднелось сейчас за стеклом. Человеком, который управлял на моих глазах мудреными механизмами, поднимавшими многотонные тяжести. Кончалась смена. Зоя легко спрыгнула с крана, приостановилась, чтобы надеть перчатки, потуже завязать платок на голове. Она была в обычном наряде женщин, работающих на стройке. Телогрейка, лыжные штаны и поверх них широкая юбка. Но все это на ней выглядело как-то необыкновенно ладно пригнанным, даже щеголеватым. Серьезно, открыто смотрела на меня Зоя из-под нарядного платка. Я подошла к ней. Здравствуйте, Зоя. Не узнаете? Нет?
2: Нет, не узнаю.
1: Очень давно. Когда-то мы с вами встречались. На Батлымке, помните? Вы еще мне показывали свою каюту.
2: Ой!
1: Вспомнила, да?
2: Конечно, вспомнила. Ой, ну где же нам с вами свидеться-то пришлось? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Зоенька.
2: А знаете, У меня ведь с собой газетка-то ваша.
3: Что вы говорите?
2: С очерком-то. Ведь она уж пожелтела вся, порвала.

0: раз на сгибах, а вот все вроде легче. Будто кусочек дома с собой увезла.
1: Помните дом-то?
0: Я ничего забыть не могу.
1: Что же, можно и вернуться? Или держит что-нибудь?
0: Возвращаться по следу нетрудно. А вот новые тропы искать. Мы с Костей решили. Не надо повторять ничего. Новые лучше. Кончим строить каховку, поедем на Ангару. А там, может, и у нас на Аби ГЭС строить будут.
1: Поженились с Костей?
0: Нет еще.
1: Что так?
0: Можно бы. Да нет. Отец очень хорошее письмо написал. Ласковое, хорошее. И Раиса тоже прислала письмо. Женитесь, мол, будьте счастливы, дети. Но я хочу, чтобы батя к нам в каховку вот сюда на свадьбу приехал.
1: Правильно.
0: Чего тебе? Сейчас иду! Ничего, что долго ждать. Мы с Костей подождем.
1: Да, Костя будет ждать. Привет ему от меня, пожалуйста.
0: Спасибо, обязательно передам. Ах, ну и погодка, а?
1: Да, и зима не зима, и весна не весна.
0: Не говорите, не то, что у нас в Сибири. А в Сибири уж зима так зима, весна так весна. До свидания.
1: До свидания, Зоенька.
0: До свидания.
1: Зоя махала мне, все еще оборачиваясь. Она шла легко, преодолевая холодный колючий ветер. И я подумала о ее матери, сибирской охотнице, что один на один ходила на медведя. Не струсила, не отступила бы и Зоя. Той же породы, той же закалки человек.
2: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransis.
2: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково. «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
6: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

злом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном. Раздвигая лед, моя трость длинна, я реально крут.

прежняя, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая. Эх, среда моя, без борьбы.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: От всех мужчин, сидящих в этом зале, для всех женщин с пожеланием счастья, здоровья и вечной молодости. Для вас, дорогие женщины, звучит моя песня «Любимая моя».

0: Спасибо большое. До новых встреч.
1: Студия Мэтс Рекордс представляет.
2: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
3: Специально для радио «Рансис».
4: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Стив Кавана, 50 на 50. Глава 16. Она. Было уже около 2 часов ночи. Тротуар смазанной лентой летел под ноги, ветер бил в лицо, ноги горели от напряжения. Ночной бег был для нее одним из главных источников удовольствия. Сегодняшний вечер предназначался не для удовольствий, а был исключительно деловым. Недавний разговор с адвокатом оказался очень полезным. Приятно иметь дело с человеком, который не просто явный профессионал, но еще убежден в твоей невиновности. Если присяжных будет так же легко убедить, как и ее адвоката, тогда все с ней будет в порядке. На перекрестке Восточной 33-й улицы с 3-й авеню она свернула направо и ускорила бег, чувствуя, как учащается сердцебиение, и теперь ей пришлось сконцентрироваться на том, чтобы следить за дыханием. Лямки рюкзака были туго подтянуты до упора, чтобы он не колотился об спину. Она энергично работала руками, задавая ритм дыханию. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сохраняла размеренный темп, полностью сосредоточившись на беге. Впереди показалась вывеска многоэтажной автомобильной парковки. Она перешла на шаг, остановилась и наклонилась, чтобы перевести дыхание. Со лба у нее градом катился пот. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что на улице никого нет, вошла внутрь и поднялась по лестнице на 5-й этаж. В задней части площадки на этом этаже освещение отсутствовало. В этом углу было совсем темно, что ее полностью устраивало. Она прошла между длинными рядами машин с обеих сторон. Имелись тут и свободные места, но не слишком много. Она разыскала свой мотоцикл, стоящий в темном углу. Лампочка над этим парковочным местом была по-прежнему разбита. 2 недели назад, в последний раз заехав сюда, забралась на седло мотоцикла и шлемом снесла ее. Благослови Господь владельцев дешевых парковок. Скинув рюкзак на землю, она расстегнула молнию и достала мотоциклетный комбинезон из кевларовой ткани. Стоил тот намного дороже кожанки, но ей требовалось что-то легко укладывающееся в рюкзак. Потом сняла кроссовки, одно за другой просунула ноги в штанины комбинезона и натянула его поверх лайкры. Застегнула молнию до шеи, пригладила липучки на воротничке, из рюкзака достала короткие мотоциклетные сапоги без шнуровки, с жесткой подошвой, но все из того же легко складывающегося кевлара. Надела их, натянула перчатки. При всей своей практичности кевларовый комбинезон не обладал такими же эстетическими качествами, как натуральная кожа. У него не было этого восхитительного запаха. Запах и ощущение настоящей кожи пьянили ее не хуже хорошего красного вина. Убрав кроссовки в рюкзак, она закрыла его и накинула на плечи, туго затянув лямки. Отстегнула шлем от замка на сиденье и надела его. Тонированное забрало шлема резко уменьшило видимость в темном углу стоянки, сделав все вокруг почти непроглядно черным. Она перекинула ногу через Хонду, завела мотор, включила фары и, проехав по площадке, спустилась по винтообразному пандусу на улицу. Через 10 минут она уже пересекла Ист-Ривер по мосту Эда Коча, не так давно именуемому мостом Квинсборо. Проехала по бульвару Квинс, улице Ван Дам и Ревью-авеню, после чего начала петлять, сворачивая на перекрестках то налево, то направо, но стараясь придерживаться общего юго-западного направления, и в результате оказалась в промышленном квартале под названием Хаберман, в котором громоздятся огромные склады и распределительные центры UPS, FedEx и прочих подобных компаний. Промзона эта располагается неподалеку от огромной развязки, на которой сходятся такие оживленные транспортные артерии, как автомагистрали Лонг-Айленд и Квинс-Мидтаун, а также трасса I-278. Центры доставки и распределения не случайно были построены именно здесь, в идеальной точке, обеспечивающей быстрый доступ к Манхэттену, Нью-Джерси и прочим густонаселенным районам. Всем подобным предприятиям требуются работники, а этим работникам надо где-то питаться, отдыхать и покупать предметы первой необходимости. Так что имелось там и несколько небольших закусочных: Макдональдс, Бургер Кинг, Костко, а еще аптека. Костко, английское Костко. Сеть магазинов мелкооптовой торговли, вроде действующей в России метро. Она выбрала именно эту аптеку, потому что та никогда не закрывалась, и от нее можно было быстро убраться в любом направлении. В общем, примерно по той же причине, что и компания, занимающаяся хранением и доставкой. Через полчаса после выхода из аптеки вы могли оказаться в любом месте в радиусе 50 миль. Как раз то, что надо. Аптека располагалась в длинном одноэтажном торговом центре, протянувшемся вдоль дороги, которая из-за тяжелых большегрузов, круглосуточно разбивавших асфальт, постоянно ремонтировалась. Имелись в этом торговом центре еще и мастерская по ремонту одежды, китайская лапшевня и химчистка, но все они были закрыты, работала только аптека. Она остановила мотоцикл, выключила фары и мотор и поставила его на боковую подножку. Аптека была частью известной сети. Из большой витрины на парковку падал свет, но до ее мотоцикла не доставал. Со своего наблюдательного пункта она могла видеть кассиршу за прилавком слева, сразу за входом. На бейджике у той на груди было написано «Пенни». Блондинка лет 25, она смотрела в свой телефон и своими пухлыми розовыми губами выдувала пузыри из жвачки. В глубине она едва могла различить фармацевта, которого звали Афзал Джад. Он смотрел в экран компьютера и жевал твинки. Все как и ожидалось. Она всегда имела дело только с этими двумя сотрудниками. Когда, приехав забрать товар, она проходила мимо, Пенни неизменно надувала пузырь жвачки. Затем она подходила к Афзалу, забирала свой заказ, расплачиваясь с Пенни и уходила. Раз в месяц, как по часам, в ночь со среды на четверг. Афзал и Пенни всегда работали по ночам с понедельника по четверг. Однажды, когда она приехала сюда, а Пенни за кассой не оказалось, пришлось дождаться следующей ночи. Не хватало еще, чтобы еще кто-то из сотрудников увидел ее, а может и запомнил. Эта ночь изначально должна была случиться. Она знала это с самого начала. Знала, что как только ее отец умрет, потребуется принять меры, и что эти меры будут как необходимыми, так и грязными. Она слезла с мотоцикла и открыла багажный отсек под сиденьем. Был он тут довольно глубоким и объемистым. Целых 2 галлона против полугаллонных отсеков у большинства других мотоциклов. Пошарив внутри, вытащила коричневый бумажный пакет и опустила сиденье на место. Встала лицом к аптеке, забрала шлем опущено, пакет в руке. Как только она приблизилась ко входу на расстоянии 2-3 футов, раздвижные двери разъехались по сторонам. Пенни, стоявшая в 10 футах от нее у прилавка, на секунду оторвала взгляд от своего телефона, а затем вновь вернула его к экрану. В аптеке негромко играла фоновая музыка, какие-то хиты 90-х. Когда двери закрылись у нее за спиной, она услышала первые такты песни Бритни Спирс. «Упс, и вот я опять». Она быстро подступила к панели управления дверью, расположенной на стене рядом с подставкой для зонтов, и нажала на кнопку, обозначенную значком в виде висячего замка. Ни Пенни, ни Афзал не видели, как она это сделала, так как в этот момент ее рука скрылась за выставленными зонтиками. Теперь автоматические двери не открылись бы, пока Пенни не нажмет на кнопку разблокировки. Она прошла мимо Пенни, не сводя глаз с диетических напитков и шоколадных батончиков на полках, пока не дошла до конца прохода, а затем направилась прямиком к Афзалу. Тот закинул в рот последний кусочек твинки, отряхнул ладони, чтобы избавиться от липких крошек, и положил их на прилавок.
2: «Чем могу помочь, мэм?»
1: — спросил он, все еще сидя на своем табурете за прилавком и в полглаза поглядывая на покупательницу, явно не желая отрываться от какого-то видео на экране своего компьютера. Она решила, что он смотрит какое-нибудь шоу, коротая поздние ночные часы. Стойка была ей ниже пояса, так что Афзал в сидячем положении находился на расстоянии ширины стойки, но ниже ее полного роста. Ровно то, что надо. Ее правая рука нырнула в сумку и быстро вынырнула обратно с маленьким туристским топориком, который она вскинула над головой и резко опустила со всей силой и скоростью, на которой была способна. Лезвие его найдюм воткнулось в макушку Афзала, с таким звуком, как будто проломили пустотелый древесный ствол. На левую сторону забрала ее шлема, струей брызнула кровь. Она не хотела вытирать ее, так как могла размазать кровь по стеклу и тогда не смогла бы ничего видеть. Топорик легко выдернулся обратно, Еще один удар окончательно расколол череп фармацевта. Все еще слыша в ушах влажный треск, с которым топорик пробил кость, она быстро повернулась и двинулась к Пенни. Услышав шум, та вышла из-за прилавка, крикнула: «Авзал, ты в порядке?» Но тут увидела ее с ручным топориком, с которого капала кровь. Повернулась и со всех ног побежала к дверям. Закричала, но крик мгновенно оборвался, когда двери не открылись, ее голова ударилась о стекло, по которому зазмеились трещины. Почти оглушенная, Пенни пошатнулась, упала на спину и прижала руку ко лбу. Она встала над кассиршей, которая перекатилась на четвереньки и попыталась встать. Обеими руками воздела топор, присоединившись к концовке припева Бритни: «Я не столь невинная». Лезвие со свистом рассекло воздух и вонзилось в шею Пенни чуть ниже затылка. Тело кассирши мгновенно обмякло и распласталось на полу. Топор не застрял, а проскочил насквозь, оставив в плоти огромную рану, сквозь которую виднелась белая кость. Она ударила еще раз, на сей раз чуть сбоку. Топор вонзился глубоко в шею и остался там. Она едва переборола желание выдернуть его и забрать с собой. Запах смазанного лезвия, ощущение рукоятки из орехового дерева. Даже давно став взрослой, она все еще ощущала потребность прикасаться к определенным предметам и вдыхать их запах. Перешагнув через подергивающееся тело Пенни, она ткнула в кнопку разблокировки автоматических дверей и вышла, когда они с шуршанием разъехались по сторонам. Села на мотоцикл, включила зажигание и быстро отъехала от торгового центра, направляясь к развязке. Поскольку движение на автостраде было не очень плотным, открыла заслонки в глушителях, позволив мотоциклу громко реветь под собой миль 10. Потом съехала с автострады и запетляла по местным улочкам в сторону Манхэттена. До той же многоэтажной парковки. Там начисто протерла шлем комбинезоном, убрала комбинезон, короткие сапоги и перчатки в рюкзак и снова надела бейсболку и кроссовки. Рюкзаку предстояло оказаться в реке, когда она будет бежать по окраине острова к своей квартире и долгому душу. Хорошая ночная работа. Если обвинению удастся установить, что Фрэнка отравили, то не исключено, что они смогут проследить путь к этой аптеке и Авзалу Джату, и так окажутся на шаг ближе к ней. А этого нельзя было допустить. Но требовалось сделать и кое-что еще. Имелась еще одна возможная связь. Мужчина. Тот, кому нелегко подобраться. Он хорошо защищен и умом не обижен. Он будет ожидать ее появления. Глава 17. Кейт. Нажав обновить на своем телефоне, она посмотрела, как меняется изображение на экране, и увидела это. 50 тысяч долларов на своем банковском счету. Первый взнос на оплату юридических услуг. Будут еще выплаты на общую сумму 250 тысяч долларов. Ее первые гонорары в качестве адвоката. В качестве единственного адвоката. Официант принес ей кофе. К огуречно-салатному соку Кейт даже не притронулась. Лежащий перед ней на тарелке морковно-миндальный маффин оставался столь же нетронутым, как и 15 минут назад, когда ей его только принесли. Она была слишком возбуждена, чтобы хоть что-то съесть. Посмотрела на часы. Блок опаздывала. Всего на пару минут, и, наконец, вошла. Ее подруга была одета все в ту же кожаную куртку, голубые джинсы и тяжелые ботинки. Футболка, правда, сменилась на темно-синюю, и теперь на ней был черно-белый шарф. Блок уселась напротив Кейт и, подхватив стакан с ярко-зеленым соком, спросила: «Что это?» «Сок из огурцов и салата латука. Хочешь попробовать?» — спросила Кейт. «Ты хочешь сказать, выпить его?» «Да». Скривившись от отвращения, Блок помотала головой. Кейт сообщила подруге последние новости, рассказала ей о том, что произошло вчера в офисе, что Скотт украл ее идею и использовал ее, чтобы занять второе кресло за столом защиты в деле Авелина. А затем рассказала ей, что сделала в отместку. «Молодец», — похвалил ее Блок. «Ты уже сказала Леви?»
3: «Я подумала, что мы могли бы навестить его вместе».
1: Блок кивнула.
3: «Я хочу, чтобы ты была там не просто как подруга», — сказала Кейт. «Я ведь осталась совсем одна, «Мне нужен следователь. Раньше ты была копом. Ты обучаешь копов, как расследовать преступления. Мне нужен помощник, и я хочу, чтобы это была ты. Что скажешь?»
2: Блок кивнула.
3: «Это понимать как да? Ты готова?»
2: «Ага. Если будешь исправно компенсировать расходы, то...» «О, предпочитаешь оплату по твердой ставке или долю от гонорара?»
3: «Я так волнуюсь и немного напугана. Мне нужно, чтобы ты была со мной».
2: Блок кивнула. «Давай испортим Леви этот год».
1: Рыжеволосый охранник в вестибюле настоял на том, чтобы Кейт зарегистрировала Блок на территории фирмы как гостя. Той пришлось предъявить удостоверение личности, и как только ей выдали пропуск посетителя, они вместе поднялись на лифте на 14 этаж. А когда вышли в коридор, в офисе явно царило оживление. Младшие юристы, секретари, ассистенты – все столпились вокруг Леви и Скотта, которые сидели без пиджаков в конференц-зале со стеклянными стенами, отдавая распоряжения и раскладывая бумаги по стопкам. Подготовка к процессу была в самом разгаре. Кейт провела Блок в конференц-зал. Она была в своем пиджаке делового покроя, но в джинсах и легкомысленного вида сапожках. Заметив, как Кейт вошла, Леви шлепнул на стол пачку разрозненных листов, рассыпав их.
4: «Катя, где, черт возьми, тебя носила? И почему ты одета неподобающим образом? Куда это ты, по-твоему, собралась? На Родео?»
3: «Я увольняюсь», — объявила Кейт, протягивая Леви ксерокопию доверенности, подписанной Александрой Авелина.
4: «А это еще что, черт возьми?» — вопросил Леви.
3: «Это отплата. Все мои предложения можете оставить себе на память. Я просто хочу получить обвинительный акт со всеми приложениями, после чего ухожу».
1: Скотт взял у Леви бумагу, и лицо у него побелело, когда он прочел ее. Что было приятным контрастом с Леви, у которого, казалось, вот-вот лопнет голова.
4: «Ты не имеешь права! Твой контракт запрещает переманивать клиентов фирмы! Я отсужу у тебя все до последнего цента, а еще поставлю в известность коллегию адвокатов. Ты только что подписала себе смертный приговор», — разбушевался Леви.
3: «Это угроза?» — поинтересовалась Блок, делая шаг вперед.
1: Две секретарши лет по 30, одетые в стандартную серо-голубую униформу сотрудников фирмы, вошли в конференц-зал, скрестили руки на груди и стали слушать.
4: «А вы-то кто?»
1: Бросил Леви, после чего заметил секретарш и раздраженно махнул им на дверь. Тени двинулись с места.
3: «Я Скейт Брукс. Давайте документы, и мы от вас отцепимся».
4: «Вы не вынесете ни единой страницы из этого офиса. Скотт, вызывай охрану».
1: Тот перегнулся через стол, сорвал трубку состоящего в конференц-зале стационарного телефона и нажал на кнопку внутренней связи.
3: «Если вы не выполните это требование, я могу пожаловаться в коллегию адвокатов на вас. А теперь документы», — твердо сказала Кейт.
1: Леви надул щеки, так и пыхтя от возмущения. Несколько раз сжал и разжал кулаки, а затем обошел стол, воздев палец вверх. Потом нацелился этим пальцем в лицо Кейт, брызгая слюной.
4: «Тебе конец! Да я тебя просто уничтожу!»
1: Палец ткнул Кейт в грудь. Блок шагнула вперед, перехватила палец Леви, зажав его в кулаке, и слегка согнула его. Что-то слегка хрустнуло, но палец не сломался. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить Леви умолкнуть, но особого вреда не причинило. Кейт услышала, как одна из секретарш за ее спиной потрясенно ахнула. Скотт лихорадочно переговаривался по телефону с охраной, требуя немедленно подняться сюда.
3: «Так отдадите нам эти документы, чтобы мы могли оставить вас в покое», поинтересовалась Блок.
1: Глаза у Леви были широко раскрыты от смущения и страха.
4: «Отпустите меня! Это уже переходит все границы!»
1: Блок еще немного согнула палец.
4: «Принесите им документы!»
1: Наконец буркнул Леви. Секретарши прикрыли рты руками, чтобы скрыть смех, но все же взяли два комплекта бумаг на другом конце конференц-зала и вручили их Кейт.
3: «Если вам когда-нибудь понадобится секретарь, позвоните мне»,
1: шепнула одна из них, стараясь, чтобы Леви ее не услышал. Звали ее Джейн, и Кейт сделала себе мысленную пометку. Сейчас она не могла позволить себе даже офис, не говоря уже о секретарше. Но кто знает. В коридоре за дверью офиса послышались торопливые шаги, и в конференц-зал ворвались пятеро охранников, едва не сбив Джейн с ног. Один из них, высокий широкоплечий мужчина лет 55 с короткой стрижкой, потрясенно спросил.
5: «Блок, это ты?»
1: Та обернулась, увидела, кто это, и небрежно отозвалась. «Привет, Реджи!» Она все еще держала Леви за палец, а когда он попытался его вырвать, надавила еще сильнее, и у него подломились колени. Все остальные охранники посмотрели на мужчину, которого Кейт теперь знала как Реджи. Как видно, он был их начальником. Совершенно дурацким и непрофессиональным видом они просто стояли там, пока Блок удерживала Леви.
4: «Уберите ее от меня сию же секунду!» — приказал тот.
1: «Ты на работе?» — спросил Реджи. «Теперь я такой же частник, как и ты».
5: «Блок, это мой босс. Мне нужно, чтобы ты его отпустила», — продолжал Реджи.
1: «Сначала пусть извинится», — парировала Блок. Рыжеволосый охранник, который куражился над ними в вестибюле, шагнул было к ней, но огромное ручище Реджи потянулось к нему, ухватило его за рубашку и оттащило назад.
5: «Не двигайся. Дай-ка я сам со всем этим разберусь. Ты не сможешь выходить на смены, если окажешься в больничке», — сказал Реджи.
1: Скотт, который вроде как собрался с духом, двинулся к своему боссу. Затруднительное положение Леви просто дало ему еще один шанс подлизаться к начальнику, если выйдет выручить его. Он пытался подкрасться к Блок сзади, широко раскинув руки и готовясь схватить ее. Блок явно это почувствовала, поскольку покосилась на него и бросила: «Вообще-то у меня две руки, герой». Скотт остановился как вкопанный и попятился назад.
5: «Мистер Леви, я думаю, вам следует извиниться, сэр», — произнес Реджи.
6: «Что?
4: За что я вам плачу? Уберите ее от меня!» — выкрикнул Леви.
5: «Сэр, за месяц до моего ухода в отставку Блок проводила с моим подразделением курсы повышения квалификации по вождению и техники силового задержания. Она в 6 футах от нас, а нас всего 5. Я думаю, вам следует извиниться, сэр».
4: «Она делает мне больно!»
1: — взвизгнул Леви, выдавив эти слова сквозь боль. Охранники посмотрели на Реджи, который едва сдерживал смех, рот и губы у него так и дрожали от подобных усилий.
5: «Сэр, я бы сделал, как она говорит».
4: «Ладно, я извиняюсь», — процедил Леви.
1: «Мисс Брукс, вы получили все бумаги, которые требовались?» — официальным тоном поинтересовалась Блок. «Все здесь», — подтвердила Кейт. Блок отпустила палец Леви, и тот попятился, прижимая к себе руку. Реджи отступил в сторону, уступая дорогу Кейт и Блок.
4: «Это еще не конец, Кэти», — прошипел Леви.
1: «Для вас я мисс Брукс», — надменно отозвалась Кейт. Фрэнк Авелина. Запись в дневнике. Среда, 5 сентября 2018 года. 7:30 утра.
5: «За мной кто-то следит. Это случилось вчера. Женщина на черном мотоцикле. Возможно, это была та же личность во всем черном, которую я видел на прошлой неделе. Я не схожу с ума. После завтрака я вышел из ресторана Джимми, а она была на другой стороне улицы. Я вижу ее уже второй раз за последние несколько дней. Она пару раз газанула и уехала как раз в тот момент, когда из дверей ресторана вышел Хэл. Он сказал, что не заметил ее. Может, это как раз у Хэла шарики за ролики заехали. Я сразу же позвонил Майку Мадину и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хэл. 10:30 вечера. София принесла куриный суп с лапшой, и мы посмотрели свою игру по телеку. Потом она приготовила сырный тост и подала его мне на подносе со стаканом молока. Это было не так вкусно, как стряпня Александры, но я не осмелился сказать ей об этом. Вчера вечером Александра приготовила мне пасту, и это было здорово. Хотя немного странное послевкусие. Я выпил один из этих смузи, так что не сумел понять, дело в пасте или в смузи. Неважно. Еда была такой вкусной, что я проспал потом целый час. Я беспокоюсь за Софию. Она не похожа на свою сестру. Александра сильная, организованная и сама пробивает себе дорогу в жизни. У Софии даже нет работы. И парня у нее тоже нет, хотя в наши дни это не так уж и плохо. Некоторые из парней, с которыми она встречалась, были просто наркоманами. Я понял это, только взглянув на них. Она говорит, что сейчас чиста. Я ей верю. Когда она убирала пустой поднос, я увидел ее руки. На рукаве у нее было пятно крови, на предплечье. Она не употребляет, но по-прежнему режет себя. Так вот все и начинается. Через полгода мне придется записать ее в другую клинику, чтобы привести в чувство. Она говорит мне, что принимает свои лекарства. Я говорю ей, что ее сестра никогда не пропускала свои успокоительные, и вот посмотри, как у нее все хорошо. София не хочет говорить об Александре. Эти двое никогда не помирятся. Этого просто не произойдет. Я хотел сказать ей, чтобы она поостереглась женщины на мотоцикле, но потом передумал. У Софии и без этого будь здоров, какая паранойя. Когда она была здесь, то кое-что такое сделала. Какой-то жест или движение, или что-то еще, чего я точно не помню. И это напомнило мне о ее матери. Я хотел сказать ей об этом, но в тот момент не мог вспомнить, как звали ее мать. Я не мог вспомнить, как звали мою собственную покойную жену. Наверное, я и вправду схожу с ума.

Часть третья. Поверенные на доверие. Глава 18. Эдди. Никто не побежал к Уэсли Драйеру заключать сделку. Никаких соглашений о признании вины. Предстоял честный бой, а сегодня первая крупная сшибка. Я прибыл в суд в сопровождении Гарри. Он и подготовил большинство ходатайств, подданных мной на прошлой неделе. Сегодня все это рассматривалось судом. Вызывать клиентку в суд не было нужды, и меня это только порадовало. После того, как София объявилась у меня в офисе, она немного успокоилась, и мы с Харпер навещали ее почти каждый день. Вчера она пригласила нас на кофе. Мы с Харпер сидели у нее на диване, пока София хлопотала.

0: слипся, а кое-где протерся до дыр. Это был голубой зайчик. Я быстро вернулся и опять сел за стол, пока София не заметила, что я подглядываю. Харпер прошептала. Он у нее с детства. Она сказала, что мать купила двух одинаковых для нее и ее сестры, незадолго до того, как матери не стало. София до сих пор спит с ним. Я кивнул. Я слышал, как София упоминала про такого же зайчика в руках у своей сестры, когда та нашла свою мать мертвой на лестнице.
1: «Она что, упоминала тебе про игрушку?»
0: «Да, говорю же, она спит с ней. Сказала, что они с сестрой повсюду таскали с собой этих зайчиков, пока были детьми. Я понимаю, что этот зайчик дорог ей как память, но сейчас-то София уже под тридцатник. Ей нужен кто-то, кто бы за ней присматривал». Да уж, София была явно не приспособлена к жизненным стрессам даже в обычных обстоятельствах. Я не сомневался, что если ее осудят, то от 25 до пожизненного в исправительной тюрьме Бэдфорд-Хиллз ей не вынести. Бэдфорд-Хиллз – небольшой городок в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в котором расположены сразу две женские тюрьмы. Вообще-то, по сравнению с другими крытками, там не так уж и плохо, есть места и похуже. Но это все равно учреждение строгого режима. Единственная тюрьма строгого режима для женщин в штате. Все, что видать снаружи, это стены с колючей проволокой и нечто вроде старого дома в викторианском стиле за ними. Но территория там довольно большая, с несколькими круглыми зданиями в окружении спортивных площадок и двориков для прогулок. Софию наверняка сразу же поместят под наблюдение за склонными к суициду, но не навсегда. Я знал, что она воспользуется первой же возможностью, чтобы покинуть эти пределы навсегда. Либо намеренно, либо порежется слишком уж глубоко, и на этом все и закончится. София принесла с кухни поднос с кексами. Мы ели их и пили кофе, пока я рассказывал ей о том, что произойдет в суде на следующий день. Похоже, она все-таки понимала, хотя, может, просто не до конца сознавала, какой оборот может принять дело, если слушание пройдет неудачно. Поблагодарив Софию за угощение, мы с Харпер ушли, оставив ее прижимать к себе своего голубого зайчика для укрепления духа. Это было вчера. Сегодня же начиналась битва за то, чтобы спасти ее от тюрьмы. Первая стычка. И все должно было закончиться в нашу пользу. На кону стояла ее жизнь, и единственным способом спасти эту жизнь было добиться того, чтобы присяжные вынесли вердикт «невиновна». Первые детальки, необходимые для притворения этого вердикта в жизнь, предстояло выложить на стол сегодня утром в этом зале суда. Под мышкой у меня были копии ходатайств, и я положил их на стол защиты. У Гарри были свои экземпляры, которые он бросил рядом с моими и устроился на стуле рядом со мной. Потом оглядел зал, заметив при этом: «Как-то странно сидеть по эту сторону от судейской трибуны». «Ты всего 4 недели как на пенсии. И только не говори мне, будто теперь уже начинаешь сожалеть об этом», — отозвался я.
2: «Я этого не говорил. Просто сказал, что это странно»,
0: — ответил Гарри, после чего откинулся назад вместе со стулом, упершись ногами в пол и сцепил пальцы на животе. Он немного прибавил в весе, и я был рад этому. Это придавало ему более солидный вид, сгладило кое-какие морщины у него на лице. Мы уже не раз засиживались допоздна над этими ходатайствами у меня в офисе. И эти вечера обычно заканчивались скотчем и пиццей часа в 3 ночи, когда пес Гарри ловил на лету корки, которые мы ему бросали. Этот пес мог сожрать все, что угодно. В зале больше никого не было. Я всегда любил приходить в суд пораньше, занять свое место, прочувствовать зал. А кроме того, мне нравилось наблюдать за физиономиями своих оппонентов, когда, войдя в зал, они обнаруживали, что я уже там, в полной боевой готовности. Это из области психологии. Тонкая форма манипуляции. Я хотел, чтобы мой оппонент чувствовал себя так, словно пришел ко мне домой.
2: «Как, по-твоему, сегодня все пройдет?» — спросил Гарри.
0: «Зависит от судьи», — ответил я.
2: «Я уже 3 раза звонил своей бывшей секретарше, и она так и не сказала мне, какой судья ведет дело. Сказала, что не имеет права. Она, мол, поклялась хранить тайну. Лояльность уже не та, что прежде».
0: Двери в задней части зала открылись, и я услышал приближающиеся шаги. Одна пара женских каблучков и одна пара ботинок. Обернувшись, я увидел Кейт Брукс, решительно шагавшую в нашу сторону, а за ней какую-то высокую даму в кожаной байкерской куртке и тяжелых ботинках. Слева Бернард и Гроф, эта парочка как-то не особо вязалась. Кейт заняла

0: место за соседним столом защиты, расположенным чуть дальше от центрального прохода. По другую сторону от него стоял стол, отведенный для обвинения. А посередине, чуть в глубине, возвышалась массивная трибуна из красного дерева, из-за которой выглядывала высокая спинка кожаного судейского кресла на фоне американского флага. Проходя мимо моего стола, Кейт поздоровалась с нами. Гарри встал и представился.
1: «Я Гарри Форд, консультант Эдди Флина. А вы кто?»
0: «Кейт Брукс, из адвокатского бюро Брукс. А за спиной у вас мой следователь, Блок». Гарри обернулся, и та высокая дама с короткими черными волосами пожала ему руку.
1: «Из бывших правоохранителей, насколько я понимаю», — поинтересовался Гарри.
0: Блок кивнула.
1: «Простите, не расслышал вашего имени, мисс Блок», — продолжал он.
0: Блок то ли опять кивнула, то ли мотнула головой, я так и не понял. Все так же молча. Гарри без лишних слов опустился обратно на свое место и опять откинулся назад вместе со стулом. Я встал и подошел к столу Кейт, которая уже раскладывала на нем свои бумаги. Вытащив из сумки 5 разноцветных блоков липучих листков для заметок и 5 разноцветных маркеров, аккуратно выстроила их перед собой. Я не намеревался ей мешать, но хотел убедиться, что правильно ее расслышал.
1: «Вы сказали, адвокатское бюро Брукс, верно?»
0: «Верно. Я ушла из Леви Бернард и Гроф около месяца назад».
1: «Блин, и вы представляете интересы Александры?»
0: «Вот именно», — коротко ответила Кейт. Я отступил на шаг, чтобы как следует ее рассмотреть. Она словно стала выше ростом. На лице у нее застыла нервная и возбужденная улыбка, но теперь Кейт была действительно похожа на адвоката, а не на затурканного младшего юриста, который каждые 10 минут вскакивает со своего места и неистово аплодирует своему боссу.
1: «Поздравляю, очень рад за вас. И вправду рад. Хотя у меня есть один вопрос. Я не получал никаких ваших ходатайств в суду. Насколько я понимаю, вы ведь тоже за то, чтобы разделить слушание?»
0: Теперь настал уже черед Кейт не спешить с ответом и столь же внимательно оглядеть меня с ног до головы. Она оценивала меня, пытаясь понять, какого рода угрозу я собой представляю и какую затеваю игру. «У нас нет возражений против рассмотрения обоих обвинений в ходе одного судебного процесса, на чем настаивает окружная прокуратура», — наконец ответила она. Я услышал, как Гарри изумленно втянул воздух сквозь зубы, а передние ножки его стула со стуком опустились обратно на плиточный пол. Он тоже явно не рассчитывал, что Кейт подложит нам такую свинью, хотя ничего удивительного. Она хорошо сознавала, что у нее куда больше шансов в совместном процессе. Присяжные скорее поверят Александре, чем Софии. Блестящая стратегия, если не считать одного обстоятельства.
1: «Я понимаю ход ваших мыслей, но это большой риск. Есть много вариантов, при которых эта ваша стратегия может выйти вам боком», — заметил я.
0: «Не может. Нам опасаться нечего, это может выйти боком только для вашей клиентки», — ответила она.
1: «Еще как может. Если вы подорвете доверие к моей клиентке, а я в свою очередь подорву доверие к вашей, тогда присяжные не поверят ни одной из подсудимых, и обе будут осуждены.
0: Это все равно, что пилить сук, на котором сидит не только ваш оппонент, но и вы сами. Обвинитель может просто выдать каждому из нас пилу и спокойно ждать, пока мы оба не сверзимся на землю».
1: «Я уже размышляла на этот счет и не думаю, что вам удастся так уж легко опорочить мою клиентку».
0: «Не будьте так уверены. Не думаю, что это разумно. Нам следует бороться с обвинением, а не друг с другом».
1: «Моя клиентка осознает всевозможные риски, но мы полностью уверены в победе. Скажите, София собирается пройти проверку на полиграфе?»
0: «Александра собирается пройти проверку на полиграфе?» Немедленно парировал я. Кейт скрестила руки на груди и, переступив с ноги на ногу, задумчиво выпятила языком щеку. Она не собиралась так просто сдаваться.
1: «Послушайте, на мой взгляд, совместное судебное разбирательство выгодно в первую очередь обвинению», — продолжал я. «Им и делать-то особо ничего не придется. Это заставит нас бороться друг с другом, вместо того, чтобы дать отпор Драйеру».
0: Вместо ответа Кейт выдвинула стул и села за стол защиты, аккуратно разложив перед собой 3 одинаковые ручки Мудзи. Разговор был окончен. Для Софии все начинало складываться как война на 2 фронта. Поэтому было еще важнее добиться разделения слушаний.
1: «Кейт, я очень рад, что вы решили действовать самостоятельно. Это смелый поступок, и вы этого более чем заслуживаете. По-моему, Леви настоящий подонок. Это классно для вас, но я беспокоюсь о том, что мы облегчим жизнь стороне обвинения. По крайней мере, у вас нет возражений против моего ходатайства о разделении слушаний, только честно. Я собираюсь делать то, что считаю нужным для моей клиентки», — туманно ответила она. «Ладно, посмотрим, как пойдет дело», — сказал я. Мне не хотелось затевать ссору с Кейт, она мне нравилась. Мозгов у нее явно хватало, и я был рад, что Кейт бросила Леви и сумела отжать у него его самое крупное дело. Я вернулся за свой стол, и Гарри бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Если мы не разделим слушания», — пробормотал он себе под нос. «Да знаю я, знаю». Уэсли Драйер явился последним, и выглядел он так, словно перед этим долго ходил по магазинам, выбирая себе на сегодня новую экипировку. На белоснежной накрахмаленной рубашке возлежал бледно-желтый галстук, завязанный идеальным виндзорским узлом. Это сочетание подчеркивало элегантный синий костюм, скроенный, естественно, строго по мерке. Вид у обвинителя был такой, словно он собирался на фотосессию для какого-нибудь престижного журнала, и в некотором роде именно это и должно было произойти сразу после слушания. Я не сомневался, что Драйер уже созвал пресс-конференцию в офисе окружного прокурора. Сопровождал его ассистент, молодой человек в почти столь же элегантном костюме, как у его босса. Хотя я заметил, что в наряде Драйера все-таки кое-чего не хватает. «Смотрю, вы не пришпилили свой значок», — заметил я.
2: «Сегодня в нем нет нужды», —
1: отозвался Драйер с самодовольной улыбкой на розовом лице. Тут из дверей судейских палат вышел секретарь суда.
3: «Всем встать!»
1: Мы с Гарри поднялись. Драйер был уже на ногах, и из-за двери показался судья Стоун с нашими ходатайствами под мышкой.
4: «Черт, нам конец!» — услышал я бормотание Гарри. «Вот же сукин!»
5: «Мистер Драйер, насколько я понимаю, вы выступаете от имени народа», — начал Стоун. «От имени Софии Авелина выступает мистер Флинн. А мисс...»
1: «Брукс», — подсказала Кейт. «Я представляю здесь Александру Авелина».
5: «Очень хорошо», — заключил судья. «Мистер Флинн, я ознакомился с вашими юридическими обоснованиями и удовлетворяю все три ваших ходатайства об истребовании доказательств. Обвинение обязано предоставить вам все материалы, указанные в вашем запросе, до конца сегодняшнего рабочего дня. Ходатайство об осмотре места преступления я тоже удовлетворяю. Кстати, это касается представителей обеих обвиняемых. Осмотр будет проводиться каждой из сторон по отдельности, без участия полиции, в присутствии лишь полномочного представителя суда, который будет вести видеозапись и проследит за тем, чтобы обстановка на месте преступления не была каким-то образом нарушена. Каждая из сторон получит запись как собственного осмотра, так и того, что был проведен противоположной стороной. Записи будут предоставлены без звука, так что вы можете свободно обсуждать дело непосредственно в ходе осмотра».
1: Помощник Драйера взял со стола обвинения коробку и поставил ее на мой стол. Другую такую же отнес к столу Кейт. «Все документы, имеющие доказательственное значение, теперь вам предоставлены. Сотрудник прокуратуры с видеокамерой готов в любой момент выехать на Франклин-стрит для фиксации осмотра», — объявил Драйер. Он был уже в курсе. Я не сомневался, что они со Стоуном успели обсудить все это с глазу на глаз еще пару дней назад. Это было просто таки вопиющим нарушением профессиональной этики, но это уже произошло. Причем не стоило и пытаться хоть что-то доказать.
5: «Мисс Брукс, аналогичным образом я удовлетворяю и ваше ходатайство касательно материалов обвинения», — сказал Стоун. «Вообще-то мистер Флинн запросил больше документов, чем вы, так что ваши требования выполнены даже с некоторым запасом».
1: Кейт встала и поблагодарила судью.
5: «Теперь перейдем к последнему вопросу. Мистер Флинн, что касается вашего ходатайства о разделении обвинительного заключения и проведении отдельных судебных процессов для каждой из обвиняемых, я внимательно ознакомился как с данным документом, так и с приложенными к нему обоснованиями и должен заметить, что все это составлено явно с хорошим знанием судебной процедуры», —
1: сказал Стоун, подчеркнув два последних слова и одарив Гарри тошнотворной улыбкой. Тот одними губами произнес что-то в ответ. Я не умею читать по губам, но мне показалось, что Гарри каким-то образом помянул маму Стоуна. В каком именно контексте, разобрать не удалось.
5: «Ваши аргументы довольно убедительны. Риск предубеждений по отношению к вашей клиентке вполне реален.
6: Однако, как вы сами упомянули в своем ходатайстве, закон предоставляет мне значительную свободу действий, оставляя решение по данному вопросу на мое собственное усмотрение, при условии, что я учту возможные предубеждения в отношении обеих подсудимых. Даже при том, что они обвиняют друг друга, если обе готовы давать показания на суде, это отменяет любые доводы в пользу того, что совместное разбирательство нарушает конституционное право вашей клиентки на надлежащее судебное разбирательство. И я вправе предупредить присяжных касательно возможных опасений в предвзятости, которые могут у вас возникнуть. Подобные меры должны предотвратить любую существенную несправедливость и понесенный вследствие нее ущерб. Мисс Брукс, насколько я понимаю, ваша клиентка собирается давать показания на суде.
7: Да, ваша честь.
6: Что ж, мистер Флинн, разве это не означает, что ваша клиентка должна опровергнуть эти показания своими собственными?
7: Ваша честь, при всем уважении, это означает, что моя клиентка теоретически не сможет воспользоваться правом не свидетельствовать против самой себя, предоставляемым ей пятой поправкой, возразил я.
6: Вам решать, как вести дело, мистер Флинн. Ваша клиентка может сколько угодно ссылаться на пятую поправку, и я уверен, что вы заранее объясните ей возможные последствия. Я должен убедиться в том, что вашей клиентке и вправду может быть нанесен существенный ущерб, прежде чем принимать решение разделить этот судебный процесс. Слово «существенный» здесь является ключевым. Любое совместное судебное разбирательство изначально несет в себе некоторый элемент предвзятости и вытекающего из нее потенциального ущерба. Однако, на мой взгляд, в данном случае он не является существенным. Кроме того, я должен принять во внимание и стоимость двух отдельных судебных слушаний для налогоплательщиков. Исходя из этого, я отклоняю ваше ходатайство. Совместное судебное разбирательство начнется ровно через 2 недели. В понедельник мы приведем присяжных к присяге. Заседание закрыто.
7: «Ваша честь», — начал было я, но Стоун уже был на полпути к двери, проигнорировал меня и просто ушел.
2: «Черт!»
7: — пробормотал я себе под нос. «Можем мы прямо сейчас подать апелляцию?» Гарри скрестил руки на груди. Глаза у него были закрыты, брови сошлись вместе.
6: «Ничего не попишешь. Судебный процесс еще не начался, так что мы не можем сослаться на какие-то конкретные факты, свидетельствующие о том, что какое-либо предубеждение вправду имеет место. При подаче апелляции нам придется доказать, что судья неправомерно распорядился своим правом принятия решений по собственному усмотрению. А поскольку таковое право установлено законом, практически нереально добиться того, чтобы апелляционный суд отменил его решение. В данном случае ничего у нас не выйдет». Стоун признает наши аргументы, но говорит, что это автоматически не означает необходимости раздельного судебного разбирательства. Если он сможет разобраться с какой-либо существенной предвзятостью по отношению к кому-то из обвиняемых, предупредив присяжных касательно некоторых аспектов приводимых доказательств. Дело Зафира типа как подтверждает его доводы. Старина, даже...
7: Имеется в виду судебный процесс над 4 наркоторговцами, состоявшийся в 1993 году в Чикаго. Глория Зафира, Хосе Мартинес, Сальвадор Гарсия и Альфонсо Сота, которых судили в ходе общего разбирательства, перекладывали вину друг на друга и через своих адвокатов требовали рассмотрения предъявленных им обвинений в ходе отдельных слушаний, но им было в этом отказано. В условиях прецедентного права и вправду серьезный аргумент в пользу Стоуна.
2: Но Уголовный кодекс гласит, что если позиции обеих сторон защиты диаметрально противоположны,
6: «Я знаю, что там говорится в кодексах, как и ты, как и он. И у него все еще есть привилегия действовать по собственному усмотрению. Мы не можем обжаловать его решение, если только оно не является неправомерным», — сказал Гарри.
2: «А как насчет его личных предубеждений? На пару с Драйером он утопит обеих обвиняемых».
6: «И как ты это докажешь? Особенно учитывая, что он удовлетворил все остальные твои ходатайства. Это в некотором роде доказывает, что он не предвзят». «Я уверен, что именно это и было у него на уме, когда он предоставил нам все материалы, которые мы затребовали. Вот если в ходе судебного разбирательства это его предубеждение проявится в полный рост, тогда у нашей клиентки действительно есть все шансы подать апелляцию. Иначе никак».
2: «Но это предубеждение уже приведет к ее осуждению. Нам нельзя этого допустить. София долго не продержится в тюрьме. Сам же знаешь, сколько времени займет апелляция, и если мы выиграем, то добьемся лишь пересмотра дела. Ей придется пройти через все это по новой», — горячился я.
6: «Он просто сукин сын.
7: пробормотал Гарри, покачав головой.
2: «Что вы сказали, мистер Форд? Вы как-то охарактеризовали достопочтенного судью первой инстанции?»
7: Серьезным тоном поинтересовался Драйер, о присутствии которого в какой-то момент мы попросту забыли. Он хотел смутить Гарри, вывести его из себя. И это была угроза. Попробуй, мол, плохо отозваться о его приятеле, таком же белом националисте, который вдобавок является судьей, и он позаботится о том, чтобы тот узнал об этом. Гарри ничего не ответил, просто уставился на Драйера, стиснув зубы.
2: «Вы вроде назвали его сукиным сыном?
7: Вы ведь именно это сейчас сказали?» Продолжал Драйер. Теперь он уже откровенно напирал, наслаждаясь своей властью.
8: «Я не называл его сукиным сыном», — проворчал Гарри.
2: «Ну вот и хорошо, вот и умничка», — пропел Драйер.
7: Гарри резко встал, словно умничка вывела его из себя.
8: «Я сказал, что он неонацистский гондон, а ты его прихвостень, вот что я сказал Уэсли. Обязательно передай ему мои слова, вы оба можете напялить свои белые капюшоны и хорошенько посмеяться над этим».
7: Драйер наморщил нос и отступил назад. Гарри больше не был ни судьей, ни даже адвокатом. И жаловаться на него в какие-то профессиональные органы было совершенно бестолку, поскольку он не принадлежал ни к одному из них, с некоторых пор.
2: «На случай, если вы этого до сих пор не поняли, совместное разбирательство дает мне гарантированную победу. Одна из этих женщин убила Авелина. Присяжные признают виновной по крайней мере одну из них. Мне насрать, кого именно, вашу клиентку или клиентку Кейт. Я постараюсь добиться осуждения их обеих, но даже если одну из них оправдают, я все равно получу свой обвинительный приговор. Я просто не могу проиграть. А вот вы, мисс Брукс, один из вас или вы оба обязательно проиграете. До встречи в суде, джентльмены», — сказал Драйер и с этими словами удалился.
7: «Гарри, это было неразумно. Нам совсем ни к чему, чтобы судья был настроен против нас еще более предвзято, чем уже есть», — заметил я.
8: «А такое разве возможно?» — буркнул Гарри.
7: Кейт собрала свои документы и, проходя мимо моего стола, тихонько бросила: «Моя клиентка готова пройти проверку на полиграфе». После чего направилась к выходу. Вот же гадство. Теперь у нас нарисовалась еще более серьезная проблема. Глава 19. Кейт. Кейт внимательно наблюдала за тем, как Драйер всматривается в лицо старого судьи. Про Гарри Форда она была немало наслышана. Как и большинство молодых адвокатов, он был настоящей легендой. Умный, справедливый, бесстрашный. Каким и должен быть любой судья. И слышала, как Драйер назвал Гарри умничкой. В тот момент ей хотелось, чтобы Гарри дал Драйеру по физиономии. Хотя она была даже немного разочарована, когда Гарри попался на удочку и как следует обложил судью Стоуна, который был его полной противоположностью. Тут Кейт поняла, что если ее стратегия оправдает себя, то клиентка Эдди отправится в тюрьму, и сейчас она помогает в этом Драйеру. Живот неприятно сжался. Блок подхватила коробку с материалами обвинения, Кейт собрала свои папки и, проходя мимо Эдди, не сдержалась и кое-что ему выдала. Совершеннейшую мелочь. Просто поставила его в известность, что Александра решила пройти тест на детекторе лжи. По крайней мере, это должно было подтолкнуть Эдди к подобному решению и в отношении его клиентки. Если от теста откажутся обе сестры, то у обвинения будет больше шансов осудить обеих. Кейт знала, что если Александра успешно пройдет проверку, это будет весомым аргументом в ее пользу. Особенно если София провалит тест или вообще откажется от него. То, что София тоже может успешно пройти проверку на детекторе лжи, Кейт и в голову не приходило. Александра была крайне убедительна, даже на блок это произвело впечатление. Кейт абсолютно верила в невиновность своей клиентки, что автоматически делало убийцей Софию. И это правильно, что убийц осуждают и отправляют в тюрьму. Так, по крайней мере, она говорила себе. И все же что-то в ней колебалось при мысли о том, чтобы ткнуть пальцем в другого человека и назвать его убийцей. Это была работа прокурора. Всей своей душой она была адвокатом защиты. Обвинители – люди совсем другой породы. Кейт все никак не могла избавиться от этой мысли, пока они с Блок, которая молча несла коробку с материалами обвинения, выходили из зала суда, шли по коридору и спускались в лифте на первый этаж. А когда оказались на Сентер-стрит, залитой холодным солнцем, эта неотвязная мысль уже всерьез не давала ей покоя. А вдруг ее клиентка лжет? Вдруг это Александра убила Фрэнка Авелина? Стратегия Кейт могла привести к пожизненному заключению ни в чем не повинной женщины. Она остановилась и помотала головой, словно желая избавиться от этой мысли. Вытряхнуть ее из уха на тротуар.
2: «Кейт Брукс?»
7: — послышался чей-то голос. Она подняла взгляд, к ней подходил какой-то мужчина в светло-коричневом пальто и черной вязаной шапочке, с добрым открытым лицом и вопросительным взглядом. Вдруг он оказался прямо перед ней.
2: «Кейт Брукс?»
7: — повторил мужчина. «Наверное, репортер», — решила Кейт, который ищет первые материалы по этому делу. Репортеры обычно не появлялись на судебных слушаниях до тех пор, пока не светила возможность ухватить какую-нибудь жареную цитату вместе со сделанным втихаря снимком обвиняемого с парализованным страхом и болью лицом.
2: «Да, это я», — подтвердила она.
7: Мужчина мигом распахнул пальто, выдернул из-за пазухи большой конверт и сунул его Кейт. Едва только малость удивленная и застигнутая врасплох, она машинально взяла его, как он произнес «Вам повестка», после чего быстро удалился. Кейт разорвала конверт. Щеки у нее вспыхнули, она сглотнула. На нее подали в суд. Иск на 2 миллиона долларов. Блок взяла у нее бумаги и быстро просмотрела их. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказала она. С тех пор, как Кейт перехватила это дело у своей фирмы, она регулярно вступала в перепалки с Леви, Бернард и Гроф. Сначала были вежливые звонки Александре, которая сдержала свое слово, не реагируя ни на какие просьбы Леви о встрече. Через некоторое время такие звонки прекратились, фирма сменила тактику. Первое письмо пришло в коричневом конверте, прямо-таки улепленном всевозможными красными штемпелями, смысл предупреждения на которых сводился к тому, что если получатель немедленно ответит на это послание, то его ждет чуть ли не расстрел. В письме говорилось, что Кейт нарушила условия сразу двух серьезных пунктов своего договора с фирмой, касающихся отказа от конкурентных действий и неиспользования конфиденциальной информации для получения конкурентного преимущества, поскольку не только переманила крупнейшего клиента Леви, Бернард и Гроф, но и разыскала адрес Александры в клиентской базе фирмы, чтобы посетить ее. В последнем абзаце говорилось, что если она откажется представлять Александру, все будет прощено, и что у нее ровно 7 дней, чтобы принять решение. Через 7 дней пришло еще одно письмо. В нем повторялись обвинения, содержащиеся в первом, но на сей раз говорилось, что фирма собирается подать на нее в суд за нарушение условий контракта, упущенную выгоду и причиненный ущерб. Кейт знала правила игры. Она отправила простой ответ, в котором сообщала, что поскольку была вынуждена уволиться с работы из-за постоянных сексуальных домогательств и дискриминации, то не считает себя связанной никакими условиями контракта. Если фирма игнорирует свою политику по борьбе с домогательствами, то и она будет игнорировать договорные обязательства, ограничивающие ее в профессиональном плане, поскольку ей пришлось уволиться именно по вине фирмы. На этом письма прекратились. После этого больше ничего не приходило. Кейт пришла к выводу, что прочие партнеры провели тщательное внутреннее расследование и решили, что овчинка не стоит выделки.
2: «Я думала, они просто на это забили», — сказала она.
7: «Нет уж», — отозвалась Блок, — «такие без драки не сдаются». Дело и вправду пахло дракой, это уж точно. Кейт понимала, что тогда ей придется подать встречный иск, ссылаясь на развратные действия Леви, и хотя все, что она укажет в этом иске, будет чистейшей правдой, доказать это совершенно нереально. Блок поставила коробку с материалами обвинения на тротуар, достала ключи и открыла пультом пискнувший пикап. Кейт села прямо на коробку, закрыла лицо руками и попыталась успокоиться.
2: «Поехали», — позвала ее Блок. «Потом со всем этим разберемся. Сейчас нам нужно выиграть дело об убийстве. И у меня такое чувство, что все ответы сейчас у тебя прямо под жопой».
7: Кейт улыбнулась и встала. Вместе они убрали коробку в багажник и закрыли крышку. Кейт села на пассажирское сиденье, Блок на водительское. Пристегиваясь ремнем безопасности, Кейт заметила, что у нее дрожат руки. Она плотно сжала колени и сказала себе, что все будет хорошо, хотя не поверила ни единому своему слову. Рыкнул мотор, и Блок влилась в поток машин. В 50 ярдах перед ними светофор сменился с зеленого на желтый, и тут Кейт услышала рядом с собой рев мотоцикла. Повернув голову, она увидела мотоциклиста в черном шлеме с затемненным забралом. Тот тоже повернулся к ней, явно глядя прямо на Кейт. По обтягивающему байкерскому костюму она поняла, что это женщина. Внезапно мотоцикл резко взвизгнул и рванул вперед, быстро набирая скорость. У Кейт даже заложило уши. Мотоциклист, весь в черном, влетел на перекресток на желтый свет, оказавшись на другой стороне как раз перед тем, как тот сменился красным, а затем, петляя между машинами, скрылся из виду. «Классный мотик», — заметила Блок, останавливая пикап перед светофором. Остаток дня и часть ночи Кейт и Блок разбирались с материалами обвинения на квартире у Кейт. Заказали по телефону поесть, Кейт приготовила кофе, и в 2 часа ночи Блок отложила последнюю стопку бумаг и потерла виски.
9: «Ну что, финита?» — спросила Кейт.
7: «Я думаю, финита обеим этим девушкам», — безрадостно отозвалась Блок. Обвинение опиралось в основном на данные судебно-медицинской экспертизы, на следы ДНК обеих обвиняемых на теле убитого, на отпечатки пальцев и ДНК обеих обвиняемых на орудии убийства, на волосы Софии Авелины, обнаруженные на теле жертвы, на след укуса Александры на теле жертвы. У обеих обвиняемых был мотив, у обеих имелась возможность. Одежда обеих была вся в крови их отца.
9: Трудно разделить ответственность. «Все будет зависеть от того, кому поверят присяжные», — сказала Кейт.
7: Блок мотнула головой на стопку криминалистических отчетов. «Такого рода улики позволяют закрыть их обеих». Двухместный диванчик был вдавлен посередине, там, где сломалась центральная планка. В остальном он тоже не был особо удобным. Но Кейт все равно села ровно по центру, зная по опыту, что все равно сползет туда, где бы изначально не устроилась. Упершись локтями в колени, она накрутила на палец прядь волос, задумчиво глядя в пространство, и, наконец, произнесла.
9: «Посмотрим, что она скажет утром».
7: Проводив Блок до двери, Кейт прямо в одежде завалилась в постель и проспала до 5 утра, пока окончательно не продрогла. Поднявшись, отнесла одеяло к батарее и уснула опять, свернувшись калачиком на полу. К 11 утра она уже приняла душ и надела новый костюм, чтобы встретиться с Александрой у той на квартире. Клиентка впустила ее и предложила присесть за маленький кухонный стол.
9: «Хороший костюмчик», — заметила Александра. «Новый?» «Да, спасибо».
7: Они сидели напротив друг друга за столом, потягивая горячий травяной чай и разговаривая о всяких пустяках, прежде чем Кейт перешла к делу. Поведала Александре о том, какими вещественными уликами располагает против нее обвинение, объяснила, насколько убийственно это выглядит, наверное, единственным плюсом была лишь убийственность этих улик для обеих сестер.
9: «Полагаю, есть способ минимизировать возможный ущерб», — сказала Кейт. «Я хочу сразу оговорить на суде, что мы не станем оспаривать ДНК, кровь и отпечатки пальцев. Вы сообщили полиции, что подошли к своему отцу и пытались приподнять его, а ножом пользовались, когда готовили. Ни одна из этих улик не указывает на то, что это именно вы убили своего отца, лишь то, что это просто могли быть вы. Я думаю, все эти экспертные заключения заставят присяжных прийти к мысли, что вы должны были убить его вместе со своей сестрой. Речь идет о том, чтобы свести к минимуму подобные подозрения. А лучший способ добиться этого — показать, что все это лишь полностью подтверждает вашу версию событий. И что же фактически произойдет, если мы не станем все это оспаривать? Мы скажем присяжным, что все эти улики существуют, но дадим понять, что они не важны, что они ничего не доказывают. Вот след от укуса — совсем другое дело. Тут мы будем отбиваться до последнего».
7: Александра отвернулась, на глаза у нее навернулись слезы.
9: «Делайте все, что сочтете нужным. Я просто так волнуюсь из-за этого слушания. Я не могу даже просто смотреть на нее. Я не хочу находиться с ней в одной комнате. Она убила моего отца, она хочет разрушить мою жизнь. Я не хочу ее видеть. Можно ли установить ширму или что-нибудь в этом роде, чтобы мне не приходилось видеть ее каждый день во время этого процесса?»
10: «Насколько я знаю, нет. Хотя я подумаю над этим. Я знаю, это практически невыполнимо, хотя...»
7: Кейт умолкла, увидев, как дрожат пальцы Александры. Ей пришло в голову, что главная забота ее клиентки вовсе не в том, будет ли она осуждена, куда больше терзают ее потери отца и глубокая неизгладимая рана, нанесенная его убийством.
9: «Предоставьте это мне. Я посмотрю, что тут можно сделать. Если не получится, тогда мне нужно, чтобы вы были сильной. Вам вовсе не обязательно смотреть на нее. Смотрите на присяжных, пусть они увидят то, что я сама сейчас вижу».
7: Александра встретилась взглядом с Кейт, подбородок у нее задрожал, и она слезнула слезинку с уголка рта.
10: «Постараюсь»,
7: — пообещала она, сделав глубокий вдох и задержав дыхание. На выдохе пальцы ее надавили на стол, а затем кругами заскользили по нему, словно она ощупывала каждый изъян в дереве и исследовала его. Александра набрала в грудь побольше воздуха, достала из рукава блузки носовой платок и осторожно вытерла мокрые щеки. Кейт почувствовала в воздухе запах лаванды и специй, наверняка от этого платка. Александра понюхала надушенный носовой платок, потерла хлопок между большим и указательным пальцами, а затем развернула и показала Кейт. В уголке платка виднелись инициалы «ФА», вышитые черной нитью.
10: «Этот платочек по-прежнему пахнет папой», — произнесла Александра, и в уголках ее глаз опять заблестели слезы. «Это все, что у меня от него осталось».
7: Кейт взяла ее за руку, и они обменялись горестными улыбками.
10: «Завтра проверка на полиграфе. Запомните это чувство. Это поможет вам пройти ее», — сказала Кейт.
7: Глава 20. Эдди. «Мой домовладелец не разрешает держать в доме собак», — сказал я.
11: «Тоже меня удивил. Ты это мне и вчера говорил. И позавчера. Вообще-то уже несколько недель это повторяешь. С тех самых пор, как я начал приводить в твой офис Кларенса. У меня начинает складываться впечатление, что он тебе не нравится», — ответил Гарри.
7: Он дочитывал последние страницы обвинительного заключения. Стопки документов были разложены на моем диване, а у ног Гарри сидел пес, которого он встретил в ночь своих проводов на пенсию. Гарри назвал его Кларенсом. Похоже, они отлично поладили. Пес лежал на боку, и всякий раз, когда Гарри протягивал руку за следующей пачкой страниц, стучал хвостом по полу. Каждый час Гарри залезал в карман и доставал из упрятанного там полиэтиленового пакета сосиску, которую скармливал Кларенсу. Видать, тот долго пробыл на улице. Когда Гарри взял эту собаку к себе, она была тощей и здорово облезшей. Теперь проплешин как не бывало, а ребра бедной животины уже не столь откровенно выступали на боках. Положив обратно последнюю страницу, Гарри похлопал своего дружка и в очередной раз угостил его сосиской. Я поднялся из-за письменного стола, собрал бумаги, разбросанные по дивану и полу, и сложил их стопкой на своем столе. Обвинительное заключение мы поделили напополам. Я прочитал одну половину, Гарри другую. Теперь мы поменялись. 2 часа и 2,5 сосиски спустя мы трое выглядели так, будто нам не помешало бы выпить. Я налил в миску, в которой обычно развожу овсяные хлопья, воды из-под крана в ванной и поставил ее на пол. Кларенс поднялся жадно лакать.
11: «Он совсем не похож на Кларенса», — заметил я. «Это все-таки собака. Я назвал его в честь Дэрроу не из-за того, как он выглядит». Кларенс Дэрроу был лучшим адвокатом защиты, когда-либо жившим на земле. И настоящим бойцом, как этот малыш.
7: Кларенс Сьюарт Дэрроу, 1857-1938, видный американский юрист, один из руководителей Американского союза гражданских свобод, из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на многих известных судебных процессах. «А у присутствующего здесь Кларенса Дэрроу нет ли каких-то блестящих идей касательно защиты нашей клиентки?» Гарри даже не посмотрел на меня. Мы только что оба закончили читать обвинительное заключение и приложение к нему, содержащее все улики против нашей клиентки. Но Гарри, похоже, был больше сосредоточен на Кларенсе. Он погладил пса по пузу, а тот в полном восторге задрыгал своими маленькими задними лапками.
11: «Кларенс говорит, что подумает на этот счет. Задача непростая. Без полбанки не разберешься. Кстати, не выпить ли нам по маленькой?»
7: Я налил нам с Гарри кофе из кофейника, протянул ему кружку, и он с нескрываемым неудовольствием уставился на нее. Как будто я налил ему остатки воды из того, что теперь было миской Кларенса.
11: «Я вроде как предложил выпить».
7: «Так возьми и выпей».
11: «Эта дрянь когда-нибудь убьет меня. Плесни-ка мне хорошую порцию скотча».
7: Гарри отодвинул кружку с кофе как можно дальше от себя, не вставая со своего места, и продолжал массировать Кларенса, пока я наливал ему настоящую выпивку. Взял стакан, пригубил, крякнул, и Кларенс тоже издал низкое довольное рычание. На какое-то время мы погрузились в молчание.
12: Я потянулся, прислушиваясь к тому, как тупая боль понемногу уходит из основания позвоночника.
13: «Давай-ка прикинем», — предложил Гарри. «Какие сейчас основные опоры у обвинения?»
12: «Это азы любой защиты. Первые страницы учебника. Образно выражаясь, сначала обвинитель должен заложить фундамент и возвести на нем колонны из доказательств, чтобы водрузить на них крышу, вердикт виновен. Чем лучше у нас выйдет ослабить несущую конструкцию, тем больше вероятность того, что эта крыша благополучно обвалится. Все просто как грабли». Эксперт, работавший на месте преступления, извлек из одной из ран на теле Авелина какой-то волос. Один-единственный, по его словам, тот частично застрял в ране. Довольно длинный, 9 дюймов в длину. Он утверждает, что этот волос мог попасть туда только в том случае, если случайно попал под нож, нанесший рану. Вообще-то довольно логичное утверждение.
13: «Само по себе это не так уж и страшно», — заметил Гарри. «А вот что меня беспокоит, так это, что экспертизу данного волоса проводил профессор Шандлер. Он-то и представляет собой настоящую проблему».
12: Профессор Шандлер, эксперт обвинения по волосяным волокнам, изучил этот волос и определил, что тот соответствует образцам волос, взятым у Софии. «Анализ волос — это тебе не точная наука. Наверняка есть способ оспорить его выводы. Это единственная линия атаки на это дело».
13: «Согласен», — кивнул Гарри. «Давай-ка попросим Харпера как следует присмотреться к этому профессору кислых щей. Учитывая количество обвинительных приговоров, отмеченных по причине сомнительных результатов анализа волос, кто-нибудь наверняка уже ставил под сомнение его методы».
12: «Ладно, попрошу ее еще разок покопаться в личной истории профессора. Возможно, у него есть кое-какие скелеты в шкафу».
13: «Хорошо. И что там у нас в итоге?» Эксперт по следам укусов уверяет, что рана на груди у жертвы оставлена зубами Александры. «Вот и умничка, как выразился этот мудак Драйер. Мы наверняка сможем использовать это в своих интересах. Если к этому эксперту не подкопаться, то Софии это только в жилу», — сказал Гарри.
12: «Угу. И если этот спец реально безгрешен, тогда мы имеем палку о двух концах. За один можем вытащить Софию, а другим прихлопнуть Александру. Можно попробовать подыграть обвинению в этом вопросе, подкинуть их эксперту несколько косточек во время встречного допроса и нанести Александре серьезный ущерб, хотя, знаешь, мне это как-то не по нутру».
13: «Почему это?» — спросил Гарри.
12: «Мы адвокаты защиты. Все, что я могу сделать, чтобы помочь обвинителю, вызывает у меня тошноту».
13: «Но это же на руку твоей клиентки».
12: «Возможно, но это все равно кажется чем-то неправильным. С этого момента давай сосредоточимся на деле против Софии. Нам надо забыть про Александру».
13: «Я думал, ты хочешь, чтобы виновный понес наказание. Разве не так всегда было?»
12: «Это было частью моего организма, частью моей ДНК. Невиновные должны выйти на свободу, а виновные — поплатиться за свои преступления. Если София невиновна, то убийцей должна быть Александра. Я должен был просто-таки жаждать крови Александры. Но этот случай был другим и воспринимался совсем по-другому. Я верил, что София не убивала своего отца, а когда увидел Александру той ночью в полиции, тоже не взялся бы утверждать, что она похожа на убийцу».
14: «Ты веришь, что София невиновна?» — спросил я.
13: «Неважно, во что я верю. Она наша клиентка. Я знаю, что это очень важно для тебя. Так уж вышло, что я и вправду верю Софии. Я просто не могу представить, чтобы она поступила так со своим отцом».
14: «Но значит, это должна быть Александра», — заявил я, хотя и без особой уверенности. «Я верил в невиновность Софии, но вся проблема была в том, что я пока что не видел убийцы и Александру. Улики уликами, но внутренней убежденности не было». Гарри подался вперед.
13: «Ну а ты? Сомневаешься?»
14: Я покачал головой, сам до конца не понимая, кого я пытаюсь убедить, себя или Гарри, в том, что у меня нет никаких сомнений.
12: Кларенс поднялся с пола, прижался к Гарри, носом смахнул его руку с колена и запрыгнул на освободившееся место. Он хотел, чтобы Гарри уделил ему время. Тот ласково погладил собаку и пригубил виски.
14: «Два набора пальчиков, снятых с ножа, совпадают с отпечатками Софии и Александры», — продолжал я. «Это достаточно просто объяснить. Обе готовили для своего отца. Логично, что обе держали в руках этот нож. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу. И Александра, и София обе находились в доме в ту ночь, так что возможность убить отца имелась у обеих.
13: Хотя мы с тобой представляем ту из обвиняемых, за которой тянется целый хвост
15: задокументированных проблем с психическим здоровьем, наркотиками и насилием. В то время как Александра просто-таки образец стабильности и успеха. Убийство выглядит так, как будто его совершил какой-то псих, окончательно слетевший с катушек. «Это еще одна серьезная проблема», — сказал Гарри. «Может мне привлечь психиатра, чтобы минимизировать ущерб?» «Напрасная трата времени. Я считаю, что нам не стоит муссировать данную тему. Полагаю, это ничего не доказывает. Чем больше мы привлекаем внимание к вопросу ее психического здоровья, тем больше кажется, что эта проблема действительно существует».
7: Гарри был прав. Тут дверь кабинета открылась, и вошла Харпер. Проигнорировав нас с Гарри, наклонилась к Кларенсу, который спрыгнул с колен Гарри и стал тереться боками о ноги Харпер. Он восторженно скулил и вилял хвостом, пока Харпер ворковала с ним, называя молодцом и умницей.
16: «Эй, вообще-то адвокаты защиты тоже люди, ты в курсе?» — возмутился я.
7: «Шутишь? Даже ты в это не веришь», — отозвалась Харпер.
16: «София готова к завтрашнему дню?» — спросил я.
7: Она выпрямилась. «София пройдет проверку на полиграфе, она спокойна, я объяснила ей кое-какие методы управления стрессом, которым научилась в бюро».
16: «Как думаешь, она выдержит?»
7: «Главное при проверке на полиграфе — это справляться со стрессом, чтобы избежать ложных срабатываний. Некоторые возбудимые от природы люди могут исказить результаты. Итоговые данные не позволяют отличить нервного человека от лжеца. Посмотрим. Она готова как никогда. Завтра очень важный день. Мне только что звонили из полиции. Завтра вечером нас пустят в дом Авелина, чтобы мы осмотрели место преступления».
15: «Отлично», —
7: оживился Гарри. «Осмотр будет совместным, но только для адвокатов и их помощников. Никаких обсуждений дела в доме, окружной прокурор все записывает на видео».
16: «Он очень осторожен», — заметил я.
7: «А ты бы не был на его месте? Это просто чудовищное дело. Последнее, что ему нужно, это чтобы одна из сторон нарушила обстановку на месте преступления или, что еще хуже, подбросила что-то, что может скомпрометировать другую. Адвокат Александра имеет право ознакомиться с видеозаписью нашего осмотра и наоборот. По крайней мере, мы сможем понять, на чем они сосредоточились. Не исключено, что это позволит нам заранее подготовиться».
16: «Кейт Брукс наверняка считает так же», — заметил я.
7: «Я уже подумала об этом», — сказала Харпер. На плече у нее висел рюкзак. Она сняла его и протянула Гарри большую видеокамеру с широким объективом. «Если нам понадобится что-то заснять незаметно для окружного прокурора, тогда мы разделимся. Гарри пускай светит эту камеру, а мы воспользуемся нашими телефонами. Оператор не сможет сопровождать сразу троих», — сказала она.
16: «Я люблю тебя, Харпер!» Непроизвольно воскликнул я и тут же об этом пожалел. Выглядело это как-то легкомысленно. Вообще-то я хотел сказать, что считаю ее самой умной из всех присутствующих в этой комнате, но прозвучало это неправильно. Прозвучало так, будто подразумевало что-то совсем другое.
7: «Я хотел сказать... Так кто там у нас, говоришь, эксперт по волосам?» Сменила тему Харпер, не обращая внимания на мое смущение.
15: «Профессор Шандлер», — подсказал Гарри.
7: Харпер покачала головой. «Черт, это реально профи. Насколько мне известно, к нему не подкопаешься. Хотя я проверю еще разок». Анализ образцов волос уже не раз становился предметом критики в апелляционных судах, и несколько экспертов в этой области официально признали виновными в неправомерных приговорах. Поскольку их репутация пошла коту под хвост, то абсолютно все дела, над которыми они работали, стали объектом пристального внимания и подверглись пересмотру. Оставалось надеяться на то, что эксперт обвинения тоже окажется из этой компании. Харпер хорошо подготовилась, могла назвать любого спеца по волосяным волокнам на восточном побережье, когда-либо облажавшегося на суде. Шандлер в их число не входил. Харпер достала из сумки лэптоп и присела на диван рядом с Гарри. «У него есть веб-сайт», — сообщила она, — «с целой кучей статей о его работе. У него отличная репутация, он один из ведущих экспертов-криминалистов по волосяным волокнам в стране. Помогал проектировать лабораторию судебной экспертизы для спектрометрического анализа в Куантико. По сути, своими руками построил лабораторию бюро. Мы в жизни не накопаем на него никакого компромата. Он настоящий специалист». В Куантико, штат Вирджиния, находится главный учебно-тренировочный центр ФБР. Я допил кофе, но вместо того, чтобы потянуться к кофейнику за новой порцией, взялся за бутылку скотча. Отвинтил крышечку, начал наклонять бутылку, чтобы налить немного себе в чашку. Янтарная жидкость докатилась до горлышка, и я остановился. Клиника, в которой я в свое время лечился от алкоголизма, казалась далеким воспоминанием. Теперь я мог пить в умеренных количествах, но всегда оставалась вероятность того, что когда-нибудь я налью себе виски, да так никогда и не остановлюсь. Я встал, с улыбкой на лице опять наполнил стакан Гарри и поставил бутылку обратно на стол. В основе любой хорошей аферы лежит один единственный принцип. Любой не прочь на халяву срубить бабла. Хотя все это до поры до времени. Жадность фраера погубит, как гласит народная мудрость. Если Шандлер чист, похоже, нам придется его малость подпортить.
17: «Как?» — спросил Гарри.
7: «Мы заставим его делать то, что у него получается лучше всего». Она подняла на меня недоумевающий взгляд. «Я не собираюсь влезать во что-то незаконное, если ты это имеешь в виду. Не переживай». Явно встревоженная, Харпер опустила голову, и волосы упали ей на глаза. Я не хотел, чтобы ее что-то беспокоило. Даже не задумываясь, я протянул руку и осторожно убрал свисающую на ее лоб прядь волос. Какие бы мысли или чувства ни одолевали ее, но все они вроде улетучились, когда она поймала себя на том, что смотрит на меня в ответ. Ее взгляд скользнул по полу, Харпер отступила на шаг и нервно рассмеялась. Теперь мы оба были смущены. Я видел, как у нее на шее пульсирует жилка. Харпер всегда носила золотое распятие, подвешенное на шее на тонкой золотой цепочке. Явно дешевое, да и само распятие было старым и слегка потускнело у основания. Я всегда думал, что это подарок от кого-то особенного. Она носила его каждый день, я не знал, кто ей его подарил и по какому поводу. Хотя хотел знать. Я хотел знать о ней все до мельчайших подробностей. Каждую деталь. Сдерживал меня страх. Я знал, что есть черта, которую мне нельзя переступать. Как бы сильно мне этого не хотелось, и как бы сильно я не подозревал, что она хочет, чтобы я переступил эту черту.
17: «Кларенс, пойдем-ка прогуляемся», — произнес Гарри.
7: Пес тут же вскочил и последовал за ним к двери. Перед уходом Гарри заметил.
17: «Пожалуй, тебе стоит назначить кое-кому свидание».
7: Я рассмеялся, опять почувствовав себя 16-летним мальчишкой. Смущение, томительное замирание в животе.
18: «Сначала он должен куда-нибудь меня пригласить», — крикнула Харпер ему через дверь.
7: Я услышал на площадке смех Гарри, сопровождаемый шарканьем лап Кларенса по деревянному полу, которая понемногу стихала по мере приближения к лестнице. «Чисто гипотетически, если б я пригласил тебя на свидание, это было бы хорошо?» — спросил я, пытаясь улыбнуться, хотя нервы превратили мой желудок в желе.
18: «Смотря по обстоятельствам, — ответил Харпер, — тебе придется приложить кое-какие усилия. Вот мой папа купил цветы всего один раз в жизни, когда пригласил мою маму на их первое свидание. Он ни в коем случае не был романтиком, так что, видать, и вправду был влюблен. Моя мама часто вспоминала тот букет. Неважно, что это были дешевые розы с бензоколонки. Главное — это сама мысль».
7: «Посмотрим, что тут можно сделать», — заверил я.
19: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.